0: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут. Собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионал.

8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра нацелена на развитие футбола. В Нефтеюганске близится к завершению капитальный ремонт стадиона. Нижневартовский район отправил на переработку почти полтонны вторсырья. Югра подтверждает звание территории спорта. Готовится подписание соглашения о развитии футбола с Министерством спорта России, Национальным профильным союзом и Федерацией округа. Решение было принято на заседании регионального правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Ожидается, что документ заложит основу для совместной работы в широком диапазоне от популяризации футбола и подготовки кадров до обновления инфраструктуры и проведения соревнований. Важное место займут профилактика допинга, противодействие дискриминации и насилию в спортивной среде, а также обмен статистикой и аналитикой. Это послужит продвижению массового, любительского, школьного и студенческого футбола, подготовке спортивного резерва. Глава региона отметил, что сегодня во многих коллективах есть желание заниматься спортом, но не хватает подходящих помещений. Новое соглашение должно помочь решить эту проблему. Будущее медицины уже сегодня. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска студенты-медики прошли практику рядом с врачами и медперсоналом. Отработка навыков с полным погружением в профессию охватила 316 учащихся, в том числе из Индии. Многие первый раз увидели, как устроена работа клиники изнутри и как врачебные бригады спасают жизни. Отмечу, в ОКБ много лет действует система наставничества. Учащимся помогают 82 старшие медсестры. Они учат техники безопасности, пошагово объясняют процедуры и подсказывают, как вести себя в непростых ситуациях. Главное отличие этой практики в том, что молодые люди не наблюдают со стороны, а участвуют в лечении пациентов и принимают решения. Стадион «Нефтяник» в Нефтеюганске продолжает преображение. Подрядчик, выполняя капитальный ремонт, делает ставку на надежность и безопасность. Так, рабочие уже демонтировали старые трибуны и проходные покрытия между рядами. Раньше их делали из фанеры, со временем материал пришел в негодность. Теперь для этого используют просечный вытяжной лист. Он долговечнее и безопаснее. Кроме того, на одной трибуне уже зачистили поверхности и подготовили грунтовки и покраски. На второй ведутся сварочные работы. Исполнители укладывают новые металлические дорожки. Параллельно обновляется и кровля. Ее покроют современным двухкомпонентным полимером. Материал прочный, эластичный и не пропускает влагу. Это заметно продлит срок службы конструкции. Отмечу, завершить все работы планируют к августу. И последняя забота об окружающей среде – одна из задач, которую сообща решает Нижневартовский район. По итогам большого экомарафона в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» жители сдали в пункты «Югра собирает» более 450 килограммов вторсырья. Участие принимали и дети, и взрослые. Родители помогали ребятам сортировать отходы, воспитатели организовывали процессы, школьники устраивали соревнования, а вожатые в летних лагерях превратили сбор в игру. В результате самая крупная отправка пришлась на бумажные отходы, только от одного дошкольного учреждения поступило около 30 килограммов груза. Активно принимается и пластик. Например, в рамках акции «Добрые крышечки» удалось накопить порядка 15 килограммов. Еще около 4 килограммов пришлось на батарейки. Все это уже отправили на переработку. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 7 часов 5 минут, 21 июля. Сегодня 4 дня до отпуска.
5: Круто.
4: Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Вторник. Да, вот
5: Даша Кузнецова, Николай Авдонин и вторник.
4: Здрасте. Вот они мы. Да, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. И что нужно написать в этих сообщениях? Во-первых, как вы встретили этот вторник? Но вдруг у вас тоже боль какая-то пришла, как у меня, откуда она пришла, вообще не понимаю. Все двери были закрыты, понимаешь? Я же все двери для такого закрываю. У меня даже вот эта форточку не залетит, понимаешь? Я вот это не люблю.
5: Сетка же у тебя там еще.
4: Сетка, балкон котячий,
5: ты
4: вот это все.
5: Ты ее там мироместином все набрызгала, наверное, сетку.
4: Я не знаю, откуда вот это все берется, но понятно, что, скорее всего, это гад-кондиционер виноват, но без него просто невозможно.
5: Может быть, но, скорее всего, это психосоматика, я думаю. Из-за того, что до отпуска все меньше и меньше времени, тебе все меньше и меньше хочется работать, и все больше и больше в отпуск, и поэтому твой организм говорит тебе, ну все, хватит,
4: отдохни,
5: уйди на больничный, пораньше.
4: Ты понимаешь, лишь бы не разболеться и несколько дней отпуска не потерять на лежа на диване, понимаешь, в таком положении. Ну, потому что плохо будешь.
5: Ты вообще, ты вчера говорила, что ты весь отпуск собралась потерять лежа на диване. Другое дело, что в Екатеринбурге, ну как бы...
4: Какая разница, там тоже диван.
5: У меня тоже боль с утра, вот ты говоришь про боль с утра, у меня тоже. Я сегодня с утра поехал в свой банк.
4: У тебя свой банк?
5: У меня есть свой банк, да, который платит мне зарплату. Я приехал туда, хотел снять деньги.
4: Без зарплаты банк платит.
5: Ну, да, да. Ну, через этот банк я получаю зарплату, да. Я приехал на улице Пионерская, на улице Комсомольская находится этот банк, где трансагентство.
4: Зелененький.
5: Ресторан, зелененький банк из четырех букв, хороший.
4: Ну, знаю.
5: Прихожу туда, написано «Банкомат 24 часа».
4: Так.
5: Я не понял, что он там стоит 24 часа. Я не смог попасть. Нет ни места, куда карточку прикладывать, чтобы открыть. Заперто, да. Тем не менее, 24 часа. Я приехал на работу.
4: В другой банк.
5: Благо, банков у нас куча. Перевел деньги на другой свой банк, которым я пока не получаю зарплату, но думаю, что скоро буду делать именно так. Я подхожу к двери, она открыта.
4: Практически
5: приглашает
4: сама.
5: Меня, да. Звук практически оттуда ангельский, свет. Я зашел, снял быстренько деньги.
4: Вот видишь, все говорит о том, что
5: поэтому
4: нужно переходить.
5: Я на банк из трех букв перехожу. Буквально все, до отпуска перейду, чтобы отпускные уже туда.
4: Я тебе так скажу, банк из трех букв — это тот, в котором я зарплату получаю. Поэтому вот таких проблем с запертыми дверьми я ни разу не видела. Можно, пожалуйста, тебе этих банкоматов, большое количество, заходи, бери, что хочешь, но в смысле только свое, конечно же. Поэтому, да, слушай, но это тебе с утра зарядка просто, чтобы у тебя был не очень привычный маршрут, это чтобы мозг у тебя тренировался.
5: Может быть, а мне кажется, это еще один звоночек, потому что этих звоночков было масса. Во-первых, я, когда перевожу со своего банка деньги на свой номер телефона, у меня берут процент. Когда я перевожу на интернет свой плачу, у меня берут процент, если делаешь это не через приложение. И это очень обидно.
4: Смотри.
5: Когда ты в банкомате системы МИР, с карточкой МИР заходишь, ты платишь процент за то, что
4: что
5: ты снимаешь деньги, это странно.
4: Что за банк у тебя такой?
5: Из четырех букв.
4: Не
5: возле,
4: надо.
5: Вот я тебе говорил уже.
4: Кстати, по поводу вот всех вот этих вот денежных переводов и вот этого всего, я хочу сказать, что я вчера впервые здесь, в Ханты-Мансийске, столкнулась с отсутствием бензина 92-го, и очереди были большие-большие, мне нужно было заправиться. Я впервые вчера столкнулась с тем, что не было бензина. По всей видимости, он просто, в какой-то момент закончился, потом приехал там бензовоз, сливал этот бензин, собственно...
5: Но ты, в общем, не сумела.
4: Почему? Сумела, просто на другую заправку поехала, и все. И тут открываю сегодня новости, а там в Сургуте что творится, смотри, что творится.
5: Что, бесплатный
4: жители
5: бензин
4: Сургут...
5: раздают?
4: Нет. Жители Сургута начали предлагать услуги по заправке чужих автомобилей. 2000 рублей стоит услуга. Они пишут: «Здрасте, постою за вас в очереди на заправку. Чтобы вы свое драгоценное время не тратили, я за вас постою на заправке». Другое дело, как это будут делать люди? 1000 просмотров уже собрали эти объявления. Как будут делать это? Придет ко мне какой-то неизвестный человек, скажет: «Давай свои ключи, я поеду на заправку».
5: Да нет, возможно, он просто постоит и потом тебе позвонит. Подъезжай, очередь подошла.
4: А я где буду в этот момент?
5: Ну, ты не
4: момент?
5: Знаю, дома, ездить по своим делам каким-то, на работе сидеть. А он тебе звонит и говорит: вот осталось буквально 12 минут, и твоя очередь. Он стоит вот.
4: Ну, не знаю, это очень странно. Вообще очень странно, конечно. Но, в общем, хочу сказать, что вот до такой степени дошло, что люди, пожалуйста, очереди занимают на заправках.
5: Это неудивительно. Раньше, когда очереди в поликлинику были, тоже люди же платили, там, по-моему, 500 рублей, тоже была очередь к стоматологу или в поликлинику.
4: Слава богу, нормально. Все исправилось. Теперь, надеемся, но я
5: и
4: очень
5: с бензином
4: жду.
5: Все обязательно
4: конечно,
5: наладится.
4: Конечно, все наладится. Надо только подождать маленечко.
5: А где это объявление? Может, я тоже таким образом могу заработать? Кстати, могу тебе в канистре просто принести бензин, да и все, 2000 вынь да положь.
4: Мне надо.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. 21 июля, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 28 градусов, выше 0. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме также 28 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:18, и про сегодняшний день надо быстренько рассказать. День нездоровой пищи, день вредной еды, по-другому называется. А сегодня можно отказаться от гастрономических запретов, от диет, без особого чувства вины и немножечко порадовать себя любимой, но, надо понять, не полезной едой. Мы, между прочим, сегодня будем в течение дня говорить про это, и к нам придет нутрициолог в гости, мы как раз-таки выясним, что это такое за вредная еда, с чем ее есть.
3: И как вообще ее можно есть, да.
2: А мы выяснить хотим сегодня, как часто вы едите то, что сами считаете вредным. Ну, типа там фастфуд, сладкое, жареное, соленое.
3: Я думаю, что тут надо вот именно, что считаете сами вредным.
2: Да,
3: не то, что вам навязали и сказали, это вредно, а вот вы уверены, что это вредно, но все равно едите.
2: Вы, например, уверены, что консервы это вредно, но жить без них не можете. Вот, пожалуйста. Итак, плюс 7 950 510 66 66. Это сообщение, это номер для сообщений в МАКС. Есть группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там нужно принять участие в голосовании. В канал наш загляните. Давно что-то про него не говорили, целые сутки. Поэтому загляните к нам в канал. Там
3: спала
2: тоже
3: всю ночь, не говорила про канал, про свой.
2: Плюс ко всему, не забудьте, что у нас же прямая трансляция, видеотрансляция. Сейчас Николай Владимирович Авдонин машет вам рукой, я вот, пожалуйста, тоже. А поэтому, чтобы посмотреть, что происходит в студии, пожалуйста, заглядывайте, опять же, в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там нажимаете кнопочку «Прямой эфир», и вот они, пожалуйста, мы красивые. Ну так вот, день нездоровой пищи, про это поговорим. 22 года назад в России был принят первый цензурный устав. И этот принятый в России устав определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до, собственно, выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура, цензура на ранней стадии подготовки издания. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, который находился в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том числе, собственно, и в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать только против, собственно, веры, против Бога, власти и личной части граждан.
3: Ну,
2: вот
3: понятно.
2: Про это, ну,
3: ничего не изменилось.
2: 57 лет назад Нил Армстронг якобы ступил на Луну.
3: Почему ты якобы?
2: Ну, потому что мы же уже говорили про это. Мы же можем придерживаться разных точек зрения. Я не верю в то, что кто-то был на Луне.
3: И Путину не веришь, то есть, да? Он же сказал прямым текстом. Я поэтому и применяю такую пилюлю. Он сказал, что американцы, у него спросили, как вы считаете, были они на Луне? Он говорит, конечно, это несомненный факт. Они были на Луне, привезли там 400 килограммов лунного грунта и поделились с нами им. Не жадные, получается.
2: Подожди, раз президент сказал, тогда хорошо, ладно, ну хорошо. Но в глубине души я могу не верить, в конце концов.
3: Конечно, как и я, собственно.
2: Собственно, я не верю, понимаешь?
3: Опять же, они ждут второй раз. У них была попытка номер два, где они очень сильно спалились.
2: Ой, вообще невероятно. Мы же уже говорили про это. Мне кажется, весь мир уже видел этот ролик, где, если вдруг кто не видит, же быстренько рассказывают.
3: Давай.
2: Да, вот она команда, которые якобы полетели на Луну, что-то они там летели, сколько-то дней. Мы все за ними следили. А потом они там в одной точке все увидели Луну, как
3: и
2: будто бы они...
3: Да,
2: они же
3: видео.
2: Ее как будто
3: облетали
2: бы и облетели. И давай оттуда вот они обратную сторону Луны увидели, давай видео записывать, и в руках у одного из астронавтов, а они же астронавты, это у нас космонавты,
3: да.
2: А в руках у одного из космонавтов глобус. Глобус. И он держит этот глобус, и что там произошло? А они же как будто в невесомости, они как будто бы их там, ножки вот это вот, они под себя. Вот
3: ну, короче,
2: ли
3: парят в невесомости.
2: Да. И что, нечаянно падает глобус. Падает! В невесомости глобус! Падает! И вся толпа, которая там, ну, как будто бы на Луне, все за ним, за этим глобусом. Потом, видимо, вовремя понимают, что, ребята, что вы делаете? Ну, понимаешь, глобус вверх не всплыл.
3: Это проблемы прямого эфира. Вот записали бы заранее, потом бы выложили, как в 69-м, тогда бы было лучше.
2: А, может быть.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Каждый день. Утром и вечером.
8: В жару и холод.
9: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
10: Мы здесь, мы стоим у перехода.
11: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
12: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра нацелена на развитие футбола. В Нефтеюганске близится к завершению капитальный ремонт стадиона. Нижневартовский район отправил на переработку почти полтонны вторсырья. Югра подтверждает звание территории спорта. Готовится подписание соглашения о развитии футбола с Министерством спорта России, Национальным профильным союзом и Федерацией округа. Решение было принято на заседании регионального правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Ожидается, что документ заложит основу для совместной работы в широком диапазоне от популяризации футбола и подготовки кадров до обновления инфраструктуры и проведения соревнований. Важное место займут профилактика допинга, противодействие дискриминации и насилию в спортивной среде, а также обмен статистикой и аналитикой. Это послужит продвижению массового, любительского, школьного и студенческого футбола, подготовке спортивного резерва. Глава региона отметил, что сегодня во многих коллективах есть желание заниматься спортом, но не хватает подходящих помещений. Новое соглашение должно помочь решить эту проблему. Будущее медицины уже сегодня. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска студенты-медики прошли практику рядом с врачами и медперсоналом. Отработка навыков с полным погружением в профессию охватила 316 учащихся, в том числе из Индии. Многие первый раз увидели, как устроена работа клиники изнутри и как врачебные бригады спасают жизни. Отмечу, в ОКБ много лет действует система наставничества. Учащимся помогают 82 старшие медсестры. Они учат техники безопасности, пошагово объясняют процедуры и подсказывают, как вести себя в непростых ситуациях. Главное отличие этой практики в том, что молодые люди не наблюдают со стороны, а участвуют в лечении пациентов и принимают решения. Стадион «Нефтяник» в Нефтеюганске продолжает преображение. Подрядчик, выполняя капитальный ремонт, делает ставку на надежность и безопасность. Так, рабочие уже демонтировали старые трибуны и проходные покрытия между рядами. Раньше их делали из фанеры, со временем материал пришел в негодность. Теперь для этого используют просечно-вытяжной лист. Он долговечнее и безопаснее. Кроме того, на одной трибуне уже зачистили поверхности и подготовили грунтовки и покраски. На второй ведутся сварочные работы. Исполнители укладывают новые металлические дорожки. Параллельно обновляется и кровля. Ее покроют современным двухкомпонентным полимером. Материал прочный, эластичный и не пропускает влагу. Это заметно продлит срок службы конструкций. Отмечу, завершить все работы планируют к августу. И последняя забота об окружающей среде – одна из задач, которую сообща решает Нижневартовский район. По итогам большого экомарафона в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» жители сдали в пункты «Югра собирает» более 450 килограммов вторсырья. Участие принимали и дети, и взрослые. Родители помогали ребятам сортировать отходы, воспитатели организовывали процессы, школьники устраивали соревнования, а вожатые в летних лагерях превратили сбор в игру. В результате самая крупная отправка пришлась на бумажные отходы, только от одного дошкольного учреждения поступило около 30 килограммов груза. Активно принимается и пластик. Например, в рамках акции «Добрые крышечки» удалось накопить порядка 15 килограммов. Еще около 4 килограммов пришлось на батарейки. Все это уже отправили на переработку. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 21 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 28 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме также плюс 28 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 30 градусов тепла днем. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101. 2026 год.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 45 минут. Овны, прыгнуть выше собственной головы все равно не получится, поэтому палку не перегибайте.
1: Тельцы, проведите этот день активно, но не перегружайтесь серьезными делами. Вечером порадуйте себя чем-нибудь приятным.
0: Близнецы, постарайтесь обрести внутреннюю гармонию. Этот день лучше провести в одиночестве.
1: Раки, чтобы добиться успеха, детально продумывайте каждый свой шаг и только потом начинайте действовать.
0: Львы, сейчас у вас максимально удачный период в жизни. Воспользуйтесь этим, чтобы разрешить все сложные ситуации.
1: Девы, сегодня благоприятный день для установления новых контактов и проведения деловых переговоров.
0: Весы, постарайтесь сегодня сглаживать все острые углы в рабочих процессах.
1: А скорпионы, отбросьте иллюзии и смотрите на мир объективно.
0: Стрельцы, разорвите связи, в которых вы больше не нуждаетесь. Сегодня для этого самый подходящий день.
1: Козероги, звезды советуют не откладывать решение важных вопросов в долгий ящик. Пришло время действовать.
0: Водолеи, впустите в свою жизнь перемены. Они пойдут вам на пользу.
1: Рыбы, этот день обещает быть насыщенным, поэтому постарайтесь тщательно все спланировать и не отступайте от графика.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты и, как всегда, в это время разбор фразеологизмов. Сегодня чей?
2: Да. Сегодня от Евгении. Сегодня Коломенская, верста Коломенская. Вот такое вот выражение. Не слышала? Тоже никогда. Но на самом деле так называют очень высокого человека. Очень высокого, худощавого человека.
1: Для меня высокий, худощавый — это дядя Степа.
2: Ну вот еще до дяди Степы, вообще до 1918 года в России измерялось все не километрами, а верстами.
1: Верстами,
2: но
1: знаем,
2: практически
1: да.
2: Они не отличаются друг от друга. Это примерно 1066 метров одна верста. Ну или 500 сажений. А сажений тоже бывают разные. Есть косая сажень и маховая сажень. Маховая сажень — это вот расставленные руки в стороны. Это примерно 176 сантиметров. А косая сажень — это от, например, ноги до правой. До левой руки, до кончиков пальцев, это примерно 2,5 метра, 2,46.
1: От кончиков пальцев на правой ноге.
2: На правой ноге, до кончиков пальцев на левой руке, вытянутой в сторону. Да, вот так вот, по диагонали.
1: Вот это косая сажень.
2: Это косая сажень, да, она примерно 2,5 метра, и так раньше измеряли. И вот через каждую версту на дороге для удобства, ну, вот это стоял верстовой столб.
1: Да, мы знаем.
2: И они были обычные, эти столбы верстовые, но в Коломенском, где Алексей Михайлович базировался, царь, там эти верстовые столбы, их так и называли верста, они были достаточно высокие, они были такие красивые, каменные, обшитые мрамором и украшенные двуглавыми орлами. Ну, то есть герб России и все такое. И они были очень высокие. И люди, смотря на это, придумали такой фразеологизм. Там про человека очень высокого говорили, да, что он как Коломенская верста. Даже Петру Первому досталось в романе Алексея Толстого. Там он писал про то, что ему уже 15-й год пошел, вытянулся с верстой Коломенской. Даже про царя так говорили. И, между прочим, при Петре Великом начали оставлять вот эти верстовые столбы для того, чтобы их далеко было видно, а при Алексее Михайловиче стали их красить в такую, как вот пограничные, в косую черно-белую полоску для того, чтобы их было видно издалека.
1: Отлично, спасибо. И Евгений, спасибо и тебе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Приобье обновят защитную дамбу. В Нефтеюганске близится к завершению капитальный ремонт стадиона. В Югре назвали города с самыми ответственными собственниками жилья. Правительство Югры направит 300 миллионов рублей из резервного фонда на капитальный ремонт дамбы в поселке Приобье. Это решение стало итогом недавней рабочей поездки губернатора округа Руслана Кухарука в Октябрьский район. Глава региона подчеркнул, что объект критически важен для защиты населенного пункта от паводков. Параллельно с ремонтными работами специалисты актуализируют проектную документацию, чтобы привести технические решения в соответствие с текущими требованиями безопасности. Основная цель проекта – минимизировать риски возникновения ЧС и обеспечить надежную защиту жителей и инфраструктуры Октябрьского района. Будущее медицины уже сегодня. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска студенты-медики прошли практику рядом с врачами и медперсоналом. Отработка навыков с полным погружением в профессию охватила 316 учащихся, в том числе из Индии. Многие первый раз увидели, как устроена работа клиники изнутри и как врачебные бригады спасают жизни. Отмечу, в ОКБ много лет действует система наставничества. Учащимся помогают 82 старшие медсестры. Они учат техники безопасности, пошагово объясняют процедуры и подсказывают, как вести себя в непростых ситуациях. Главное отличие этой практики в том, что молодые люди не наблюдают со стороны, а участвуют в лечении пациентов и принимают решения. Стадион «Нефтяник» в Нефтеюганске продолжает преображение. Подрядчик, выполняя капитальный ремонт, делает ставку на надежность и безопасность. Так, рабочие уже демонтировали старые трибуны и проходные покрытия между рядами. Раньше их делали из фанеры, со временем материал пришел в негодность. Теперь для этого используют просечно-вытяжной лист, он долговечнее и безопаснее. Кроме того, на одной трибуне уже зачистили поверхности и подготовили грунтовки и покраски. На второй ведутся сварочные работы. Исполнители укладывают новые металлические дорожки. Параллельно обновляется и кровля. Ее покроют современным двухкомпонентным полимером. Материал прочный, эластичный и не пропускает влагу. Это заметно продлит срок службы конструкций. Отмечу, завершить все работы планируют к августу. И последнее. Югорчане подтверждают статус одних из самых дисциплинированных плательщиков в стране. Согласно последним данным, собираемость взносов на капитальный ремонт в Югре достигла отметки в 96,2%. Этот показатель не просто сухая статистика, а реальный ресурс для обновления жилого фонда. Чем выше дисциплина платежей, тем больше шансов, что ремонт кровли, замена лифтового оборудования или модернизация инженерных сетей будут выполнены без задержек. В июле рейтинг самых ответственных муниципалитетов возглавили Кагалы с показателем 97,9%, Лангепас 97,6% и Покачи 97,5%. Совсем немного уступают Югорск и Нефтеюганск. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:03. 21 апреля. Июль сегодня, Даша. Июль сегодня.
6: Ты куда откатываешь нас назад от отпуска?
5: Не-не-не.
6: Давай, не балуйся.
5: 21 июля, вторник. Сегодня Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Сегодня день вредной, нездоровой пищи. Мы про это уже говорили. Сегодня как будто бы можно позволить себе немножечко вредностей. Но если ты там, тем более, знаешь, на какой-то там диете сидишь, там еще что-то ограничиваешь. Более 80% россиян признались в том, что регулярно покупают вредную еду. Что касается категории, да, ну, что они понимают под вредной едой? Фастфуд, сладости, выпечку, газировку, сладкие напитки, чипсы, сухарики, снеки, полуфабрикаты. Вот это все считается у среднестатистического россиянина вредной пищей. Но регулярно покупаем. Хочу сказать, что 52% признались в том, что употребляют такую еду несколько раз в неделю. 21% делает это несколько раз в месяц, 2% едят вредную еду не чаще одного раза в месяц.
6: В месяц, не чаще одного раза
5: в месяц. Мы сегодня как раз-таки будем говорить о том, как часто вы едите то, что сами считаете вредным. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений.
6: Телеграмма, Макс,
5: да. Да, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», там и голосование, там и
6: Комментарии можно,
5: конечно же.
6: Хоть что угодно.
5: Да, но и надо понять, что мы сегодня сами-то про это не особо можем поговорить. У нас коуч по здоровью, у нас психолог, у нас нутрициолог Юля Кирсанова в студии. Юль, доброе утро.
0: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Итак, что, начнем?
6: Давайте начнем с формулировки. Что такое вообще вредная пища? Это научное понятие или маркетинг?
0: Ну, вообще, есть в этом, допустим, если подходить к рецептуре, да, продуктов, то у нас есть определенные какие-то разрешенные требования к составу готовых продуктов. Да? То есть определенное количество, концентрация, количество соли, уксуса, каких-то сахара, красителей, да, и производитель, он должен это отслеживать. То есть он здесь применяет уже научные разработки, да, насколько можно того или иного вещества добавить в продукт. А вредное, да, это уже можно использовать как маркетинг в плане того, чтобы преподнести свой какой-то продукт как менее
6: вредный. Как более полезный.
5: Как будто бы, да. Вот потому у меня жареные котлетки, но они жарены на нормальном масле. И как будто бы они не вредные. Вот это, да?
0: Ну, мы, если говорим про, допустим, супермаркет и про готовую здесь еду, понятно, что это будет отличаться, да? Приготовленная еда где-то на производстве и поступившая уже в готовом виде в супермаркет, да, и еда, которую мы приготовили дома. Две большие разницы, да. И здесь вредность, она, так скажем, недопустима в плане производства, потому что невозможно поставить вообще на прилавке какой-то вредный продукт с каким-то запрещенным составом. Да? Априори мы предполагаем, что вся еда, которая у нас в супермаркете, она вся
5: полезная.
0: Она не полезная, да, но она вся допустимая.
6: Да, да, да.
0: Она не нанесет вред, человек не умрет, не отравится, там не будет каких-то биологических агентов, которые создадут проблемы с ЖКТ. Срок годности соответствующий, да, указан.
5: Здесь-то с этим понятно.
6: Ну, то есть, по сути, получается, вся еда, которая стоит на прилавках в супермаркетах, в магазинах продуктовых, она
0: для человека
6: безопасна.
0: Да, она для человека безопасна. Как она отразиться на его организме, это уже зависит от индивидуальных его особенностей и от количества
5: того, сколько он съел. Да. Конечно. Либо ты съешь одну чипсинку, либо ты съешь четыре пачки.
0: Или либо ты раз в месяц эти пачку чипсов съешь где-то на отдыхе, либо ты каждый день идешь на работу и пачку чипсиков себе берешь.
5: И газировочку, а потом в дверь не проходишь просто-напросто. Ну, просто потому что, ну, что-то тут чипсики,
6: Ну, это очень долго тогда, это не раз в месяц. Ну, понятно, вредные, на прилавках не может ничего быть вредного. Вредного, точнее, не вредного, а опасного для здоровья человека.
0: А вред такое понятие, да, мы смотрим всегда на дозу и на то, как организм
5: отзовется. На дозу чего?
0: На дозу, допустим, на концентрацию той же соли, да? То есть в чипсах много соли. Много соли, каких-то добавок, масла, да. То есть твой конкретный организм, он может на это как-то
5: отреагировать. Так, давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 11 минут. 21 июля, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени сегодня 28 градусов, выше 0 в течение дня. В Нефтеюганске, Покровском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме также плюс 28. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24. В Нижневартовске 22 градуса выше 0, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:16. Мы разговор продолжаем. Выясняем, как часто вы едите то, что сами считаете вредным. Ну, там, типа, фастфуд, сладкое, жареное, соленое. Ну, в общем, все, что вы считаете вредным. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и голосование, там и комментарии. Что касается голосования, каждый день без этого не могу. Такие варианты. Пару раз в неделю, как награда, только в гостях или на праздниках, почти никогда. Стараюсь питаться правильно. Такой тоже есть вариант. Нутрициолог Юлия Кирсанова у нас сегодня в студии. Мы продолжаем разговор. И
3: мне кажется, пора разобраться, что же такое вообще, какие продукты являются самыми опасными с точки зрения нутрициологии. Там колбаса, чипсы, не знаю, или вот какие именно?
4: Да, у нас в нутрициологии считается, что чем переработанней продукт, тем он вреднее для организма, для здоровья. То есть, что это у нас? Это и колбаса, да, то есть это переработанное мясо. Это чипсы, то есть сильно обжаренные в масле, напичканные различными солью, усилителями вкусов. Это йогурты, которые с наполнителями, с добавками. Где добавлен уже какой-то
2: фруктовый. Там колоссальное количество сахара.
4: Да, фруктовый, да? Компонент. Даже если этот йогурт, допустим, обезжиренный, написано, низкое содержание жира. Но, как правило, когда продукт обезжиренный, он не такой вкусный. Соответственно, его наполняют различными, может быть, это сахар или сахарозаменитель какой-то, усилитель вкуса, модифицированный крахмал, стабилизаторы, да, чтобы вот это вот наполнение, да, оно было внутри йогурта, то есть фазы не разделялись, да, молока и, например, там ягод. Вот, соответственно, сахар. Потом что у нас еще? Это все сладкие напитки.
2: Газировка, в смысле?
4: Да, это не может быть и не газировка, быть, да, соки пакетированные тоже считаются таким ультрапереработанным, во-первых, а во-вторых, очень сладким продуктом, потому что сок должен храниться, да, то есть сахара много. И концентрация его большая.
3: А, знаете, для того, чтобы консервировать его, используют большое сахар за консервант.
2: А вы знаете о том, что ультрапереработанная пища у нас в России требует, пользуется невероятной популярностью? 80% россиян говорят о том, что они ежедневно едят колбасу, сосиски, всякие там вот эти вот штуки, а потом удивляются, откуда у них всякие, во-первых, болезни, а во-вторых, лишний вес. И когда им начинают специалисты говорить о том, что так ты выброси из рациона колбасу, сосиски, чипсы, не знаю, газировку, а люди не верят в это и говорят, ну что я там кусочек съели, там что там одну сосисочку. А ведь сосисочка это, между прочим, ого-го, сколько в ней всякой ерунды.
3: Гадости.
2: Да, конечно, там и мясо-то, собственно, ну вот, какого? Никакого.
3: А где вот этот, вот, ну почему вот это вот мясо, ну не знаю, рыба полезные вроде как, да, изначально, почему они превращаются в такие
2: канцерогены.
3: Канцерогены после копчения, жарки и всего прочего? Вот что, какие процессы происходят?
4: Рыба, мясо, оно, это полезное, да, это белок, но просто в наших условиях, в том числе в городских, в современных, продукты лежат в супермаркете. Надо, чтобы они сохранились. Надо, чтобы они до потребителя доехали, чтобы они...
3: Не отравили потребителя.
4: Да, не отравили потребителя. Соответственно, это сначала, например, заморозка. Рыбу поймали, сначала заморозили, потом ее опять там на производстве разморозили, потом ее как-то обработали, почистили, что-то добавили, да. И, например, если из нее еще сделать какие-то котлеты или фарш, да, или какие-то пельмени, это еще дольше сохранится. То есть, чем цельнее продукт, тем он меньше, чем меньше у него срок годности. Да.
3: Тем меньше он пролежит на полке, и, соответственно, он полезнее.
4: Соответственно, будет. Да, для супермаркета менее выгодно такие продукты держать, потому что очень часто придется их выбрасывать.
2: Ну, понятно.
4: Да, затраты больше на них.
2: Ну, понятно.
4: Соответственно, они, может, где-то подороже, да, цельное мясо стоит, чем, например, там какие-нибудь готовые.
2: Слушайте, ну понятно, если взять, например, кусок там, не знаю, индейки и просто ее сварить, и просто вареную есть, это как бы полезно, но не очень вкусно. Нет, ну вкусно, как бы, вот мне, например, вкусно. Но куда вкуснее, согласитесь, когда это там, не знаю, индейка
3: или
2: там. Во-первых, а во-вторых, это копчененькое, понимаешь, что это прям вот аромат потрясающий. И ты понимаешь, что вот это вкуснятина невероятная. Конечно, ты, если будешь выбирать даже с закрытыми глазами, ты выберешь то, которое будет приятнее, более пахнуть. А потом, опять же, начинаются как необратимые процессы в организме, которые как раз-таки из-за этого, не знаю, там, копчение, жарко и все остальное, превращают этот как будто бы полезный продукт в совершенно неполезную бомбу, откровенно. И давайте дальше про трансжиры поговорим, но сразу после выпуска, не, сразу после рекламы.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 8 часов 27 минут. Мы выясняем сегодня, как часто вы едите то, что сами считаете вредным. Фастфуд, сладкое, соленое, жареное, все такое. А плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений в МАКС. Роман пишет: раз в месяц, когда получаю зарплату, чтобы не было соблазна. Ну а что, это тоже, между прочим, отличный способ. Я, кстати, тоже проголосовала за вариант почти. Почти перестала я такое есть, стараюсь питаться правильно, с недавних портом, mm-hmm. да. И раз там в месяц могу там себе позволить. Хочется мне там роллы какие-нибудь или там пиццу какую-нибудь. Я могу себе позволить это, и спокойно ем, и потом все, охоточка сбивается, и классно себя чувствую.
2: Вот роллы и пицца, это разве вредные вообще продукты? Или там мы про колбасу, например, говорим, про то, что она какая-то вредная. Но ведь, например, настоящую колбасу, я как-то пробовал настоящую колбасу, она не очень вкусная. А вот эту, которую покупаешь где-то в супермаркете, где там ешь она вкуснятина. Почему так происходит, и как перейти с... вкусного на невкусное. Вот так.
1: Как, Юля, давай, рассказывай.
3: Да, так как в продукты, в ультрапереработанные, в рафинированные, добавляют много соли, сахар, усилители вкуса, даже усилители, да, улучшители вкуса, мы их назовем, то продукт, он очень вкусный, насыщенный. Наши вкусовые сосочки рады, да?
1: Радуются.
3: Соответственно, они привыкают, то, что мы все время едим вкусно. Отваривается индейка или приносится домашняя колбаса, и язык, да, рецепторы вкусовые, они уже не воспринимают, уже кажется пресным, вкус не яркий, это невкусно, это может быть сухое, да, потому что какая-то колбаса, она увлажненная, хорошо, там в нее добавлены тоже всякие штуки.
2: Специально обученные как раз, чтобы нам вкуснее было.
3: Было вкуснее.
2: Как тогда и отказаться
3: вообще
2: от этого всего?
3: Мы в работе используем такой гайд, называется «Факторы вкуса». Там у нас есть набор специй, набор каких-то уксусов, соусов. Как эти соусы в домашних условиях приготовить?
1: Чтобы они были полезными.
3: Да, какие специи, допустим, с каким-то определенным видом мяса. Как сделать увлажнение? Маринады в том числе. То есть мясо очень хорошо. Мы же любим шашлыки, да?
1: Ну, конечно.
3: И мы же раньше их всегда мариновали там. Лук, соль, перец, чуть-чуть еще уксуса, собственно. И вот они уже вкусные, и это было самое вкусное мясо, когда у нас не было колбасы. А сейчас кто мешает сделать так же, да, сделать там маринад из киви, сделать маринад, может быть, с каким-то натуральным, да, уксусом. То есть и мясо будет лучше усваиваться, и будет оно вкуснее.
2: Еще бы я посоветовала, и не будет ничего вредного в этом.
3: Да, еще бы я посоветовала, например, в приготовке, допустим, того же мяса, солить его... Не когда ты его готовишь,
1: а после.
3: А себе прям вот на тарелку соль, перец поставить, может, какие-то, вот есть же у нас итальянские травы, орегано.
1: Все
3: посыпал.
1: Специи потом?
3: Да.
2: А каким образом это влияет? Мясо вообще...
3: Потому что ты будешь, когда кушать, есть, у тебя на язык будет сначала попадать специя,
1: потом
3: ты будешь жевать мясо, сок из него, соответственно, да, а когда уже... Мясо пропитано солью, но оно просто соленое.
1: Соленое мясо просто получается.
3: Соленое мясо,
1: получается,
3: да,
1: переучивать нужно вкусовые сосочки вот таким вот образом. Да. Сначала поедим немножечко невкусное, а потом... О, вот это шедевр! Давайте продолжим сразу после выпуска новостей.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Приобье обновят защитную дамбу. В Нефтеюганске близится к завершению капитальный ремонт стадиона. В Югре назвали города с самыми ответственными собственниками жилья. Правительство Югры направит 300 миллионов рублей из резервного фонда на капитальный ремонт дамбы в поселке Приобье. Это решение стало итогом недавней рабочей поездки губернатора округа Руслана Кухарука в Октябрьский район. Глава региона подчеркнул, что объект критически важен для защиты населенного пункта от паводков. Параллельно с ремонтными работами специалисты актуализируют проектную документацию, чтобы привести технические решения в соответствие с текущими требованиями безопасности. Основная цель проекта – минимизировать риски возникновения ЧС и обеспечить надежную защиту жителей и инфраструктуры Октябрьского района. Будущее медицины уже сегодня. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска студенты-медики прошли практику рядом с врачами и медперсоналом. Отработка навыков с полным погружением в профессию охватила 316 учащихся, в том числе из Индии. Многие первый раз увидели, как устроена работа клиники изнутри и как врачебные бригады спасают жизни. Отмечу, в ОКБ много лет действует система наставничества. Учащимся помогают 82 старшие медсестры. Они учат техники безопасности, пошагово объясняют процедуры и подсказывают, как вести себя в непростых ситуациях. Главное отличие этой практики в том, что молодые люди не наблюдают со стороны, а участвуют в лечении пациентов и принимают решения. Стадион «Нефтяник» в Нефтеюганске продолжает преображение. Подрядчик, выполняя капитальный ремонт, делает ставку на надежность и безопасность. Так, рабочие уже демонтировали старые трибуны и проходные покрытия между рядами. Раньше их делали из фанеры, со временем материал пришел в негодность. Теперь для этого используют просечный вытяжной лист. Он долговечнее и безопаснее. Кроме того, на одной трибуне уже зачистили поверхности и подготовили грунтовки и покраски. На второй ведутся сварочные работы. Исполнители укладывают новые металлические дорожки. Параллельно обновляется и кровля. Ее покроют современным двухкомпонентным полимером. Материал прочный, эластичный и не пропускает влагу. Это заметно продлит срок службы конструкций. Отмечу, завершить все работы планируют к августу. И последнее. Югорчане подтверждают статус одних из самых дисциплинированных плательщиков в стране. Согласно последним данным, собираемость взносов на капитальный ремонт в Югре достигла отметки в 96,2%. Этот показатель не просто сухая статистика, а реальный ресурс для обновления жилого фонда. Чем выше дисциплина платежей, тем больше шансов, что ремонт кровли, замена лифтового оборудования или модернизация инженерных сетей будут выполнены без задержек. В июле рейтинг самых ответственных муниципалитетов возглавили Кагалым, с показателем 97,9%, Лангепас 97,6% и Покачи 97,5%. Совсем немного уступают Югорск и Нефтеюганск. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 21 июля, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 28. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется также до 28 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово чуть теплее, 30 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24. В Нижневартовске 22 градуса тепла, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы разговор продолжаем. У нас сегодня в гостях коуч по здоровью, психолог, нутрициолог Юлия Кирсанова. Мы сегодня выясняем, как часто вы едите то, что сами считаете вредным. Фастфуд, всякие там жирненькое, сладенькое, солененькое.
2: Все, что я люблю практически.
1: Да, это все любят.
2: Я каждый день это ем. Но
1: серьезно?
2: Вот я сначала написал, что там два раза в неделю, как поощрение.
1: No.
2: А на самом деле, вот мы сейчас разговариваем, и я понимаю, что я каждый
1: серьезно?
2: День ем вредную
1: ты
2: пищу.
1: Ты что, прям правда каждый день это делаешь?
2: Ну, каждый день жареное что-то ем обязательно. Ну, то есть яичница, пожаренная на масле.
3: Ты жаришь сам?
2: Да.
1: Конечно. А
2: конечно.
1: Кто будет ему жарить?
2: Нет, у меня специально обученного человека.
1: Для того, чтобы жарил.
3: Нет, можно же каждый день заезжать, например, в какую-нибудь...
2: столовку, например, какую-нибудь.
3: Да.
1: Не, ну подожди, а какая разница? Ну какая разница? Дома он яйца жарит на литре масла или в столовку приезжает на литре масла жарит?
2: Ну подожди, ладно, с яйцами как бы там все понятно. А вот, например, бургер, который... Это же вреднючая пища невероятно.
1: Смотря, опять же, как приготовлено.
2: Вот, если я его взял в магазине где-то, это вроде как вредно, да, правильно? Это же суперфуд получается, или фастфуд какой-то.
1: Фуд,
3: ну да, получается.
2: А если я тот же бургер приготовил дома, сам свою котлетку сделал?
3: Да, дома ты можешь следить за рецептурой, ты можешь следить за маслом, ты можешь выбрать себе сковороду, да, угу. Ты можешь не во фритюре приготовить, например, ту же самую себе картошку. Угу. Ты ее просто на одном и том же масле, на одном масле приготовил, угу, и съел. А, например, где-то в фастфудной стоит фритюрница,
1: да, в которой уже...
3: в которой постоянно загружает, угу, она постоянно стоит и кипит.
1: Угу.
3: Соответственно, масло там уже достаточно вредное, да, уже какие-то образовались и соединения.
1: И все остальное.
3: И эта картошка каждый раз туда раз, угу, два, три, да.
1: Крахмал
3: и может
1: туда попадает.
3: И, да, и тебе, может быть, достанется уже не самая, как бы, такая полезная
1: не
3: порция.
1: Не может быть, а так совершенно точно не достанется. И,
2: Конкретно нам только приходить, вот первую
3: бургер,
2: партию взял.
3: Бургер, что за мясо, да? То есть из какого фарша? Что в этом фарше? Там может быть какие-то...
1: Рога и копыта.
3: Кожа, угу, может быть, какие-то частички костей.
2: Да-да-да, костная мука там какая-то часть.
3: Добавлены,
2: уже,
3: опять-таки, усилители вкуса, добавлена соль, да? То есть эта котлета, она должна быть прям вкусная-вкусная.
2: Угу. Я не удивлюсь, если там комбикорм добавлен для объема, вот честно,
1: но,
2: мне
1: слушайте,
2: иногда так кажется.
1: Есть же даже мнение такое, да, что вот эти вот все, все, что продаются во всяких там вот этих вот фастфудных, оно очень быстро насыщает, и очень быстро ты потом, через какое-то время, ты опять хочешь есть, да. Ну, потому что там полезного ничего, булка не полезная. Максимум, что там может быть полезно, это тонко порезанный помидорчик или кусочек салатика, да, листик салатика, а все остальное, это как раз-таки не полезное, потому что неизвестно, из чего сделано.
3: Да.
1: А еще есть такая проблема, как трансжиры. Угу. И их огромное количество. Просто, мне кажется, выходишь,
2: страшное,
1: и они такие...
2: Страшное такое название.
1: И они такие, так они сами по себе же страшнючие.
2: Мне кажется, следят за тобой все
1: вот
2: время где-нибудь. Из дома выходишь, а он из-за угла смотрит на тебя.
1: Юль, вот трансжиры, они, угу, встречаются в продуктах, которые, например, рекламируют как здоровые. Или...
2: Угла смотрит на тебя.
1: Юль, вот трансжиры, они, угу, встречаются в продуктах, которые, например, рекламируют как здоровые. Или это уже все, сейчас

0: Более 2%.
1: А, вот так вот. То есть все-таки какой-то процент может быть.
0: Да, какой-то процент допустим, то есть безопасно допустим, вот 2%. И если ты, например, не ешь эти трансжиры каждый день, ну, то есть ты сегодня утром, например, купил себе хлеб, да, какой-то вот быстрый углевод, да, какой-то нецельнозерновой, да, может быть, с какими-то тоже добавками, намазал его каким-то маслом, в котором уже есть трансжиры. Или, например, у нас же много, вот я не покупаю просто, я даже не знаю, как это называется, но у нас много всяких намазилок, да, таких, которые продаются в готовых упаковках, какая-нибудь икра мой, вы там я просто вижу, когда мне клиенты присылают то, что они едят, я каждый раз спрашиваю, а это что? А вот это что?
2: А это вкусненькое. Какое-нибудь масло криля там или там еще что-нибудь.
1: А это вы будете есть или уже ели? Вот это вот.
0: То есть если мы смотрим, да, мы смотрим состав, то есть это же может быть и продукты без трансжиров, а может быть, например, есть трансжир, но замаскированный, написано.
2: Вот чтобы было понятно, что такое и в каком продукте можно встретить трансжиры, есть у нас популярный магазин, в котором очень много продается всяких там мясных изделий, колбас всяких, пельменей, огромное количество, и огромное количество печенья. Так вот, я не хочу сказать, что это какой-то плохой магазин и продукция какая-то плохая, но вот все печенье, которое там есть, а там, знаешь, вот эти всякие ушки, всякие там какие-то там еще штучки.
1: Ну, классно.
2: Так, вот, понимаешь, про какой магазин
1: я говорю? Да, я туда собираюсь уже теперь.
2: Вот все печенье, которое там есть, его взяли на пробу, и там превышение трансжиров какое-то колоссальное. Именно поэтому печенье там такое вкусное.
1: Да.
2: Именно поэтому тебе его хочется. Именно поэтому оно такое дешевое. Потому что там превышает количество допустимых трансжиров. Что-то колоссальное просто. Хотя это магазин, в котором, собственно, огромное количество
0: конечно,
2: людей
0: мы почему,
2: покупает продукты.
0: Да, мы почему рекомендуем ограничивать эту пищу? Потому что производитель, он, конечно, написал на этикетке. Мы можем ему на слово верить, но... Мы смотрим, да, тоже передачи, всякие разные закупки, еда и там живая и мертвая, да, и узнаем, что когда проведешь анализ, оказывается, что там повыше,
1: тебя
0: чем норма.
1: Тебя производители.
2: Так, нам сообщение прислала Анюта, у нее, по всей видимости, сегодня завтрак из геркулесовой каши с тремя малинками, но, как мне кажется, прям классный завтрак, еще бы хотелось выяснить, есть ли там у вас какой-нибудь кусочек хлеба, ну так, чтобы...
0: И какой-нибудь кусочек масла.
2: Да, чтобы было понятно, да, что это прям полноценно у вас такой вкусный завтрак.
1: А то ведь как потопаешь, так и полопаешь, как полопаешь, так и потопаешь.
0: Да, я бы добавила еще какое-нибудь яичко, да, чтобы был белок.
2: Вот, молодцы. Давайте продолжим через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Оверены по 34-662-533-101-2026 год.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерной

0: перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 52 минуты в день нездоровой, вкусной, но нездоровой пищи. Мы как раз-таки выясняем, как часто вы едите то, что считаете вредным. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. Аня, вот тут помимо геркулесовой каши с прекрасными малинками, говорит, хлеба не было, но был сыр, много ягод и омега, конечно же, которая как бы помогает нам чувствовать себя лучше. Омега это вообще как бы, особенно если это правильный состав у этой омеги, да, то есть если это не из чешуи рыбы сделано, а из правильных там продуктов, да, то вообще, это вообще прям супер.
2: Кто-то слышал, что 4 типа добавки в пищу, ну типа БАДы, это вот самые полезные, это омега, это клетчатка, это витамин D, и магний, насколько я знаю.
3: Магний сейчас на пике просто.
1: Популярность.
3: Так как нервная система у людей просто в постоянном напряжении.
2: Вот я по утрам пью магний.
1: Слушайте, я вам так скажу, мне мама только что вернулась из отпуска, и там купила тоже. Она звонит мне и говорит, я вот тут магний купила хорошего производителя, все, тебе надо? Мне надо. Привезла мне из-за границы магний. Так, буду пить магний, буду спокойная. Ну ладно, смех смехом, но все-таки все равно. Я же говорю, что в нашем персиковом возрасте добавлять, конечно, добавлять всяких витаминов это обязательно нужно, но вот добавлять витаминов хочется там из еды, там это все понятно, да? Но приходишь в магазин, как будто бы читаешь, там как будто бы все ок, а в итоге оказывается, что очень много скрывается там всяких сахаров или там еще каких-то
2: солей,
1: и производители очень умело это делают. Вот как маскируют производители это огромное количество вредностей этих, Юль? Вот расскажи нам, пожалуйста.
2: Да, может, под какими-то там буковками, циферками.
3: Во-первых, мы смотрим в составе все слова, оканчивающиеся на «оза». Фруктоза, глюкоза, декстроза, мальтоза, сахароза, лактоза. Это все сахар.
2: И неважно, вот из чего он добытый, в итоге это все равно...
3: То есть, допустим, лактоза. Ну, лактоза – это молочный сахар, он содержится в молоке.
2: Ничего себе.
3: Если это молоко, да, не безлактозное. Вот написано безлактозное молоко. Значит, сахар из него удалили.
2: Убрали.
3: Да, значит, продукт ультрапереработанный, сахар из него удален.
2: Но продукт ультрапереработанный и вредный, соответственно, да?
3: Нет, он не то, что вредный, да. Просто он может быть не такой питательной ценности, которую бы хотелось. Почему мы пьем БАДы? Потому что у нас не хватает питательной ценности в продуктах. Если бы мы ели только цельные продукты, например, только свежее мясо, печень, там, субпродукты, сердечки, рыбу хорошую, свежую, которая из речки, из моря плавала, да, соответственно, крупы тоже без с чешуей, да, с шелухой, не шлифованные, не переработанные, да, в которых все витамины группы В там сохраненные. Овощи тоже свежие, которые с грядки, которые не там из парника, из зимнего, например, да, то по сути, как и говорят врачи, да, нам бы всего хватало из еды. Но в наших современных условиях мы просто не можем эти вещества добыть. Потому что рафинированный продукт, опять повторюсь, он для чего? Он для того, чтобы он сохранился, для того, чтобы он доехал до потребителя. Тот же самый хлеб. Этот хлеб лежит и не портится.
1: Да, годами.
3: Месяцами,
1: ладно,
3: ну, месяцами. Может, да,
1: правда, долго лежит.
3: Да, срок годности, например, один месяц в упаковке. Почему?
1: Ну, если раньше такого состав, не было, слушайте. Так.
3: Да, если почитать состав этого хлеба, там чего только нет. И, например, вот там глютен, да, который тоже многие не любят. И, например, написано глютен. То есть этот глютен еще, это же белок пшеницы, глютен, его просто взяли и еще дополнительно к тому,
2: добавили,
3: что там уже есть пшеничная мука
1: еще
3: с глютеном,
1: глютен.
3: Еще добавили, чтобы он был пышнее, чтобы он был вкуснее, мягче, и чтобы он не портился, потому что глютен сложно переваривают не только наши бактерии, люди, а еще и микроорганизмы.
1: Ну, получается, все это делается для того, чтобы действительно увеличить срок годности товара. Потому что конкуренция невероятная, нужно же как-то выжить, понимаешь, на этом рынке.
3: Сиропы, то есть как еще маскируют? Сиропы. Глюкозный, глюкозно-фруктозный, кукурузный сироп, кленовый, сироп агавы, сироп топинамбура. Тоже сахар.
1: Кленовый, вкусный.
3: Да, тоже сахар.
2: Мне нравится.
1: Да. Так, есть... ну, в общем, везде, где есть вот такие вот надписи, просто смотрим на состав продукта для того, чтобы стало понятно. Я понимаю, что совершенно здорового продукта мы не найдем сейчас, к сожалению. Ну, просто не найдем. Это нереально.
3: Нет, мы найдем, если почему? Это цельный продукт.
2: Фермерские какие-нибудь лавки, может быть. Я думаю, что можно найти, или там, если ты сам это делаешь.
1: У меня складывается впечатление, мнение, что и в фермерских лавках теперь уже редко можно встретить натуральный продукт, потому что для того, чтобы обеспечить, ну, скажем, большое количество людей тем продуктом, который, как ты говоришь, угу, натуральный, это нужно все равно добавлять туда канцерогены. Для того, чтобы он там из этой деревни...
2: Консерванты.
1: Чтобы он из этой деревни приехал, чтобы он там один денечек полежал, там два денечка. Иначе это все быстро пропадет.
3: Да, нет, если, смотри, если, допустим, мы здесь живем, у нас такой город маленький, да, угу, и вообще у нас в России с этим получше в плане еды, чем, например, там в каком-нибудь, может, мегаполисе США, да, потому что вот фермер живет несколько сотен километров, да, но он приедет на своей машине, холодильнике, привезет это мясо, его тут же купят, и он уедет.
2: Ну, вообще, на самом деле, да, на рынке, на небольшую аудиторию рассчитывать.
3: Да, на рынке у нас тоже есть, я знаю, холодильники, где, например, у каждого продавца есть свой холодильник, куда они там бегают и приносят тебе
1: свежее.
3: То есть, а, например, если это какой-то большой город, где люди там в условиях постоянной движухи, им проще в супермаркете наложить что-то переработанное,
2: не смотря,
3: и вот от этого все проблемы.
1: Давайте продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь. Йога.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Приобье обновят защитную дамбу. В Сургуте осудили водителя за пьяную езду. В Югре назвали города самыми ответственными собственниками жилья. Правительство Югры направит 300 миллионов рублей из резервного фонда на капитальный ремонт дамбы в поселке Приобье. Это решение стало итогом недавней рабочей поездки губернатора округа Руслана Кухарука в Октябрьский район. Глава региона подчеркнул, что объект критически важен для защиты населенного пункта от паводков. Параллельно с ремонтными работами специалисты актуализируют проектную документацию, чтобы привести технические решения в соответствие с текущими требованиями безопасности. Основная цель проекта – минимизировать риски возникновения ЧС и обеспечить надежную защиту жителей и инфраструктуры Октябрьского района. Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для 80 управленцев и общественников из 16 регионов страны. Сегодня здесь открывается флагманская программа Академии развития гражданского общества «Добрина», проект «Росмолодежи», цель которой – превратить разрозненные гражданские инициативы в четкие стратегии развития территорий. Уникальность формата в составе участников. За одним столом соберутся те, кто принимает решения на уровне власти, и те, кто в полях развивает НКО и бизнес. Вместе они пройдут путь от диагностики проблем своего города до создания дорожной карты развития до 2030 года. Обучение разбито на 3 этапа. После стартового модуля в Югре, который завершится 24 июля, и промежуточной работы на местах в октябре, команды встретятся в декабре в Москве, чтобы защитить свои инициативы. Итогом станут 16 муниципальных программ и запуск не менее 40 локальных проектов. Как подчеркнул гендиректор Академии Добрина Александр Митков, главная цель – дать регионам не сухую теорию, а работающую технологию партнерства, результаты которой жители увидят уже в ближайший год. Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. В ходе процесса прокуратура доказала, что мужчина, уже имевший административное наказание за нетрезвое вождение, вновь сел за руль под шофе. В апреле его противоправные действия были пресечены инспекторами ГИБДД. Суд согласился с доводами гособвинителя и назначил фигуранту штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, он на 2,5 года лишен водительских прав, но и в качестве дополнительной меры наказания иномарка, принадлежавшая нарушителю, конфискована в пользу государства. И последнее. Югорчане подтверждают статус одних из самых дисциплинированных плательщиков в стране. Согласно последним данным, собираемость взносов на капитальный ремонт в Югре достигла отметки в 96,2%. Этот показатель не просто сухая статистика, а реальный ресурс для обновления жилого фонда. Чем выше дисциплина платежей, тем больше шансов, что ремонт кровли, замена лифтового оборудования или модернизация инженерных сетей будут выполнены без задержек. В июле рейтинг самых ответственных муниципалитетов возглавили Кагалым с показателем 97,9%, Лангепас 97,6% и Покачи 97,5%. Совсем немного уступают Югорск и Нефтеюганск. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 5 минут. Напомню, сегодня 21 июля.
5: Июля.
0: Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И нутрициолог Юлия Кирсанова.
5: Теряет память.
0: Да, это просто, понимаешь, какая-то
5: капельница какой-нибудь.
0: Странность какая-то произошла, понимаешь? И как только вот 4 дня до отпуска, так вот эта болезнь пришла, знаешь, это вот это глаза закрываются, рот не хочет говорить, но приходит. Итак, как часто вы едите то, что сами считаете вредным? Фастфуд, соленое, жареное, там, не знаю, сладкое и все остальное. Каждый день, потому что без этого не можете, пару раз в неделю как награду, только в гостях или на праздниках, или почти никогда, потому что стараетесь питаться правильно. Вот такие варианты в нашем сегодняшнем голосовании. Нутрициолог Юль Кирсанова на студии. Мы разговор продолжаем, и важное сейчас уже
5: надо...
0: К моему
5: любимому давайте, да. Колбасе, может быть, все-таки перейдем. Вот как выбрать колбасу, что нужно прочитать на этикетке, чтобы понять, что это не там комбикорм с туалетной бумагой, а настоящее мясо, настоящая полезная колбаса. И можно ли вообще ее найти на полках магазинов?
6: Да, на этикетке должна быть указана категория, А, Б, В или Г, она показывает долю именно мышечной ткани. Угу. То есть чем выше категория, тем больше мяса. Также мы смотрим на состав и какой ингредиент стоит у нас первым, того и больше всего. Это, кстати, касается не только колбасы,
0: это касается любого продукта.
6: Любого продукта. Например, вот есть тортики, да, у нас Екатерина, там, ну, да, вот эти важно, всякие, да. И когда ты его смотришь, там на первом месте стоит сахар.
0: То есть это торт из сахара. Торт из сахара, конечно, да. Но правда, любой продукт, вот это касается действительно любого продукта. Более того, корм для животных. Вот если на первом месте стоит мясо, и заявлено, что это там 70% мяса, значит, там действительно мясо. Ну, поэтому и ценовая политика разная.
5: А как вот с ешечками вот этими всеми быть?
6: Да, и, то есть мы смотрим количество, вообще наличие вот этих добавок Е. Ну, как? Е621 это усилитель вкуса, наш глутамат.
0: Глутамат,
6: натрия.
0: Любимый.
6: Да. Какой в нем риск? Собственно, он, не сказать, что он какой-то прям опасный.
5: Не яд.
0: Но и тем не менее...
6: Не яд. Но тем не менее он усиляет вкус, да, и то, что мы вначале говорили, наши рецепторы, они привыкают к этому вкусу. Ты ешь все время, допустим, продукты с глутаматом, потом тебе дают кусочек мяса или рыбы, а оно
0: без
6: тебе
0: него,
6: уже
0: да,
6: и невкусно.
0: Да, оно тебе невкусненькое, да.
6: Да, тебе хочется так, уже майонезиком шлифануть там, каким-нибудь кетчупиком, да.
5: Не люблю людей, которые в мой плов кладут майонез в магазине. Вот терпеть не могу. Но не суть, ведь есть же какие-то ешечки, которые, ну, не так не вредные. Насколько я знаю, какие-то натуральные продукты иногда за ешками вскрываются, типа там сахар или еще что-то.
0: Ну, сахар, по-моему, за ешечками
6: не вскрывается. Нет, сахар вскрывается, да. Вот у нас есть Е300, аскорбиновая кислота, Е440, пектин. Бета-каротин,
0: есть то, что можно, да, получается,
6: да, то есть
0: добавлять.
6: Это просто, я думаю, для краткости состава обозначили какие-то буковками. Основные добавки буквами, да, и уже на технологии, на производстве технологи, они...
5: Рисовываются этим. Но я так понимаю, нужно просто выяснить, что скрывается за каждой циферкой.
6: Да, надо выучить просто вредные.
0: И их не брать, если ты их видишь. Это с этим понятно. Ладно, поняли с тем, что вначале должно быть то, из чего состоит продукт и все такое. Но у нас сейчас заполонены просто магазины и полки магазинов продукции с пометкой «Light», там «Фитнес», всякие диетические. И сколько уже смотрено-пересмотрено по этому поводу программ всяческих разных специалистов. Вот, Юль, все-таки ты как специалист, скажи нам, «Light», «Фитнес», «Диетический» — это действительно «Light», «Фитнес» и «Диетический»? Или это просто маркетинг?
6: Здесь нужно состав посмотреть у этого продукта. То есть мы что в этом продукте хотим, да? Потому что не все, например, от сахара хотят отказываться, да? Кому-то это может быть просто не нужно. Если какой-то спортсмен, он занимается фитнесом, он на массе, он не худеет, он наоборот там набирает мышечную массу, то ему, чем насыщеннее продукт, например, тоже жиром, да, каким-то белком, может, даже сахар для него ничего страшного.
5: Но
6: да?
5: Вообще сахар
6: нет
5: же...
6: у него никакой там инсулинрезистентности или сахарного диабета. И ему просто нравится, что в этом батончике, например, написано «фитнес», а там орехи, мед, какой-то молочная сыворотка, да, шоколада для вкуса. Он говорит, мне нравится этот фитнес. А ты под свои особенности смотришь фитнес и смотришь, что в составе там
0: орехи, мед, сахар.
6: Орехи, мед, сироп топинамбура. Ты ищешь без сахара, например, да? Ты смотришь фитнес, написано без сахара, но ты смотришь в составе мед, сироп топинамбура.
5: И все,
6: ну, понятно,
5: опять же,
6: что это уже для тебя, это уже не фитнес.
0: Для твоего фитнеса это не подходящий
5: подождите,
0: батончик.
5: Мы все время ругаем сахар. Там сахар — это белая смерть. Я слышал, что сахар вообще полезная штука. На самом деле он необходим для мозга.
6: Да, сахар полезная штука. Просто если человек уже имеет какую-то инсулинорезистентность, какие-то преддиабетические состояния. У него, например, ожирение, да, ему уже врач говорит:
0: хватит сахар есть,
6: давайте,
0: в конце концов.
6: Да, хватит есть сахар. Тогда мы уже начинаем в его рационе выискивать, а где он этот сахар
5: может
6: берет,
5: и
6: как он его, например, вот фруктоза, да, сейчас много про фруктозу. Фруктоза — это тоже сахар. Но когда фруктоза во фруктах, это одно. А когда фруктозу, например, добавляют в печенье и вот в продукты с пометкой «фитнес»,
0: это уже другой вопрос.
6: Это
0: совсем.
6: Уже совсем не ПП, не ЗОЖ, да, и не фитнес.
0: Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается здесь.
7: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, кукла Саша, не плачь. Наташа. Саша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 15 минут. Сегодня 21 июля, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени в течение дня воздух прогреется до 28 градусов, так же, как и в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово в течение дня 30 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 24, 26 градусов тепла в Сургуте и плюс 22 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:20. Мы разговор продолжаем про полезности, про вкусности, про неполезности. Как часто вы едите то, что сами считаете вредным. Ну, всякие там фастфуды, жареные, соленые, сладкие. И вот сообщение от Романа. С добрым утром, пишет Роман. В тему обсуждения свежевыжатый сок, ну, кажется, полезный напиток. Но в стакане сока, который 250 миллилитров, около 20-25 граммов сахара. А это равно 4-5 ложкам чайным сахара, да? А это уже да. Как много.
2: Юль, это вот... вы уже норму свою употребили.
1: Вот и сегодня немножечко...
3: Норму суточную?
2: Да.
1: Вот ты расскажи сейчас немножечко про суточную норму сахара, да? И вот мы уже немного вне эфира говорили, хотелось бы, чтобы вот, как сказать, все об этом знали, да?
2: Да. ВОЗ, у нас Всемирная организация здоровья, установила, что... количество сахара добавленного может быть не более 5% от суточной калорийности. И вот если, например, человек ест в сутки 2000 калорий, то 5 ложек сахара – это предел.
3: Верхняя граница,
2: Ну, это все, да.
3: Больше нельзя.
1: Это,
3: больше
1: грубо говоря, 5 ложек сахара в чай добавляем? Или это вообще отовсюду взятый сахар?
3: Нет, добавлено, я так понимаю, это именно сахар.
2: Да, то есть это... Вот твои калории, да, все, вот отбавляя от них, по сути, это весь сахар, который ты можешь съесть.
1: Ну, я и говорю, из всех разных продуктов. Не так, что ты что еще ешь всякие там шоколадки и все остальное, еще 5 ложек сахара вверх.
2: Я думаю, здесь ВОЗ все-таки говорит про добавленный сахар, потому что калорийность, она же тоже в том числе и из углеводов состоит. То есть углеводы это тоже сахар, просто это сахар...
3: В определенном
2: продуктах,
3: виде,
2: да? Да, и он выделяется, если мы сложные углеводы едим постепенно в кровь, дает тебе энергию. А добавленный сахар,
3: сразу
2: это ты вот свежевыжатый сок выпил,
1: батончик
2: это ты
1: съел.
2: Йогурт съел, батончик съел.
1: Сырок глазированный.
2: Сырок глазированный.
3: Вкуснятина.
1: Ванилиновый. Вообще песня.
3: Пирожные,
2: да,
3: картошки.
2: Шоколадочку какую-то, да, там чай попил, десерт, может быть, позволил себе.
1: Действительно, что это
3: ты? Так, подождите, я сейчас в буфет схожу быстро.
2: Позволю себе.
1: Ну, в общем, 5 ложек в сутки, да, получается?
2: 5 ложек в сутки, если 2000 калорий, твоя калорийность. Ну, надо же еще это и потратить, да, то есть 2000 калорий, это...
1: Это очень много, на самом деле.
2: Это калорийность, ну, например, для меня, для...
3: стройной девушки.
2: Худенькой девочки, мне бы 1500 съесть.
1: И то.
2: Вот.
1: Еле-еле.
2: Да.
1: А тут 2000.
2: Да.
1: Ну, хорошо. Условный мужчина здоровый, условно здоровый мужчина, 2000 калорий. Почему нет? И в этих 2000 калорий 5 ложек сахара. Вот сколько в день сахара ты съедаешь? Больше 5 ложек?
3: Ну, я, наверное, если вот именно добавлять его в виде вот чистого сахара, то 3 ложки в день я съедаю сахара. Я один раз утром
2: ну,
3: пью кофе
2: плюс,
3: с сахаром.
2: И плюс йогурт.
3: И плюс, да, из всех
1: продуктов. Печеньки, шоколадки и все остальное.
3: Ну, я не знаю, полведра, наверное, в итоге получится где-то.
1: Слушайте, но...
3: Но я очень много съедаю сахара, честно. Вот из детства так повелось, я рассказывал уже, что бабушка у меня в колхозной
2: столовой. Да, здесь еще зависит от метаболизма человека. У всех он разный. У мужчин вообще метаболизм побыстрее, чем у женщин.
1: Чем у женщин.
3: То есть для нас это не так опасно, как для девочек, избыток сахара, да?
2: Ну, может, у женщины больше шансов набрать вес, например, от лишнего сахара, чем у мужчин.
1: Да, конечно, у нас вообще все. И джинсы некрасивее,
3: бедные
1: и рубашки
3: вы.
1: У вас лучше, и футболки клевее. Вон одна только твоя сколько стоит. Давайте через несколько минут продолжим.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Презентация через 5 минут.
8: Проспал экзамен.
9: Вот-вот опоздаю.
10: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности.
8: Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
9: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 27 минут. Сейчас уже подошло время завершить разговор про вредную пищу. Но все-таки надо же как-то подытожить, да, нутрициолог Юлия Кирсанова в студии на сегодня. И последний все-таки вопрос на сегодня, Юлия.
2: Давайте, да, немножко на хорошем остановимся. Ведь многие продукты, да, мы считаем вредными, а на самом деле это миф.
1: Они Ну,
2: например, я вот практически уверен, консервы, правильные консервы не вредят. Раньше их даже использовали консервацию для того, чтобы перейти, например, от зимнего питания на летнее.
1: Ну, не знаю.
2: Или там копчености. Но я сейчас, это свои, я говорю, свое мнение. Но, тем не менее, вот от специалиста хочется узнать. Я думаю, что есть все равно продукты, которые мы считаем вредными, а они такими на самом деле не являются.
3: Да, я бы вот здесь сказала про сливочное масло. Его многие демонизируют, считают, что от него растет холестерин.
1: И не только.
3: Да.
1: Там еще попка, животик и все остальное.
3: На самом деле сливочное масло, если оно хорошее, натуральное, да, 82,5, ну, хороший процент жира, то там витамины А, Е, К, В12, полезные жирные кислоты. Также, например, картофель.
1: О, картофель, я точно знаю, что картофель сваренный, обычно просто отварной картофель, но при этом остывший, это вообще суперфуд. Просто суперфуд настоящий.
3: Да, там образуется резистентный крахмал, он хорош для мектод отварной. Картофель, да, отварной, запеченный, может быть, сваренный с кожурой.
1: Так.
3: Вот, глютен демонизируется у нас, да, сейчас все по

0: повсеместно отказываются от глютена. Но сам по себе глютен – это белок пшеницы. То есть, как есть у нас белок в гречке, есть белок у нас в рисе, да, тут в пшенице есть клейковина, глютен. Uh-huh. А, вот. На самом деле, очень небольшой процент страдает глютеновой непереносимостью, и еще меньший процент страдает целиакией. Это уже аутоиммунное заболевание, когда вот эти вот молекулы глютена попадают там на кишечник, на ворсинки и начинают их разрушать. Да, и эти люди, как правило, они, например, не полные, они, наоборот, худые, потому что у них вещества не усваиваются, у них кишечник становится плохо работает. То есть, если как бы человек набрал вес лишний,
1: то значит нормально.
0: Явно у него с глютеном все хорошо, да, все идет в запасы.
1: Так, хорошо, еще что?
0: Дальше. Сахар мы сказали, да, что сахар мы не демонизируем, мы просто его в меру едим. Кофе. Много про кофе всяких разговоров, что...
1: Кофе мой любимый.
0: Кофе, да, кофе вреден. На самом деле, много уже исследований, да, что кофе способствует много чему, в том числе вот желчеотток, например. Нам нужен хороший, и кофе после хорошей еды, после жирной еды нам поможет желчное опорожнить, пищеварению улучшится, да?
2: Так. Ну, то есть, опять же, все в меру. Там не 800 кружек
0: в день. Да, ну, понятно,
2: да,
0: если вегетативная нервная система, да, реагирует, вот одну кружку выпил, вторая кружка тебя уже начинает как бы колбасить, да,
2: от
0: кофе.
2: С ума сходишь.
0: Да, ну, бывают такие реакции, да, вегетатика называется. Ну, да, все, твоя норма, значит...
1: Чашечка.
0: Чашечка, или есть кофе без кофеина, люди бывают пьют кофе, да, но декаф.
1: Так, хорошо, значит, мы поняли, и масло, и сахар, и кофе мы пьем, и глютен.
0: Хлеб хороший, цельнозерновой
1: едим. Да.
0: Булгур.
1: Да, тоже.
0: Шикарный.
1: Ой, как, как вкусно. Булгур.
2: Плов из булгура вкусненько.
0: Да. Да, паста так. Хорошая, цельнозерновая. Да,
1: вот. То есть смотрим на состав продуктов. В конце концов, опять же, приходим к тому, как только вот с нутрициологами общаемся, приходим к тому, что нужно приходить в магазин, смотреть состав и...
2: Но для этого, для
0: смотреть
2: того, чтобы
0: состав,
2: смотреть...
0: Да, мы приходим в магазин, и вот можно распределить свое время, да? У тебя должна быть и приготовленная еда, ее должно быть 80%, да, это какая-то домашняя, какая-то простая цель, ты понимаешь, из чего она, ты понимаешь, вот мясо, вот паста, вот булгур, да, вот у тебя овощи, овощной салат, и 20% мы можем добавить каких-то, какой-то йогурт где-то на работе
1: короче,
0: съесть,
1: каких-то.
0: Да, батончик. 20/80 соблюдаем баланс.
1: Чем-то порадовать себя обязательно можно. Коуч по здоровью, психолог, нутрициолог Юль Кирсанова сегодня в студии у нас была. Юль, хорошего дня, прекрасный был эфир. Спасибо, что пришла, до свидания.
0: Спасибо, что позвали.
2: Всего
1: пока.
2: Доброго.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Приобье обновят защитную дамбу. В Сургуте осудили водителя за пьяную езду. В Югре назвали города самыми ответственными собственниками жилья. Правительство Югры направит 300 миллионов рублей из резервного фонда на капитальный ремонт дамбы в поселке Приобье. Это решение стало итогом недавней рабочей поездки губернатора округа Руслана Кухарука в Октябрьский район. Глава региона подчеркнул, что объект критически важен для защиты населенного пункта от паводков. Параллельно с ремонтными работами специалисты актуализируют проектную документацию, чтобы привести технические решения в соответствие с текущими требованиями безопасности. Основная цель проекта – минимизировать риски возникновения ЧС и обеспечить надежную защиту жителей и инфраструктуры Октябрьского района. Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для 80 управленцев и общественников из 16 регионов страны. Сегодня здесь открывается флагманская программа Академии развития гражданского общества «Добрина», проект «Росмолодежи», цель которой – превратить разрозненные гражданские инициативы в четкие стратегии развития территорий. Уникальность формата в составе участников. За одним столом соберутся те, кто принимает решения на уровне власти, и те, кто в полях развивает НКО и бизнес. Вместе они пройдут путь от диагностики проблем своего города до создания дорожной карты развития до 2030 года. Обучение разбито на три этапа. После стартового модуля в Югре, который завершится 24 июля, и промежуточной работы на местах в октябре, команды встретятся в декабре в Москве, чтобы защитить свои инициативы. Итогом станут 16 муниципальных программ и запуск не менее 40 локальных проектов. Как подчеркнул гендиректор Академии Добрина Александр Митков, главная цель – дать регионам не сухую теорию, а работающую технологию партнерства, результаты которой жители увидят уже в ближайший год. We'll be right back. Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. В ходе процесса прокуратура доказала, что мужчина, уже имевший административное наказание за нетрезвое вождение, вновь сел за руль под шофе. В апреле его противоправные действия были пресечены инспекторами ГИБДД. Суд согласился с доводами гособвинителя и назначил фигуранту штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, он на 2,5 года лишен водительских прав, но и в качестве дополнительной меры наказания иномарка, принадлежавшая нарушителю, конфискована в пользу государства. И последнее. Югорчане подтверждают статус одних из самых дисциплинированных плательщиков в стране. Согласно последним данным, собираемость взносов на капитальный ремонт в Югре достигла отметки в 96,2%. Этот показатель не просто сухая статистика, а реальный ресурс для обновления жилого фонда. Чем выше дисциплина платежей, тем больше шансов, что ремонт кровли, замена лифтового оборудования или модернизация инженерных сетей будут выполнены без задержек. В июле рейтинг самых ответственных муниципалитетов возглавили Кагалы с показателем 97,9%, Лангепас 97,6% и Покачи 97,5%. Совсем немного уступают Югорск и Нефтеюганск. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
3: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 21 июля, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 28 градусов выше 0 в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 28 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово в течение дня 30 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 24, в Сургуте плюс 26, в Тюмени 22 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026 год.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9 часов 47 минут ровно. Прыгнуть выше собственной головы все равно не получится, поэтому палку не перегибайте.
1: Тельцы, проведите этот день активно, но не перегружайтесь серьезными делами. Вечером порадуйте себя чем-нибудь приятным.
0: Близнецы, постарайтесь обрести внутреннюю гармонию. Этот день лучше провести в одиночестве.
1: Раки, чтобы добиться успеха, детально продумывайте каждый свой шаг и только потом действуйте.
0: Львам, сейчас у вас максимально удачный период в жизни. Воспользуйтесь этим, чтобы разрешить все сложные ситуации.
1: Девы, сегодня благоприятный день для установления новых контактов и проведения деловых переговоров.
0: Весы, сегодня старайтесь сглаживать все острые углы в рабочих процессах.
1: Скорпионам сегодня нужно отбросить иллюзии и смотреть на мир объективно.
0: Стрельцы, разорвите связи, в которых вы больше не нуждаетесь. Сегодня для этого самый подходящий день.
1: Козероги и звезды советуют не откладывать решение важных вопросов в долгий ящик. Пришло время действовать.
0: Водолеи, впустите в свою жизнь перемены. Они пойдут вам на пользу.
1: Рыбы, день обещает быть насыщенным, поэтому постарайтесь тщательно все спланировать и не отступать от графика.

0: Радио Югра.
1: 9:53, самое же время подвести итоги сегодняшнего голосования. Во-первых, да, мы же выясняли, как часто вы едите то, что сами считаете вредным. И побеждает сегодня два варианта. Пару раз в неделю как награда, угу, и только в гостях или на праздниках 31% тех, кто принял участие в голосовании. Почти 26% сегодня за вариант почти никогда, потому что стараюсь питаться правильно.
2: Молодцы.
1: И 12% сегодня за вариант каждый день, потому что, ну, просто без этого не могу. Вообще, несмотря на то, что я с самого начала разговора сегодняшнего говорил, что больше 80% россиян регулярно вредную еду покупают, я же говорила, да, фастфуд покупают 87%, сладости 69%, выпечку тоже 69%, всякие там сладкие напитки 78%, чипсы, сухарики 88%, полуфабрикаты 45%. Делают это каждый день. Каждый день.
2: Так я практически, вот мы сегодня в процессе разговора, пока говорили, я выяснил, что на самом деле, по большому счету, я чуть ли не каждый день ем не очень полезную еду. В том числе у меня там есть майонез, какие-то соусы, сахар. Я много сахара достаточно употребляю. Если, опять же, приплюсовать то, что я кладу в кофе, с тем, что я получаю из других продуктов. Невероятное количество сахара.
1: Но видишь,
2: сахара.
1: Вот если, например, взять меня там полгода назад, там, да, я тоже могу сказать, что я там больше... Я не помню, что я бы там каждый день газировку какую-то там пила, там еще что, я небольшой любитель.
2: Газировку вообще не пью.
1: Но всякую там, знаешь, ну, типа выпечку какую-нибудь, да, или там, особенно если она какая-нибудь, ну, совсем свежая, да, или снеки какие-нибудь, ну, тоже я очень люблю.
2: От дома магазин, где выпечка продается.
1: Конечно,
2: и мне недавно врачи сказали, ну, что у меня там повышенный холестерин, вот эти бляшки, и вроде как мне выпечку-то эту вообще нельзя.
1: Конечно.
2: Но каждый раз, когда я прохожу мимо этого магазина, ноги сами меня туда тянут. Руки достают кошелек и берут шанишки с вишней.
1: Но здесь надо, конечно, выбирать либо здоровье, либо вкусные шанишки. Так, ну и что? И что касается ультрапастеризованной, ультрапереработанной, так сказать, продукции, да, надо помнить о том, что это действительно очень вредно, особенно сосиски, колбасы, а всякие непонятного производства наггетсы туда же, да. И здесь надо помнить только лишь о том, что вот эти всякие развития сердечно-сосудистых заболеваний, это как раз-таки прямая связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и, собственно, с развитием. Это кардиологи.
2: Вообще, на самом деле, там все, мне кажется, весь организм сыпется.
1: Понимаешь, какое дело? Тут кардиологи, они же много времени уже тратят на то, чтобы много исследований проводят, для того, чтобы выяснить, как там, скажем, всякие колбасы, сосиски влияют на сердечно-сосудистую систему. Последние исследования нам показали, что каждая третья смерть от болезни сердца именно связана с употреблением вот этой вот ультрапереработанной пищи, да. А сладости тоже сюда же, газировки тоже. Ну, понятно, алкоголь, курение, это тоже все.
2: Получается, что если вот эти все продукты исключить из своего рациона, ну, хотя бы, там, не знаю, алкоголь, курение, там, вот эти самые наггетсы и все прочее, то в три раза сокращается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Последняя статистика говорит о том, что доля осознанных потребителей у нас в России растет, и отказ от нездоровой пищи входит в число главных позитивных изменений в образе жизни всех россиян. Поэтому мы как правильным путем идем, товарищи. Вот
2: еще бы промышленность наша была заточена на то, чтобы мы в нужном направлении шли и они, и мы.
1: Ну подожди, не все сразу, но помаленечку, маленькими шажочками.
0: Утро начинается с

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре перераспределят бюджет между муниципалитетами для ускорения расселения аварийного жилья. Академия Добрина запустила очередной образовательный интенсив. В Сургуте осудили водителя за пьяную езду. Югра ускоряет темпы расселения аварийных домов. Правительство округа приняло решение перераспределить бюджетные потоки, чтобы программа работала эффективнее. Губернатор Руслан Кухару подчеркнул, что главная цель не просто освоить средства, а максимально быстро обеспечить людей качественным жильем. Результаты говорят сами за себя. С начала года в новые квартиры уже переехали 2560 югорчан, а общая площадь расселенного аварийного фонда достигла 48 тысяч квадратных метров. До конца декабря планируется закрыть еще 20 тысяч квадратов. Важно, что это решение – результат командной работы региональных властей и муниципалитетов, которые сами вышли с предложениями по оптимизации бюджета. Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для 80 управленцев и общественников из 16 регионов страны. Сегодня здесь открывается флагманская программа Академии развития гражданского общества «Добрина», проект «Росмолодежи», цель которой – превратить разрозненные гражданские инициативы в четкие стратегии развития территорий. Уникальность формата в составе участников. За одним столом соберутся те, кто принимает решения на уровне власти, и те, кто в полях развивает НКО и бизнес. Вместе они пройдут путь от диагностики проблем своего города до создания дорожной карты развития до 2030 года. Обучение разбито на три этапа. После стартового модуля в Югре, который завершится 24 июля, и промежуточной работы на местах в октябре, команды встретятся в декабре в Москве, чтобы защитить свои инициативы. Итогом станут 16 муниципальных программ и запуск не менее 40 локальных проектов. Как подчеркнул гендиректор Академии Добрина Александр Митков, главная цель – дать регионам не сухую теорию, а работающую технологию партнерства, результаты которой жители увидят уже в ближайший год. Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. В ходе процесса прокуратура доказала, что мужчина, уже имевший административное наказание за нетрезвое вождение, вновь сел за руль под шофе. В апреле его противоправные действия были пресечены инспекторами ГИБДД. Суд согласился с доводами гособвинителя и назначил фигуранту штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, он на 2,5 года лишен водительских прав, но и в качестве дополнительной меры наказания иномарка, принадлежавшая нарушителю, конфискована в пользу государства. И последние хорошие новости из Краснодара. Юные югорские бегуны завоевали медали первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда Центра югорского спорта в составе Шамистана Чопурова, Сергея Овчинникова, Дмитрия Кирсанова и Кирилла Маурера заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров. Парни не только вошли в число лучших в стране, но и переписали историю легкой атлетики нашего округа, установив новый рекорд Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты. 21 июля сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. 4 дня до отпуска. Нас уже практически все слушатели отправили.
5: Уже, да.
0: Доброе утро, любимый ведущий, говорит Оксана. И день ваш пусть будет замечательным, и отпуск восхитительным. Буду скучать. Спасибо за интересный эфир. Оксана, погодите. Мы еще сегодня, завтра,
5: еще
0: послезавтра, еще в пятничку придем. Алла желает нам великолепного отдыха, и всем, кто ждет отдыха, пусть будет отпуск, если вы очень туда хотите. Конечно, хотим.
5: Круто.
0: Конечно,
5: вот
0: хотим.
5: Мне кажется, сейчас вот за эти 4 дня нам накидают столько пожеланий хорошего отпуска, что он просто не обязан пройти.
0: Да, согласна. Оксана пишет: «Доброе утро, ребята. Очень радуюсь за тех, кому скоро в отпуск. А для себя самой включила таймер отпуска, и он сегодня показывает, что до моего отпуска остался 61 день. В офисе, на шкафу, мотивационные рисунки. И фотку этих рисунков нам Оксана скинула. И я что хочу сказать, что да, 4 дня до отпуска, и вы 4
5: дня... Это лучше, чем 61, да? И в эти 4 дня.
0: Я хочу сказать, что в эти 4 дня нужно прямо вот все вложить. Вот вообще, понимаешь, и подготовиться, и успеть отдохнуть в эти 4 дня. Потому что, ну, нужно же и список составить, и сумки собрать, и дома убрать, и с котами поговорить.
5: Так зачем дома убирать? Ты же потом приедешь назад туда, там же никого не будет, никто не будет мусорить.
0: Но обязательно нужно оставить дом в чистоте. То что? Нужно обязательно оставить дом в чистоте, чтобы приехать и тоже быть в чистоте.
5: Мне кажется, у тебя не бывает дома грязно. Вот у тебя не...
0: У меня потому и не бывает дома грязно,
5: что
0: потому что я постоянно убираю. Это же очевидные вещи. Николай Владимирович, вы до такого возраста дожили и до сих пор не понимаете, что там как бы вот... Я же понимаю прекрасно, что если я сейчас не сделаю какую-то прям максимальную уборку такую, да, ну прям вот совсем, я приеду, у меня будет нечисто. Понимаешь? И потому что так, ну, меня же не будет дома. И понятно, что будут люди, которые там будут приходить.
5: Все-таки будут люди, которые будут приходить.
0: Ну, конечно,
5: у
0: меня же коты будут там.
5: Ты не берешь их на этот раз.
0: Нет, я в этот раз с собой не беру, потому что у меня слишком долгое путешествие в разные города. Да. Но не повидают, но ничего страшного, здесь им будет нормально. Как бы. Дело в том, что я вообще не представляю, как можно уехать и не сделать дома чисто. Ну, как бы.
5: Да вообще легко. Это очень легко делается. Смотрите,
0: подождите, +7 950 510 66 66 номер для ваших сообщений. Скажите, кто вот на моей стороне, кто перед отъездом?
5: Да все девчонки на твоей стороне.
0: Не факт. Но я знаю кучу людей, которые не делают так.
5: Общий знакомый, Максим его зовут, который говорит, я не понимаю, зачем заправлять постель.
0: О, боже.
5: Зачем? Ведь я приду вечером и буду ее расправлять
0: ты
5: и ложиться
0: Максим,
5: на нее.
0: Ты нормально себя чувствуешь?
5: Я с ним полностью
0: да
5: в этом согласен. Абсолютно согласен в этом. И вот задача каждого мужчины завести себе такого человека, который будет заправлять за тебя постель.
0: Знаешь что, то есть ты хочешь сказать, что ты заводишь себе женщину, то есть, значит, приводишь ее к себе в дом, женщину эту, только лишь для того, чтобы она обслуживала тебя, что ли, получается?
5: Не только, одна из миссий женщины.
0: Мы сейчас вообще договоримся, до чего.
5: Застилать постель,
0: понимаешь?
5: Прибираться дома перед
0: отпуском. Тебя должна была мама в детстве научить, что как только ты встал, сразу заправляешь кровать.
5: Нет, вот это, кстати, плохая привычка заправлять постель сразу же, как только ты встал.
0: Окей, сразу через полчаса.
5: Ой,
0: давай. Все это ленивые придумали, которые вот это вот только и думают о том, как бы кровать не заправлять. С таким же успехом можно еще посуду не мыть, понимаешь?
5: Поэтому, да, это совершенно верно. У меня сейчас в раковине лежит, потом накопится, я помою. Вот видишь, такие люди, как ты, готовитесь к отпуску.
0: Конечно.
5: Прибирайтесь дома перед отпуском. Я всегда готов к отпуску. У меня всегда, ну, прибрано так, как мне хочется.
0: Ага.
5: Ну, то есть вот этот творческий беспорядок, это просто для того, чтобы
0: пыль там 10-сантиметровая, да?
5: Нет, 10-сантиметровая, там чуть-чуть, немножечко дунул, и все, она прошла вся пыль.
0: Но
5: вообще, ну, я к тебе к тому, что ты так много времени тратишь на то, чтобы подготовиться к отпуску, а что ты потом делать будешь в отпуске?
0: Отдыхать.
5: Думать о том, а вдруг я там, не знаю, не убрала с коврика, вот там у меня лежала какая-нибудь жвачка, упала, или фантик, и я не убрала. И он будет тебе клевать мозг весь месяц, пока ты отдыхаешь.
0: Этого не будет,
5: а меня ничего не клюет. Ну, лежит бумажка, ну и пускай себе лежит, никому не мешает.
0: Ну нет, никаких бумажек, чистота должна быть в доме перед отъездом. Надо понимать, да, что люди там придут, они же там будут находиться на моей территории. Не дай бог, они все грязь какую-то увидят, скажут, боже мой, ну это что такое, фу, это в белых носках не пройти. А у меня в белых носках пришел, в белых ушел, понимаешь? Это же, ну это
5: вот,
0: же...
5: Так ты понимаешь, будешь делать двойную работу.
0: Да
5: ты
0: какую?
5: Уедешь перед тем, как уехать в отпуск, ты приберешься дома, а когда приедешь, ты в первый же день опять начнешь прибираться дома.
0: Конечно, потому что пыль, потому что люди приходили, потому что у меня коты, нужно, чтобы не было более того,
5: вот,
0: тебе скажу.
5: А если ты перед этим не приберешься, то ты двойную работу не будешь делать.
0: Я еще так скажу, люди, которые будут приходить и смотреть за моими котами, будут у меня ежедневно пылесосить. И это с ними уже договоренность.
5: Люди, не ходите к ним, или берите к ней, или не берите большие деньги у нее за это.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут. 21 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 28 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пакияхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме также 28 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово в течение дня 30 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 24 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:21. К вопросу об уборке перед поездкой и заправлением кровати. Ольга пишет: доброе утро. Мои знакомые не заправляют постель, считают, что так постель проветривается после ночи.
2: Правильно делают.
1: Ага. А косметическую уборку перед долгим отсутствием, считаю, делать нужно. Сама постель заправляю, даже если не хочется. Оля, молодец, мы с вами в одной лодке.
2: Зачем вы делаете что-то, если вам не хочется этого делать?
1: Не, нормально.
2: Ну, если как бы никто тебе не говорит, а что тут у тебя постель не заправлена?
1: Если мне кто-нибудь так скажет, ты знаешь,
2: ну, у тебя все время она заправлена, поэтому тебе никто ничего не скажет.
1: Вот.
2: А то, что делают знакомые, делают совершенно правильно. В течение там получаса после сна кровать не стоит заправлять,
1: и потому
2: что
1: потом пусть
2: она действительно
1: стоит,
2: проветривается.
1: Да?
2: Ну, нет, да, я сейчас не говорю, это дело каждого, заправлять ее или нет, но даже вот ученые рекомендуют, что вот первые полчаса не нужно этого делать.
1: Я же тебе говорю, ученые лентяи, которые придумали вот это вот все.
2: Нет, ты встала из постели, сделала зарядочку, пошла, умылась, сходила там по своим делам, может, даже кофейку попила, а потом уже заправила ее.
1: Вот по поводу, кстати, кофейка, вот мы сегодня еще говорили про то, что кофе вроде как не вреден, там, да, и нутрициолог у нас была в гостях, и вот вроде выяснили, что все в меру, определили. Употребление 5 чашек кофе в день признали безопасным. До 400 миллилитров кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и каких-то прочих сбоев в работе сердца у людей, которые изначально не было подобных проблем, да?
2: Ну, условно здоровые,
1: да,
2: люди.
1: Условно здоровые. Это специалисты проводили масштабные исследования, проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения, и, собственно, пришли к выводу тому, к выводу такому, что риск развития диабета или там некоторых нарушений сердечного ритма несколько даже снижается при употреблении кофе без подсластителей, без молока, без там сливок, без вот этой вот всей вот штуки. А вот что касается употребление более концентрированных форм кофеинсодержащих напитков, таких как энергетики, там, да, например, то вот здесь вот как раз-таки риск развития аритмии и постоянного высокого давления как раз-таки повышается очень сильно. Поэтому 5 чашек кофе в день, ну, речь идет сейчас не о растворимом кофе, надо понимать, да, а не о каком-то там двойном, тройном, восьмерном эспрессо, просто обычная чашка американо, без ничего. Просто обычный кофе.
2: Ну, вообще, я слышал про то, что сейчас достаточно хороший растворимый кофе, вот этот сублимированный, гранулированный, что это натуральный кофе, но доведен до такого, ну, удобного, что ли,
1: состояния,
2: да, состояния, чтобы ты не тратила время на то, чтобы в турке его готовить или в кофемашине.
1: Да. Но вот,
2: но сахар, да.
1: Молоко, ну, молоко, видишь, мы же сегодня уже тоже говорили об этом, потому что там лактоза там и все остальное. Но смотря, если у тебя есть какая-то непереносимость, то как бы, пожалуйста. Я вот, например, кофе пью с молоком, но без сахара. И не люблю сахар. Молоко, ой, молоко. Господи, кофе с молоком. Короче, посмотри, у меня вообще уже...
2: Молоко с сахаром просто. Это же, в общем, не,
1: ну, это мороженое, что, молоко с сахаром, это мороженое. Да? Ну, что, ну да, холодное молоко с сахаром. Понимаешь, я уже вообще, у меня вот это вот все,
2: рот
1: речевой аппарат
2: называется,
1: не работает. Сергей написал сообщение про белые носки, про мои, да? Говорит, по приезде приходишь в своих белых носках, уходишь, видимо, в чужих, и да, они точно будут белыми. И просит вот не обижаться Сергей, и он по-доброму улыбается. Сергей это написал, а я почему-то его Олегом назвала. То есть до такой степени. Это я не обиделась, Сергей.
2: Я думаю, нам, мужикам, вот как бабушка мне в детстве говорила, хоть горшком называй, только в печь не сажай. Вот нам все равно, как вы нас называете.
1: Дэн спрашивает, даже давление интересно поднимается? У кого, Дэн?
2: От кофе.
1: Ну, поднимается, конечно, если ты его выпьешь. Ого-го, сколько, понятно. Там, если концентрация будет невероятной. Ну, здесь
2: ну и чай поднимает давление.
1: К бабке не
2: ходи, опять же, в меру.
1: Ну, короче, 4 чашки, чтобы нормальненько. Вот, пожалуйста, Алла пишет. Я не люблю сразу заправлять кровать. Ее надо проветривать.
2: Молодец.
1: Если не жду гостей, я бы, если бы не ждала гостей, я бы не заправляла. Перед отпуском порядок лучше муж наводит. Браво, Алла, молодец.
2: В моей команде прибыла.
1: Молодец.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре перераспределят бюджет между муниципалитетами для ускорения расселения аварийного жилья. Академия Добрина запустила очередной образовательный интенсив. В Сургуте осудили водителя за пьяную езду. Югра ускоряет темпы расселения аварийных домов. Правительство округа приняло решение перераспределить бюджетные потоки, чтобы программа работала эффективнее. Губернатор Руслан Кухаров подчеркнул, что главная цель не просто освоить средства, а максимально быстро обеспечить людей качественным жильем. Результаты говорят сами за себя. С начала года в новые квартиры уже переехали 2560 югорчан, а общая площадь расселенного аварийного фонда достигла 48 тысяч квадратных метров. До конца декабря планируется закрыть еще 20 тысяч квадратов. Важно, что это решение – результат командной работы региональных властей и муниципалитетов, которые сами вышли с предложениями по оптимизации бюджета. Ханты-Мансийск стал точкой притяжения для 80 управленцев и общественников из 16 регионов страны. Сегодня здесь открывается флагманская программа Академии развития гражданского общества «Добрина», проект «Росмолодежи», цель которой – превратить разрозненные гражданские инициативы в четкие стратегии развития территорий. Уникальность формата в составе участников. За одним столом соберутся те, кто принимает решения на уровне власти, и те, кто в полях развивает НКО и бизнес. Вместе они пройдут путь от диагностики проблем своего города до создания дорожной карты развития до 2030 года. Обучение разбито на три этапа. После стартового модуля в Югре, который завершится 24 июля, и промежуточной работы на местах в октябре, команды встретятся в декабре в Москве, чтобы защитить свои инициативы. Итогом станут 16 муниципальных программ и запуск не менее 40 локальных проектов. Как подчеркнул гендиректор Академии Добрина Александр Митков, главная цель – дать регионам не сухую теорию, а работающую технологию партнерства, результаты которой жители увидят уже в ближайший год. Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. В ходе процесса прокуратура доказала, что мужчина, уже имевший административное наказание за нетрезвое вождение, вновь сел за руль под шофе. В апреле его противоправные действия были пресечены инспекторами ГИБДД. Суд согласился с доводами гособвинителя и назначил фигуранту штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, он на 2,5 года лишен водительских прав, но и в качестве дополнительной меры наказания иномарка, принадлежавшая нарушителю, конфискована в пользу государства. И последние хорошие новости из Краснодара. Юные югорские бегуны завоевали медали первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда Центра югорского спорта в составе Шамистана Чопурова, Сергея Овчинникова, Дмитрия Кирсанова и Кирилла Маурера заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров. Парни не только вошли в число лучших в стране, но и переписали историю легкой атлетики нашего округа, установив новый рекорд Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. 21 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 28 градусов тепла, так же, как и в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово в течение дня воздух прогреется до 30 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:38. 1-0 в недельном зачете в пользу Николая Владимировича.
2: Да.
1: Николая Владимировича Авдонина. Да. Но это ничего не меняет. 17-3 в общем зачете. И, конечно же, победа близка в этом сезоне. Но ничего. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений с подсказками. Мне сегодня подсказки ваши очень нужны. Потому что, ну, даже если ничего не получится сегодня, вообще не страшно. Ну, потому что целых 17 же, 3.
2: Что не получится, то все получится.
1: Ну, всякое может быть. Я, помощники, жду вашей, конечно же, ваших подсказок и вашей помощи, потому что, ну, нужно же что?
2: Нужно же побеждать. Конечно. Ты же не можешь не побеждать.
1: Я могу, но не хочу.
2: Ну, в общем, я думаю, что все давным-давно готовы, все уже приготовились, поэтому поехали. Это маленький взрыв, который изменяет весь окружающий мир.
1: Впечатление.
2: Маленький такой взрыв. Нет, неправильно. Uh-huh. Это торжественный взлет искры, зажигающий новый виток истории.
1: Мысль.
2: Нет. Uh-huh. Никто тебе не хочет подсказать.
1: Нет, подсказчики,
2: да?
1: Ну вы что?
2: Это микроскопическая искра, способная разжечь пламя перемен.
1: Идея. Идея. Триумф, пишет Сергей.
2: Нет, неправильно.
1: Идея тоже нет?
2: Нет, неправильно. Это мост между прошлым и будущим, построенный из мгновений.
1: Воспоминания.
2: Нет.
1: Подсказчики, плюс 7-950. Вы что, забыли номер? Ну, плюс 7-950.
2: 510-66-66.
1: Вот, идея тоже пишет Андрей, но это не она.
2: Это танец времени, который случайно попал в кадр судьбы.
1: Обстоятельства, вдохновение, пишет Роман.
2: Нет, это голос внутренней вибрации, потрясающий тишину ожидания.
1: Опыт, пишет Андрей.
2: Нет, неправильно.
1: Вспышка, пишет Сабина. Миг, пишет Сергей.
2: Нет.
1: Роман говорит момент.
2: Нет.
1: Портал, пишет Ольга. Желание, пишет Оксана. Продолжай. Нет.
2: Это маленькое чудо, укромно спрятавшееся в рутине. Это звук удара в двери судьбы, открывающий новые горизонты.
1: Подожди, ты так быстро, даже там еще не успела подумать.
2: Ну, ты пока думаешь, я тебе вторую сразу
1: подкидываю.
2: Какой
1: талант, говорит Андрей.
2: Нет.
1: Победа, пишет Сергей.
2: Нет.
1: Последний, прочитай, пожалуйста.
2: Это, что было? Это звук удара в двери судьбы, открывающий новые горизонты.
1: Не знаю, препятствие.
2: Нет, неправильно.
1: Ладно.
2: Это вообще, на самом деле, это что-то хорошее.
1: А, хорошее?
2: Это что-то хорошее.
1: Ладно,
2: да.
1: Хорошо.
2: Так, это огненный шлейф, оставленный прошедшим временем.
1: Вдохновение, пишет Сергей. Инсайт, пишет Роман.
2: Нет, это мгновение, вдруг прорезающий океан привычки. Все идет о каком-то мгновении, и после этого что-то меняется.
1: Еще раз, подожди.
2: Это мгновение, вдруг прорезающее океан привычки.
1: Шанс, пишет Андрей.
2: Нет, неправильно.
1: Не знаю.
2: Это ключ, открывающий двери в неизвестность или новую жизнь.
1: Озарение, пишет Роман.
2: Мне кажется, я еще так долго никогда не играл с тобой.
1: Подожди. Озарение, пишет Роман. Возможность, пишет Оксана. Идея, пишет Сергей, но это не она.
2: Нет. Это маленький сюрприз, который способен перевернуть все с ног на голову. Ну или большой сюрприз. Это размер сюрприза.
1: Ну, какое-то изменение, пишет Гузель.
2: Нет,
1: восторг, пишет Сергей.
2: Нет, это
1: момент какой-нибудь, не знаю, говорю
2: момент
1: я.
2: Был уже,
1: удача,
2: нет.
1: Говорит Ольга. Шаг, говорит Анатолий.
2: Нет, это кадр из кинотрагедии или комедии в центре зрительного зала судьбы.
1: Новость, пишет Роман.
2: Это легкое потрясение, превращающее тишину в грохот перемен.
1: Нюанс, пишет Роман.
2: Нет, неправильно.
1: Триумф, пишет Сабина.
2: Нет.
1: Переход, пишет
2: Неужели
1: Гузель.
2: Неужели я сегодня близок к победе?
1: Давай.
2: Это капля, которая вызывает волну в океане судьбы.
1: Переосмысление, пишет Андрей.
2: Неправильно.
1: Шанс,
2: нет,
1: пишет
2: неправильно.
1: Ольга.
2: Это искра, зажигающая костер новых идей.
1: Да
2: вот смотрите,
1: что происходит?
2: Смотрите, вот что-то случается. И это открывает какие-то новые горизонты. И вот это, которое что-то случилось, это что?
1: Возбуждение, пишет Сергей, но, по всей видимости,
2: нет,
1: это не
2: это
1: оно.
2: Вот я, мне кажется, считаю до 5 практически.
1: Что, кончились, что ли, подсказки?
2: Ну,
1: события, пишет Оксана. Нет?
2: Ну вот, Оксана, зачем? Я же собирался считать до 5. Да, события.
1: Браво! Оксана!
2: Ой, Оксана, Оксана!
1: Оксана! Вот это... Оксана.
2: А я-то думал, вы все за меня.
1: Просто на последних секундах. Оксана на последних... Как в чемпионате мира по футболу, когда вот это вот 106-я минута, и бабам, и 1-0. Ну, нормально.
2: 1-1 получается. Давай, не будем меня уж совсем унижать.
1: Отлично. Всем, конечно, спасибо за подсказки сегодняшние, но Оксана ворвалась просто. Молодец. На последних... Завтра готовьтесь. Будет интересно.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4.

0: 10:49. Овнам прыгнуть выше собственной головы все равно не получится, поэтому палку не перегибайте.
1: Тельцы, проведите этот день активно, но не перегружайтесь серьезными делами. Вечером порадуйте себя чем-нибудь приятным.
0: Близнецы, постарайтесь обрести внутреннюю гармонию. Этот день лучше провести в одиночестве.
1: Раки, чтобы добиться успеха, детально продумывайте каждый свой шаг и только потом действуйте.
0: Львам, сейчас у вас максимально удачный период в жизни. Воспользуйтесь этим, чтобы разрешить все сложные ситуации.
1: Девы, сегодня у вас благоприятный день для установления новых контактов и проведения деловых переговоров.
0: Весы, постарайтесь сегодня сглаживать все острые углы в рабочих процессах.
1: А кто там дальше? Скорпионы. Отбросьте иллюзии и смотрите на мир объективно.
0: Стрельцы, разорвите связи, в которых вы больше не нуждаетесь. Сегодня для этого самый подходящий день.
1: Козероги и звезды советуют не откладывать решение важных вопросов в долгий ящик. Пришло время действовать.
0: Водолеи, впустите в свою жизнь перемены, они пойдут вам на пользу.
1: Рыбы, день обещает быть насыщенным, поэтому постарайтесь тщательно все спланировать и не отступайте, пожалуйста, от графика.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 54 минуты. Мошенники новую схему придумали, но новая схема со старыми, уловками. Нет, на самом деле, смотри, они что придумали. Ну-ка. Они же все играют на этом взломе госуслуг. Угу. Они нашли новый способ, они в смысле мошенники.
3: Мошенники, понятно.
2: Нашли новый способ заставить людей поверить, что их аккаунт на госуслугах взломан. Да. Они отправляют ссылку на поддельный сайт, который копирует госуслуги, и ты получаешь такое сообщение.
3: Подмену.
2: И видишь, ты видишь уведомление о взломе. Там написано: подозрительная активность, неизвестный вход, срочно подтвердите
3: и
2: личность.
3: Ссылка на этот сайт.
2: И, конечно же, дело в том, что в реальности никакого взлома твоих госуслуг просто тупо нет. Главная особенность вот в этом вот обмане. Мошенники, они не пытаются сразу получить доступ к твоему аккаунту. Они создают ощущение, что страшное уже случилось, что эти нехорошие люди уже все сделали, и ты, когда получаешь...
3: теперь тебе нужно что-то сделать для того,
2: короче,
3: чтобы...
2: Короче, ты, когда получаешь это сообщение, ты не думаешь о том, настоящий сайт у тебя вот этот вот дает тебе вот это вот уведомление, или это подделка. Ты думаешь о том, как быстрее вернуть контроль,
3: конечно.
2: Естественно. И на этой поддельной странице указан номер службы поддержки. И ты сам звонишь по этому номеру, они тебе говорят, да-да-да, здесь
3: вот... Ну, я, конечно же, думаю, что это действительно официально.
2: Да, но что тебя должно смутить в первую очередь, когда ты вроде, да, вот эта паника у тебя, что там что-то там взломали, все остальное, что должно тебя смутить? Тебя должно смутить фраза «назовите код из СМС». Только они тебе сказали эту фразу, ты сразу понимаешь, что это мошенники. Это единственное, пока на чем они прокалываются. Возможно, когда-нибудь они найдут какой-то другой способ, ну, как-то фразы другие будут говорить и будут получать там, да, нужную информацию. Но сейчас красная тряпка или там что там, фонарь красный, делайте какие-то действия и, пожалуйста, тебе
3: Вообще, насколько я понимаю, да, что пока для того, чтобы взломать твой аккаунт где-нибудь там на госуслугах или там в других соцсетях или мессенджерах, им нужно получить вот этот именно код,
2: конечно,
3: который ты
2: код.
3: Им передашь.
2: Да,
3: точнее, они тебе отправят, а ты им его передаешь.
2: Да, таким
3: образом ты передаешь контроль над своими ресурсами. И вот этого ни в коем случае нельзя делать, так же, как и переходить ссылкам, если там, например, ваш аккаунт взломали, и будет снизу ссылка, куда перейти.
2: Это тоже скользкая дорожка. Очень-очень, и здесь тоже можно, конечно, попасть на мошенников. Буквально сегодня, или вчера, или не помню, по телеку показывали с самого утра, я же там смотрю с утра по телеку, там показывали вот этот, как молодые люди, ну и не совсем молодые, зрелые, как Карлсон, как
3: что
2: Николай
3: делать?
2: Владимирович Авдонин,
3: да.
2: попадают на уловки мошенниц, которые зовут в кино, в кафе, в театр, там вот это,
3: да? Ну да, было такое у меня.
2: В общем, ребята, прекратите это делать, никто вас в театр ни в какой не зовет. Зовите сами!
3: Так там и вся фишка-то в том, что у тебя создается иллюзия, что ты сам пригласил девушку куда-то, а она тебе просто предлагает, что
2: билеты.
3: Ты вот билеты купи вот на этот спектакль, он мне очень нравится.
2: Боже мой, как вас легко вот это вот...
3: Так это вы во всем виноваты.
2: Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается с...

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре перераспределят бюджет между муниципалитетами для ускорения расселения аварийного жилья. Югорские пожарные ликвидируют 18 лесных возгораний. Культурный досуг молодежи Югры становится более осознанным. Югра ускоряет темпы расселения аварийных домов. Правительство округа приняло решение перераспределить бюджетные потоки, чтобы программа работала эффективнее. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что главная цель не просто освоить средства, а максимально быстро обеспечить людей качественным жильем. Результаты говорят сами за себя. С начала года в новые квартиры уже переехали 2560 югорчан, а общая площадь расселенного аварийного фонда достигла 48 тысяч квадратных метров. До конца декабря планируется закрыть еще 20 тысяч квадратов. Важно, что это решение – результат командной работы региональных властей и муниципалитетов, которые сами вышли с предложениями по оптимизации бюджета. В лесах Югры по-прежнему неспокойно. Сегодня в угодьях округа зарегистрировано 18 пожаров. Пламенем охвачено более 800 гектаров в Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском и Сургутском районах. На передовой сейчас 264 специалиста авиалесоохраны. Они делают все возможное, чтобы остановить стихию. Угрозы для поселков и промышленных объектов нет. Ситуация полностью под контролем экстренных служб. Однако пожарные просят югорчан быть особенно бдительными. Если вы увидели дым или огонь в лесу, сообщите об этом по телефону. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Югорская молодежь предпочитает театры и выставки вместо кино. За первые 6 месяцев текущего года жители округа потратили из пушкинских карт 84 миллиона рублей. При этом предпочтения молодых людей сильно изменились. Траты на кино упали почти на четверть и составили 26 миллионов рублей. Культурной поддержкой воспользовались уже более 97 тысяч юных югорчан. Самыми активными пользователями программы традиционно остаются 16-летние подростки. Интерес вырос в период весенних каникул. Тогда учащиеся оформили более 7 тысяч новых пушкинских карт. Всего же в этом году молодежи Югры доступно билетов более чем на 485 миллионов рублей. И последние хорошие новости из Краснодара. Юные югорские бегуны завоевали медали первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда Центра югорского спорта в составе Шамистана Чупурова, Сергея Овчинникова, Дмитрия Кирсанова и Кирилла Маурера заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров. Парни не только вошли в число лучших в стране, но и переписали историю легкой атлетики нашего округа, установив новый рекорд Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026 год.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские пожарные ликвидируют 18 лесных возгораний. В Югре призвали к ответу курьера-мошенников. Культурный досуг юных югорчан становится более осознанным. В лесах Югры по-прежнему неспокойно. Сегодня в угодьях округа зарегистрировано 18 пожаров. Пламенем охвачено более 800 гектаров в Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском и Сургутском районах. На передовой сейчас 264 специалиста авиалесоохраны. Они делают все возможное, чтобы остановить стихию. Угрозы для поселков и промышленных объектов нет. Ситуация полностью под контролем экстренных служб. Однако пожарные просят югорчан быть особенно бдительными. Если вы увидели дым или огонь в лесу, сообщите об этом по телефоном 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. В Сургуте завершилось громкое судебное разбирательство по делу 25-летнего курьера, работавшего на телефонных мошенников. Суд признал жителя Новосибирска виновным в серии крупных хищений и приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Схема преступлений была стандартной. Злоумышленник убеждал пожилых людей переводить сбережения на безопасные счета. Только за июнь прошлого года он успел выманить у 2 пенсионеров свыше 50 миллионов рублей. Попытка обмануть еще одну югорчанку на 40 миллионов стала для него последней. Курьера задержали с поличным. Помимо лишения свободы, суд обязал осужденного вернуть пострадавшим всю похищенную сумму. Югорская молодежь предпочитает театры и выставки вместо кино. За первые 6 месяцев текущего года жители округа потратили из пушкинских карт 84 миллиона рублей. При этом предпочтения молодых людей сильно изменились. Траты на кино упали почти на четверть и составили 26 миллионов рублей. Культурной поддержкой воспользовались уже более 97 тысяч юных югорчан. Самыми активными пользователями программы традиционно остаются 16-летние подростки. Интерес вырос в период весенних каникул. Тогда учащиеся оформили более 7 тысяч новых пушкинских карт. Всего же в этом году молодежи Югры доступно билетов более чем на 485 миллионов рублей. И последнее. Последствия нефтяных разливов в Югре смогут устранять с помощью особых бактерий. Ученые Сургутского государственного университета нашли эффективный способ очистки северных почв. Исследователи решили использовать естественные микроорганизмы, способные буквально съедать нефть. Для ускорения этого процесса бактериям нужна правильная подкормка. Эксперименты показали, что идеальный стимулятор – аммиачная селитра. Сейчас сургутские ученые готовятся проверить свою разработку уже за пределами лаборатории в реальных природных условиях. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов ИП «Дрин Константин Дмитриевич». ОГРН по 34-662-533.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Выпускники югорских школ установили исторический рекорд. В Сургуте призвали к ответу курьера мошенников. Югра вновь отметилась в важном всероссийском рейтинге. Югорские выпускники ставят рекорды. Как рассказал в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, впервые в истории региона сразу 112 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Глава округа подчеркнул, что многим школьникам раскрыть свой потенциал помогла дополнительная возможность пересдачи, предложенная Владимиром Путиным. Но экзамены – это только начало. Сейчас у абитуриентов горячая пора. До конца приема документов в вузы осталось всего 5 дней. Югра делает ставку на востребованные профессии. В университетах открыто 75 направлений. В топе механотроника и робототехника. Цифры говорят сами за себя. Более 25 тысяч заявлений в вузы и огромный интерес к техническим специальностям. Не отстают и югорские колледжи. Бюджетных мест стало на 1150 больше, а конкурс на программы СПО уже достиг 2 человек на место. Особое внимание уделяется инициативе «Профессионалитет», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это уникальный формат, где студентов ведут сами работодатели. В следующем году будут запущены новые кластеры для будущих профи в энергетике и транспорте. Руслан Кухарук отметил, что Югра создает все условия, чтобы каждый выпускник нашел свое призвание в родном регионе. В Сургуте завершилось громкое судебное разбирательство по делу 25-летнего курьера, работавшего на телефонных мошенников. Суд признал жителя Новосибирска виновным в серии крупных хищений и приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Схема преступлений была стандартной. Злоумышленник убеждал пожилых людей переводить сбережения на безопасные счета. Только за июнь прошлого года он успел выманить у 2 пенсионеров свыше 50 миллионов рублей. Попытка обмануть еще одну югорчанку на 40 миллионов стала для него последней. Курьера задержали с поличным. Помимо лишения свободы, суд обязал осужденного вернуть пострадавшим всю похищенную сумму. Югра вошла в десятку российских лидеров по доступности ипотечного кредитования, заняв 8-ю строчку в свежем исследовании РИА Новости. Эксперты оценивали активность населения за 12 месяцев, сопоставляя количество выданных займов с числом работающих граждан. Наш округ показал уверенный результат. На каждую 1000 экономически активных жителей приходится более 20 ипотечных сделок, что значительно выше общероссийского среднего значения – 14 кредитов. В целом же по стране ипотечный рынок демонстрирует признаки восстановления. С начала года россияне оформили кредитов на 1,5 триллиона рублей. При этом средний чек сделки приблизился к 4,5 миллионам. Несмотря на то, что доля просрочек по стране немного подросла до 0,9%, ситуация остается стабильной. Лидерство в рейтинге уже 4-й год удерживают Тува, Ямал и Якутия, в то время как в южных республиках активность заемщиков остается минимальной. И последнее. Последствия нефтяных разливов в Югре смогут устранять с помощью особых бактерий. Ученые Сургутского государственного университета нашли эффективный способ очистки северных почв. Исследователи решили использовать естественные микроорганизмы, способные буквально съедать нефть. Для ускорения этого процесса бактериям нужна правильная подкормка. Эксперименты показали, что идеальный стимулятор – аммиачная селитра. Сейчас сургутские ученые готовятся проверить свою разработку уже за пределами лаборатории в реальных природных условиях. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Выпускники Егорских школ установили исторический рекорд. В Мегионе достраивают многофункциональную спортивную площадку. Югра вновь отметилась в важном всероссийском рейтинге. Егорские выпускники ставят рекорды. Как рассказал в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, впервые в истории региона сразу 112 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Глава округа подчеркнул, что многим школьникам раскрыть свой потенциал помогла дополнительная возможность пересдачи, предложенная Владимиром Путиным. Но экзамены – это только начало. Сейчас у абитуриентов горячая пора. До конца приема документов в вузы осталось всего 5 дней. Югра делает ставку на востребованные профессии. В университете открыто 75 направлений в топе – мехатроника и робототехника. Цифры говорят сами за себя. Более 25 тысяч заявлений в вузы и огромный интерес к техническим специальностям. Не отстают и югорские колледжи. Бюджетных мест стало на 1150 больше, а конкурс на программы СПО уже достиг 2 человек на место. Особое внимание уделяется инициативе «Профессионалитет», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это уникальный формат, где студентов ведут сами работодатели. В следующем году будут запущены новые кластеры для будущих профи в энергетике и транспорте. Руслан Кухарук отметил, что Югра создает все условия, чтобы каждый выпускник нашел свое призвание в родном регионе. Умную спортивную площадку достраивают с опережением сроков в Мегионе. Работы ведутся на территории за спорткомплексом «Олимп». Градоначальник Алексей Петриченко в рамках работы «Маршрут построен» оценил ход выполнения проекта. Его реализуют по федеральной инициативе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» и госпрограмме «Спорт России» при поддержке правительства Югры. Так, на сегодняшний день уже заасфальтировано основание. Готов хоккейный корт с бортами, где предусмотрены баскетбольные и волейбольные стойки. Параллельно идет установка воркаут-комплекса. В ближайших планах устройство газона и финальное благоустройство. По контракту объект должны сдать в октябре, но подрядчик намеревается завершить основные работы к середине августа. После открытия многофункциональная площадка будет доступна всем жителям. Югра вошла в десятку российских лидеров по доступности ипотечного кредитования, заняв 8-ю строчку в свежем исследовании РИА Новости. Эксперты оценивали активность населения за 12 месяцев, сопоставляя количество выданных займов с числом работающих граждан. Наш округ показал уверенный результат. На каждую 1000 экономически активных жителей приходится более 20 ипотечных сделок, что значительно выше общероссийского среднего значения в 14 кредитов. В целом же по стране ипотечный рынок демонстрирует признаки восстановления. С начала года россияне оформили кредитов на 1,5 триллиона рублей. При этом средний чек сделки приблизился к 4,5 миллионам рублей. Несмотря на то, что доля просрочек по стране немного подросла, ситуация остается стабильной. Лидерство в рейтинге уже 4-й год удерживает Тува, Ямал и Якутия, в то время как в южных республиках активность заемщиков остается минимальной. И последнее. У югорчан есть шанс представить свои культурные инициативы на федеральном уровне. Речь о старте 9-го всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Он рассчитан на авторов проектов, которые помогают сохранять народные традиции и укреплять межнациональную дружбу. Присоединиться к инициативе могут как сами жители округа, так и различные общественные организации. Прием заявок ведется до 20 октября на платформе конкурсы.рф. Авторам лучших идей помогут растиражировать их проекты на всю страну. Добавлю, конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте России по межнациональным отношениям и Фонда развития цифровых технологий в социальной сфере. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургутские правоохранители оценили соблюдение правопорядка в развлекательных центрах города. В Патиахе юный байкер спровоцировал ДТП. В Мегионе достраивают многофункциональную спортивную площадку. Масштабный профилактический рейд провели правоохранители в Сургуте. Сотрудники городского УМВД при силовой поддержке Росгвардии побывали в развлекательных заведениях города с целью предупреждения и выявления правонарушений. Одно из ключевых достижений – пресечение попытки незаконного оборота запрещенных веществ. У 38-летнего местного жителя обнаружили сверток белого цвета с опасным содержимым и денежную купюру номиналом 100 рублей, внутри которой также находилось синтетическое средство. Общая масса изъятого превышает 3 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отдел по вопросам миграции доставили 15 человек для установления личности и проверки документов, включая подтверждение на право пребывания в России. Отмечу, югорские правоохранители регулярно организуют такие мероприятия, чтобы укреплять правовую дисциплину и повышать защищенность общества. Поездка подростка на мотоцикле в Пытьяхе закончилась аварией. 16-летний юноша за рулем отечественного байка не успел сбросить скорость и столкнулся с попутной иномаркой, которая поворачивала направо. В результате несовершеннолетний гонщик получил травмы. Как выяснили госавтоинспекторы, водительские права лихач никогда не получал. Теперь за действия парня придется отвечать родителям. В управлении ГИБДД по Югре напоминают, что передача руля ребенку обойдется семье в 30 тысяч рублей штрафа или привлечение к уголовной ответственности за создание угрозы жизни. Добавлю, всего за минувшие сутки на дорогах округа было зарегистрировано 2 автоаварии, в которых пострадали 2 человека. Задержано 15 водителей с признаками опьянения. Еще порядка 60 привлечено к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Умную спортивную площадку достраивают с опережением сроков в Мегионе. Работы ведутся на территории за спорткомплексом «Олимп». Градоначальник Алексей Петриченко в рамках работы «Маршрут построен» оценил ход выполнения проекта. Его реализуют по федеральной инициативе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» и госпрограмме «Спорт России» при поддержке правительства Югры. Так, на сегодняшний день уже заасфальтировано основание. Готов хоккейный корт с бортами, где предусмотрены баскетбольные и волейбольные стойки. Параллельно идет установка воркаут-комплекса. В ближайших планах устройство газона и финальное благоустройство. По контракту объект должны сдать в октябре, но подрядчик намеревается завершить основные работы к середине августа. После открытия многофункциональная площадка будет доступна всем жителям. И последнее. У югорчан есть шанс представить свои культурные инициативы на федеральном уровне. Речь о старте 9-го всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Он рассчитан на авторов проектов, которые помогают сохранять народные традиции и укреплять межнациональную дружбу. Присоединиться к инициативе могут как сами жители округа, так и различные общественные организации. Прием заявок ведется до 20 октября на платформе конкурсы.рф. Авторам лучших идей помогут растиражировать их проекты на всю страну. Добавлю, конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте России по межнациональным отношениям и Фонда развития цифровых технологий в социальной сфере. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: И мы сегодня выспались. Здравствуйте.
4: Да, ну неправда.
3: Я выспалась. Неправда. На целых 1.5 часа больше спала, чем вчера.
4: То есть не 2.5, а 4, что уже дает свои положительные результаты.
3: Не 5 часов, как вчера, а 6.5. Да, этого, понял, конечно, знаешь, тоже недостаточно. Надо в идеале 7. Это прям, ну, нет, в идеале 8. А 7 это минималка.
4: Рассказываю.
3: Давай.
4: Обычно, вот когда чемпионат мира был, я спал 5 часов, ну максимум. на максимум.
3: Подтверждаю, было дело.
4: Я был всегда не выспавшийся, но у меня хотя бы ясное сознание какое-то было.
3: Почему?
4: Почему-то. Чемпионат кончился, я пообещал себе, что буду себя ценить.
3: Хорошо вести себя будешь.
4: Хорошо вести. В общем, лег в час ночи, проснулся в 10. Ну, допустим. Ну, то есть я больше 8 часов поспал. Так. Я вообще убитый хожу целый день. То есть на меня это негативно повлияло. И я подумал, может быть, у меня норма не 8 часов все-таки, а 6, например.
3: Да, кстати, так, вполне может быть.
4: Бывает такое, что... переспал, да, немного?
3: Ну, как, в основном люди, конечно, примерно одинаковые имеют параметры и потребности во сне, но если верить, опять же, биографиям великих людей, я, правда, не знаю, кто их биографию писал, ну, условно, все мы знаем, что такие великие люди, как Бетховен, Дали, очень мало спали, и это же самый известный метод Дали как раз, да, когда он ложку в руке держал.
4: Или связку ключей.
3: Или связку ключей.
4: Это, кстати, показано.
3: Давай договорю, вдруг кто-то не знает эту историю. И для того, чтобы проснуться, если вдруг он задремает, вот как только ключи выпадут из руки или ложка, он сразу услышит звуки, встанет. Это буквально несколько минут считанных, но за эти несколько минут мозг перезагружался у него.
4: Да, но вот представь.
3: Он сидя это делал.
4: Они реально просыпались от этого. Вот мы сейчас в 26-м году, век современных технологий, вот этих гаджетов, бесконечных будильников, которые орут, просто по духу орут.
3: Ну, ты про себя говоришь.
4: Я не просыпаюсь вообще.
3: Да, тебе можно просыпаться.
4: То есть, вот это очень странно, мозг просто адаптировался к этим звукам. Есть же такая тема, что люди, которые живут непосредственно рядом с железной дорогой, они не слышат железную дорогу.
3: Да, привыкают.
4: У них мозг не воспринимает
3: конечно.
4: Это все.
3: Тимур, тебе надо просто менять будильник, мелодию на будильнике.
4: Возможно.
3: Тебя она уже готова. Годами одна и та же.
4: Для сравнения, не слышу, когда будильник утром пытается меня разбудить, и он орет вот в ухо просто.
3: Подтверждаю.
4: Я не слышу.
3: Зато слышат все соседи.
4: Пока подзатыльник мне не прилетает уже от Марины, да сколько может.
3: Все соседи слышат.
4: Если, допустим, кошечка лакает воду на кухне, то есть далеко, через всю квартиру, я это слышу и просыпаюсь от этого звука. Потому что он как бы мне как будто бы не сильно такой привычный.
3: А я обожаю звук.
4: Навязчивый вот
3: этот... Вот это потрясающе, когда котики лакают воду, молоко. Это такой милый звук. На самом деле, по поводу вот этих привычек как раз, у меня тоже, если я начинаю понимать, что будильник уже не с первой секунды меня пробуждают, я просто меняю мелодию. И вот когда новая мелодия, когда твой мозг совершенно не знает, что он услышит утром, он реально реагирует. И я стандартно меняю мелодию, мне кажется, раз в месяц, а то и почаще могу иногда.
4: Маринки бы не было, я бы просыпал всегда. Абсолютно.
3: Если б не было тебя, должен ты мне сегодня петь.
4: Скажи, зачем? Тогда мне
3: нет,
4: жить.
3: Ты должен закончить. Как бы ты ходил, если бы не было тебя, как бы я ходил на работу.
4: Меня бы уволили сразу. Ну, то есть в конце первой недели мне бы сказали, все, не надо, не ходи больше. А зачем ты приходишь к часу каждый день?
3: Да, да. Ну, тебе бы просто пришлось искать работу с графиком, когда нужно приходить не раньше часа. Вот и все. С другой стороны, мне кажется, ты такой человек, если тебе скажут приходить на работу к 2, ты будешь спать потом до 12 и до часу, ложиться в 6 утра и все равно можешь просыпать.
4: Ну, ладно, так.
3: Потому что, когда у нас с тобой было утреннее шоу, мы с Тимуром несколько лет проработали на утреннем шоу, ну как несколько, 2 года точно, да? И спокойно, пожалуйста, ты ходил на работу к 7 утра, и ничего с тобой не случалось.
4: Ну, да, только надо тут отметить, что я не ложился просто.
3: Ну, иногда даже ложился.
4: Это было такое позднее вечернее шоу.
3: Ну да, на самом деле это отвратительный был график, потому что Тимур спал днем, ночью бодрствовал. Ну что это, организму сразу минус несколько лет. Надо по ночам спать, так устроены наши биоритмы.
4: В 12 часов дня, ровно, ни раньше, ни позже, пишет Сергей, встретились сегодня с бегуном, сделали фотографию, вот она, в районе Пойковского. В общем, он сегодня планирует в придорожной гостинице остановиться около Нефтьюганска. В целом бодрый, чуть-чуть, говорит, осталось до Ноябрьского. Ну, что-то тоже.
3: Конечно.
4: Неделю бежать. Переживает только, как Сургутский мост пересечь. Он ведь закрыт для пеших, да и охрана там со своими инструкциями определенными.
3: О, кстати, это хороший вопрос.
4: Ну, можно, наверное, пренебречь этим. Ну, то есть поймать попутку, проехать этот мост, дальше беги.
3: Ну, как вариант. Только надо сильно заранее поймать, потому что там же перед мостом не останавливаться, ничего нельзя, правильно, надо как-то хотя бы, я не знаю, ну, за километр, да? За 2.
4: Ну, сколько?
3: За 3.
4: Посчитать расстояние просто этого моста.
3: Да.
4: И пробежать еще чуть-чуть, полкружочка там.
3: На месте.
4: На месте, да.
3: Нет, я, честно говоря, тоже не задалась этим вопросом, но когда Альберт планировал это, почему он об этом не подумал? Или подумал, будь как будет, на самом деле человек вот живет, по течению жизни плывет, да.
4: Через Пермский мост пробежал.
3: Возможно, я не знаю, пойдут ли навстречу. Ну нет, все-таки здесь правила безопасности никакие навстречу пойти здесь не могут.
4: Это не первая, не последняя речка. Через нас вот наш красный дракон пробежал.
3: А у меня вопрос.
4: Пробежал,
3: да. Сергей, спасибо большое за информацию. Вообще у нас тут Альберт стал просто местной звездой. Все уже про него знают. Все, кто видит, останавливаются, фотографируются.
4: Ой, не поверите, даже ямальцы написали в соцсетях пост про него и сказали, что вот когда он мимо Ханты-Мансийск пробегал, он забегал на местную радиостанцию «Радио Югра», где работают Тимур Полунин, Марина Штейникова, наши земляки, которые долгое время жили на Ямале. Я такой думаю, что
3: ну, потому что,
4: не ожидал себя увидеть в телеке. Приятно стало, знаешь, как будто бы я звезда какая-то.
3: На сайте и в соцсетях. Мир тесен, на самом деле. Я вообще ни разу не удивилась. Передаем большой привет коллегам ямальским. Смотрите, я хочу немножечко тут, знаете, выяснить момент один, который я не совсем понимаю. Нам Сергей написал, что сегодня в 12 часов встретились. А вот наш слушатель Фирус буквально вчера написал в 3 часа дня, что 19 километров от Пойкова они встретились вчера. Да, около 2 часов. То есть вот получается...
4: Ну, как раз с 9 он бежит.
3: Да, ладно, все, тогда все сошлось.
4: Сергей пишет, здравствуйте, лучше переспать, чем недоесть. Да, Марина?
3: Да, так я за то, чтобы
4: лучше не переспать. Лучше все, что угодно, чем недоесть. Это вот для Марины, я ее знаю.
3: Нет, Сергей, я вообще, если брать вашу формулировку, я за то, чтобы и нормально поесть, и нормально поспать. То есть я и за переспать, и за доесть. Переесть, конечно, это не очень хорошо, но в целом да. Спасибо, Сергей, да, мы с вами одной философии. Ну, учитывая ваши смайлики, может, вы все-таки прикалываетесь, а я не прикалываюсь.
4: Здравствуйте, пишет Андрей. Знаю товарища, который в армии в работающем танке умудрялся спать.
3: Ого.
4: Ну, это накопительный эффект усталости.
3: Ну, я, кстати...
4: Когда и стоя можно уснуть.
3: Да,
4: на посту, наверное.
3: Студенческие годы спала в автобусе, пока ехала на пар, стоя. Я реально спала. Это не то, что закрыла глаза, это прям сон был. И как-то мои ноги меня держали, то есть четко была команда ногам дана держаться. А мозг в это время реально отрубался, просто спал. Я даже иногда просила рядом сидящих там или стоящих людей меня разбудить. Вот стою, например, да, держусь за поручни, стоит там рядом какая-нибудь женщина, бабулечка. Я говорю, слушайте, разбудите меня вот на такой-то остановке. Они меня будили.
4: Я в прошлый раз в аппарате МРТ уснул.
3: Угу.
4: В работающем. Который делал...
3: Ты поймал дзен.
4: Да, да. У меня вот эта вибрация от этого магнита, она в ушах так начала закладывать, что у меня как бы изнутри такой пошел, знаешь, объемный... этот взрыв какой-то внутри черепа, и просто меня в какой-то момент отключило. И вот, как бы тебе объяснить, две волны наложились через уши, проходя. Вот, хотя я очень некомфортно себя чувствую в аппарате МРТ, если поймаю паническую атаку.
3: Ах, ну вот видишь, ты не только не поймал, ты еще и там поймал.
4: Ну, чтобы вы понимали, меня в этот аппарат засовывали всем отделением практически.
3: Да, Тимур просто очень большой человек, и большой ростом, и такой объемный, широкие плечи.
4: Аппарат узкий, но он размером, ну не соврать, сантиметров 40 в диаметре, клянусь. То есть, и как бы я, получается, руки вот так вот, оба плеча смотрели друг на друга. И вот так меня пихали туда. И я еле-еле влез. Ой, страшно было, конечно.
3: Я тут общаюсь с нашими слушателями. Я просто твою эту историю услышала. Слушателям расскажи. А я тут пока отвечаю на сообщение. Нам написал Виктор, Виталий по поводу привычек наших человеческих. Согласитесь, пишет Виталий, что человек такая скотина, ко всему привыкает. Абсолютно согласна, всегда про это говорила и буду говорить. Вот в какие условия не поставь человека, рано или поздно он привыкнет. Иногда этим пользуются. А в целом, по жизни, это лишь доказательство того, что любая привычка нам подвластна. Вот захотим внедрить любую привычку, надо просто задаться целью, и рано или поздно вы привыкнете к чему угодно. Поэтому, когда вот эти отмазки типа, ну, я никак не могу делать зарядку по утрам, ты просто не ввел эту привычку. Вот и все. Это я Тимуру сейчас говорю. Виктор написал нам: «Добрый день, а я по трассе между Бойковским и Каркатеевым встретил...» Ну, опять же, вот пишет Виктор, знаменитую бегунью. Ну, почему-то...
4: Знаменитая бегунья Альберт.
3: почему-то многие путают Альберта. Я понимаю, за счет дредов длинных достаточно, которые он собирает наверху, да, то есть выглядит как большие длинные волосы. Вот, плюс ко всему, но опять же, от других признаков я, кроме длинных волос, не могу понять, почему путают частенько его с именно девушкой-бегуней. Нет, это наш знаменитый Альберт, Виктор. Вы видели того самого легендарного ультрамарафонца, за которым мы сейчас вот уже больше недели всем округом наблюдаем. Потому что он по-прежнему бежит по территории нашего округа. Мы как бы чувствуем как минимум свою ответственность за это, правильно? У нас очень многие слушатели после пятничного интервью с Альбертом подключились, брали его номер телефона, звонили, спрашивали, чем помочь, как, куда подвести и так далее. У нас есть, вчера рассказывали историю, как сопровождали два водителя на больших машинах Альберта, да, чтобы отгонять его от хищников, от медведей, которые были на трассе. И даже парни с легковушками тоже сопровождали его в пути, и они как-то все вместе там целым вот этим кортежем, можно сказать, вместе с ним преодолели 27 километров. Представляете, бросили все свои дела, он-то бежит ведь не со скоростью 60 километров в час, да? Он бежит, ну, какая средняя скорость у бегунов? 9-10?
4: 7, 8.
3: Ну, в общем...
4: Смотри, как бежать.
3: Вот, как минимум, если 27 километров, это, ну, как минимум 3 часа, они вот просто в его темпе рядом с ним ехали, потому что на трассе были медведи, и таким образом его, ну, как Альберт сам написал у себя в соцсетях, спасли ему жизнь. Поэтому мы все искренне переживаем, то, чем можем, помогаем, то, чем может. И, собственно, вот когда он пересечет уже границу Ямала, там уже, мне кажется, все. Подключаться уже жители Ноябрьска.
4: Уже не наша
3: и будут ему писать.
4: Ответственность будет.
3: Не, ну почему? Мы за ним, конечно, до самого конца будем следить.
4: Хотя бы давайте до Когалыма проследим за человечком.
3: Я уверена, что в Когалыме тоже наши слушатели подключатся и обязательно его увидят, сфоткаются, пообщаются, поздороваются, может быть, даже накормят. По крайней мере, вот наш слушатель, с которым я даже вот в личке переписывалась, супругу свою попросил домашнюю горячую еду приготовить Альберту, а поскольку ему очень нужны калории, я сказала, что это классная идея. Самое главное предлагать ему, потому что сам он ничего не просит, но если предложить, я думаю, с удовольствием поест. Вот, так что мы рады за вас, Виктор, что встретили вы Альберта. Да, мне кажется, у нас тут все водители. Шанс встретить Альберта сейчас 99,9%.
4: Ну, если ты, ну, ты по трассе сидишь, ты мимо не проедешь.
3: Однозначно. Тем более он в яркой футболке, его видно издалека. Да, еще и с коляской, которая обернута ямальским флагом, тоже яркий издалека видно флаг.
4: Он еще говорит, что многие предлагают подбросить. Да. И каков соблазн.
3: Согласиться.
4: Плюнуть на все.
3: Но все-таки...
4: Да, ему же самовка. Чего, здравствуйте, вторник, это не понедельник, такая вот...
3: Полегче уже.
4: Внезапная констатация фактов.
3: Да, ты сегодня...
4: Никому не нужная,
3: но... Ты сегодня будешь очень логичным, да?
4: Постараюсь. Я, по крайней мере, говорю, что уже чуть-чуть как будто этот нерв, напряжение, которое был вчера, подотпустило немножко. С другой стороны...
3: Идет магнитная буря.
4: Идет магнитная буря.
3: Но я, кстати, смотрела сегодня, она нормальная. То есть тут 2-3 балла геомагнитной активности, это норм. А вот завтра будет пятерка. Вот завтра как раз уже будем ощущать на себе все это.
4: На эфир шел, думал, обязательно надо вот эту умную мысль сказать, но почему-то забыл. Как вспомню, так сообщу. А пока что напомню номер телефона. Да. Плюс 7-950-510-66-66.
3: Ты справился. Молодец.
4: Он спал 9 часов, не могу даже выговорить цифры.
3: Тимур Павлов и Марина Штейникова с вами, свои люди. Мы с вами традиционно до 7 вечера. Новостей сегодня много, как обычно. Но прежде, чем мы приступим к каким-то серьезным поводам, давайте музыку послушаем.
4: Добрый день. Мы сейчас отдыхаем на водохранилище Нугушском. Погода комфортная, но волны сильные, пишет Алла. Это водохранилище в Башкирии, если правильно понимаю.
3: Да, Алла волны. У нас все еще в отпуске.
4: Главное, чтобы наша волна была... не слабый.
3: Да, главное, чтобы, да, главное, чтобы в приемнике правильно волна была. Вот и все.
4: Прикольно.
3: А так, в целом, уже даже просто побыть у водоема в жару, мне кажется, комфортно и приятно, да, позагорать, ножки помочить, опять же. А вот купаться в такие волны опасно, да. Музыку у нас дали, вернемся в середине часа.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Комментарий хочу зачитать от наших слушателей. Во-первых, написал Сергей из Нижневартовска. Говорит, что так много было сообщений про Альберта ультрамарафонца, что пошел вообще искать его в соцсетях, посмотрел его фотки и удивился. Говорит, ну правда, он очень похож на африканца. Говорит, надеюсь, я его не обижу вот этой формулировкой. И я, что я говорю, Сергей, его не, как только уже не называли африканцем, жителем Ямайки, часто путают и с женщиной. Ну, короче, там столько уже, когда мы спросили Альберта, как он относится вот к этим.
2: Ну, самое эпичное было африканская женщина.
1: Да, вот многие писали, африканскую женщину видел, как бежит на трассе в Югре у нас. А мы его спросили, как ты к этому относишься. Он говорит, ну, поскольку он такой уникальный, экзотичный, можно сказать, внешностью с детства обладает, у него вообще в детстве было прозвище Пушкин. И он говорит, до сих пор некоторые друзья его с детства так называют. Говорит, я уже настолько к этому привык, как меня только уже не называли. И вот он, когда появляется в какой-то неизвестной обстановке, вот, например, на трассе у нас в Югре зашел в придорожное кафе, для того, чтобы пообщаться с местными вот там мужиками, водилами, которые тоже зашли перекусить. Первое, что они у него спрашивают, говорит ли он по-русски.
2: Hello, my friend.
1: Да, говорят.
2: Where are you from?
1: Типа, по-русски говоришь? Как там по-английски?
2: Do you speak Russian?
1: Да, да, да, примерно так. И спрашивают, откуда ты? И когда он говорит, что я вообще-то с Ямала, я на русском всю жизнь говорю, я вообще россиянин, они все сильно удивляются.
2: Ему надо на ненецком отвечать им. Чтобы подумали, что это реально марокканец, к примеру.
1: Да-да-да, кстати. Причем ненецкий-то он язык прекрасно знает. Он стихи на своем родном языке пишет и песни. Вот. И, кстати, зашла я сейчас посмотреть какие-то... Он периодически, редко сейчас, потому что он бежит в основном, но периодически выкладывает посты. Вот, например, позавчера выкладывал про медведя. Нет, даже вчера, да? Как наши его водители в Югре сопровождали, помогали ему не встретиться лицом к лицу, лицом к морде, да, с медведями. А еще он написал, что очень много людей встречаются ему на пути, и некоторые даже целыми, ну, с пакетами какие-то привозят и еду, и подарочки. Вот, например, мужчины...
2: Скоро вторую тележку придется.
1: Да. Ну, мне кажется, люди понимают, да, что надо что-то небольшое по весу, не громоздкое, что-то такое компактное. Вот, например, в Пойковском, недалеко от Пойковского, приехали к нему мужчины, вот на фотографиях даже они есть у него, привезли ему целый пакет с гостинцами, красивые открыточки, магнитики Пойковского, ну так, чтобы на память было. И, кстати, вот наш слушатель Фирус, с которым я переписывалась не так давно ВКонтакте, он даже привез запасную покрышку и камеры для коляски. То есть, да, то есть даже выручают, покупают специальные штуки вот для того, чтобы заменить что-то и спокойно дальше. Поэтому мне хочется просто передать всем нашим слушателям.
2: Кивы классные
1: вот
2: вообще.
1: Вот правда.
2: Ты просто супер.
1: Даже. Нет, вот правда. Я уверена,
2: слов
1: что...
2: нет.
1: Что когда Альберт закончит всю эту дистанцию свою, он сказал, что обязательно смонтирует документальный фильм, потому что он все время с экшн-камерой. Кстати, у нас в студии он камеру не включал, потому что она у него заряжалась. Мы как раз ему зарядку дали. Поэтому мы с тобой, Тимур, в этот фильм не войдем. Ну, может быть, фоточку возьмет.

0: очень-очень слабо работает. Очень. То есть, чем старше люди становятся, тем больше они уже должны дополнительно как-то себя витамином D снабжать. А обычное солнышко не поможет.
1: Не слушайте, Марина, если есть сомнения с количеством витамина D в вашем организме, пожалуйста, проведите исследование.
0: Я вообще, подожди.
1: Сдавьте кровь на анализы. И только тогда делайте вывод. Возможно, у вас все нормально с витамином D. А вы, если начнете сейчас пить таблетки всяческие,
0: ты мне не дал договорить. Вообще любой витамин, касаемо D в том числе, надо обязательно узнавать у врачей. То есть первое, что вы должны сделать, это пойти сдать анализы. Но если, например, вы думаете, что летом все выровняется, нет, возможно, все-таки дополнительный прием необходим, но это только врач определит, во-первых. Второй момент я не договорила. Меланин, который вот как раз отвечает, да, за загар, вот этот гормон, который под солнцем темнеет у нас кожа, чем темнее, короче, кожа, тем сложнее людям и больше времени требуется для того, чтобы вот это же количество витамина было синтезировано. Короче, людям со смуглой кожей гораздо больше нужно времени для того, чтобы солнышко повлияло на уровень витамина D.
1: Ты знаешь, как китайцы в свое время поступили лет 10 назад? Читал, изобрели наушники специальные, но вместо музыки там световые импульсы. Ты их вставляешь в ухо, в одно и в другое, включаешь, и в течение 20 минут они посылают определенные частоты, колебания, волна, там, не знаю, свет, который попадает напрямую на, как она называется, перепонку и так далее, типа усваивается лучше. Вот искусственным образом витамин D.
0: Я помню эту новость, мы читали про нее, в эфире даже, по-моему, рассказывали. Насколько это рабочий механизм, я не знаю.
1: Я не проверял.
0: Да, конечно, это только китайцы проверяли. Ну и в завершение еще у нас ученые отмечают, что чрезмерное употребление витамина D, это тоже очень опасно для здоровья. Поэтому для того, чтобы понять, сколько вам надо, все через анализы, все через врачей. Вот главный вывод.
1: Который... В Анталии видели, что творится?
0: Нет, а что там?
1: Пока у нас на Урале из-за паводка размывает дороги, пока заливает любимую Маринину. Да, получается так. Ну, Пермь. Любимая Маринина Пермь.
0: Тебя смущает слово Маринина?
1: Да.
0: Маринина, да.
1: Все правильно. В Анталии 40... Ой, какой 40? 52 градуса жары.
0: Серьезно?
1: Да, нет, придумал. Ну, с того ни с сего решил наврать.
0: Жесть какая.
1: Серьезно. Температура воздуха...
0: Там, наверное, даже море, как парное молоко сейчас, да?
1: Критические отметки приобретает. И вот завтра обещают прям пик-пик. Чуть ли не 60 вообще. Ну, естественно, там призывают вообще не выходить из номеров лишний раз. Если кондер, хорошо, если нет, не знаю, спасайся, кто может.
0: Тут как будто даже никакие шезлонги, зонтики и бассейн не спасет, да? Мне кажется, сквозь зонт будет пробиваться вот это солнце, 52 градуса, ничего себе.
1: Но я тут чуть дальше мыслю, опять сейчас начнутся лесные пожары, опять Россия будет поставлять им там самолеты.
0: Может быть. Может быть. У нас, кстати, вот сегодня читала свежую статистику.
1: Они вот к нам не прилетели же, когда Дагестан топило. Может, мы тогда тоже не будем ничего им отправлять?
0: Но мы не такие. У нас свежая статистика по лесным пожарам в Югре. К сожалению, вот как сегодня сообщают у нас СМИ, площадь лесных пожаров за сутки выросла почти в полтора раза. И свыше 800 гектаров.
1: К счастью, она уменьшилась. Было вообще на пике 10 тысяч.
0: Ну, вот накануне у нас в регионе было 11 лесных пожаров, сегодня уже 18. Но в любом случае эта цифра, она действительно то уменьшается, то увеличивается. Я к тому, что пока это актуально, то есть пока стоит такая погода, конечно, никуда лесные пожары не денутся. И на данный момент у нас, вот если брать общую статистику за этот год, то 362 лесных пожара уже было зарегистрировано. Пожарные, конечно, сейчас без сна и без отдыха трудятся над этим. Так, ну ладно, все экономические новости, которые Тимур тут уже начал. А, еще, кстати, одной могу строкой сказать про тоже природную тему. Тут свежая статистика по клещам появилась. У нас уже 5100 югорчан в этом сезоне были покусаны клещами. Ну, это, кстати, относительно других лет не так, чтобы большой рост. И, кстати, здесь тоже...
1: Количество-то оно не растет. Растет количество инфицированных клещей.
0: Да, 523 клеща оказались инфицированными. И, кстати, 523 это только переносчики боррелиоза, 22 были заражены вирусом энцефалита, и 106 еще клещей опасны тем, что могут переносить эрлихиоз. Ты знаешь такое?
1: Да, конечно.
0: Я не знаю такую болячку. Слава богу, этого не дай бог, чтобы когда-нибудь вообще меня коснулось. Так вот, в этом году, кстати, из-за жары, можно сказать, и клещей чуть меньше, чем могло бы быть, потому что, оказывается, эти ужасные насекомые не любят жару, как и, кстати, всякие мошки, комары и так далее. Мы в очередной раз

0: заметили с Тимуром, что комаров в этом году вообще не видим, не наблюдаем. Мошкару тоже, но какие-то непонятные вообще странные обитатели у нас в квартире периодически появляются. Вот сетка порвалась на кухне накануне, и через эту сетку поперли какие-то очень странные насекомые. Они как будто бы похожи чем-то на комара, только большого. Крылья, как у стрекозы, огромные. Ноги какие-то в разные стороны. Короче, то ли
1: да. Это не те большие комары, которых называют малярийными.
0: Да нет, это не комар вообще.
1: Ну да, но он кровь-то сосет.
0: Да ну.
1: Я вот убил вчера, он был с кровью. Ну вряд ли это его кровь. Скорее всего, это наша чета.
0: Да, они, короче, такие страшные. Я до сих пор не понимаю, кто это. Что это за насекомые?
1: Хотя они не ведут себя как комары, то есть их основная задача не укусить, прилететь.
0: Они вообще,
1: да?
0: Мне кажется, не интересуются
1: просто
0: нами.
1: Они кружатся вокруг лампы, но у меня вчера садились, я вот с себя снимал это.
0: Короче, кто знает, что это за насекомые, напишите мне, пожалуйста. Я погуглю потом название и скажу, оно к нам прилетает или не оно. Потому что оно и прошлым летом прилетало.
1: Да, и они причем какие-то разные. У некоторых зеленые крылья, у других светлые.
0: Может быть, они к нам из леса, может быть, в центре Ханты-Мансийской их и нету, а мы просто рядом с Самаровским Чугасом, может, они с леса прилетают.
1: Вообще, очень странно еще, что происходит с пчелами. Тоже хотим обсудить.
0: Да, вот с этого, наверное,
1: пчелы
0: начнем.
1: Гибнут.
0: Да.
1: И сейчас всем очень интересно, особенно Следственному комитету, а почему это происходит? И у меня есть одна тоже теория.
0: Несколько уже
1: есть
0: таких.
1: Официальная версия Следственного комитета, есть неофициальная теория от меня.
0: Несколько таких эпизодов по стране. Кстати, один из этих эпизодов крупных на Урале. Расскажем об этом сразу после музыки.
2: Свои люди.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходимо консультация.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: дом они залетают почему-то. И, кстати, этому нашествию комаров в Югре в свое время даже обрадовались. Про это писали, вот я сейчас смотрю материалы, и наши коллеги из окружных СМИ, и даже федеральные СМИ, вот российская газета писала, что в Югре наблюдают массово вот этих комаров. Кстати, называются они комары.
1: Званцы.
0: Званцы.
1: А логично, да. Могу предположить, почему обрадовались?
0: Давай.
1: Обрадовались. Потому что они не вредят человеку, вроде как, они не пьют
0: они
1: кровь,
0: не кусаются, не представляешь? Должны. У них даже нет вот этого хобота, который есть у обычного комара, они даже не могут физически укусить
1: у
0: тебя.
1: У них срок жизни, я сейчас про них читал, срок жизни. А кого я вчера убил, и он с кровью был?
0: Обычного, это обычный что? Комар, а что ты говоришь, кто-то еще пищал над ухом.
1: Да.
0: Почему обрадовались?
1: Если их много, их едят. Стрекозы, птички, там, синички и так далее. Соответственно, кормовая база большая, и для размножения все есть. Стрекоз становится больше, стрекозы начинают поедать обычных комаров в том числе, и обычных комаров из-за нашествия званцов становится больше.
0: Тут как будто бы дело даже не только в птичках и в стрекозах.
1: В кормовой базе?
0: Массовый.
1: Для самих комаров?
0: Массовое вообще наличие вот этих комаров-званцов хороший признак, потому что это кормовая база для рыб. Рыбки ими питаются. И как говорят ученые, вот если в регионе есть эти комары-званцы, это индикатор степени чистоты рек и озер. Это значит, что рыба имеется и в большом количестве.
1: Да, все нормально.
0: Ну, кстати, говорят, ну это опять же, как говорят ученые.
1: А почему тогда купаться нельзя?
0: У нас, несмотря на то, что нефтяной промысел в Югре активно развивается, с экологией, значит, все хорошо более-менее.
1: То есть с экологией все хорошо. Комары-званцы появились, а купаться нельзя, потому что не все хорошо. Странно как-то.
0: Ну, для рыбы это вода подходит, для человека не очень. У тебя кожа чувствительнее, а рыба приучена в любой воде, мне кажется, жить. Ну, за исключением сильно токсичная. Так они же тоже приспосабливаются.
1: В Ганге можно купаться людям, а в Иртыше нельзя, да?
0: Может, в Ганге нельзя, просто об этом людям местным никто не говорит. У них там больше это с верой, с религией связано. Кстати, комары-званцы, они не кусаются, как уже сказал Тимур, так что опасаться их не надо.
1: Но они мерзкие по-прежнему.
0: Они, да, они выглядят неприятно.
1: Они вот это залетают в квартиру толпой и начинают вокруг лампочки
0: вот,
1: кружиться.
0: И, кстати,
1: но это раздражает. Меня вот просто
0: и говорят ученые, что если их собрать в большую кучу, то они издают звук не писка, как комары-пискуны, то есть традиционные, обычные, а именно вот такой звон. Я пока не наблюдала, потому что, видимо, нам не сильно большая толпа залетала. А по поводу противности, вот написал Сергей комментарий, у меня прям фобия на насекомых всяких непонятных. Угу. Прям представил их и фу. Бэ, аж мурашки по телу, это я сейчас дословно читаю. При этом, пишет Сергей, мухи, мошки, комарешки вообще по барабану. Я вот примерно
1: ну,
0: такая
1: то есть
0: же...
1: экзотику, да, недолюбливаю.
0: Да, я примерно такая же, потому что ну, мы же привыкли к этим обычным комарам и мухам. Я их как бы не... А сегодня мы, когда ехали на работу, в машину к нам залетела оса. Это было что-то с чем-то, потому что мы ехали на оживленном участке.
1: И Марина говорит, убей. Я говорю, я еду, я опаздываю на работу. Пусть нет. Она меня кусает, но я приеду вовремя, убивай сама.
0: Не, ну Тимур на самом деле не мог...
1: Каждый сам за себя, Марина.
0: Отвлекаться он никак не мог, потому что вокруг машины оживленный участок, он держится за руль, он не может вообще, он не имеет права посмотреть в салон, а она по салону летает вот так, и он просто сидит и говорит, сделай что-нибудь, а я ору, говорю, что я сделаю? В итоге мы открыли все окна, и она там через минуту, наверное, все-таки решила от нас двух истеричных людей срулить. Нет. Но это было страшно.
1: Просто
0: очень.
1: Ей страшнее, чем нам, Марин.
0: Думаешь?
1: Угу.
0: Не знаю, она летала себе преспокойненько по всему салону.
1: Ну, то, что она не общалась с тобой и не орала, спасите!
0: Короче, было страшно.
1: Убейте их кто-нибудь.
0: Зато моментально проснулась. Вот пока все утро на автомате, а в машину села и сразу хоп, спасибо.
1: Написал нам Олег, доброго времени суток, земляки, благополучного дня, с уважением, земляки.
0: Спасибо огромное.
1: Это наполовину мы земляки. Не, ну я
0: почему?
1: Тоже почти что пермяк.
0: Олег для меня дважды земляк, и поскольку родом с Пермского края, сейчас
1: мне
0: вот
1: кажется,
0: в Югре живет.
1: Мне кажется, он намекает про Пермь.
0: Не, ну сейчас-то Олег в Нягане живет, так что мы с ним дважды земляки. И по пермскому признаку, и по югорскому признаку. Мы, Олег, с вами дважды уже земляки.
1: Добрый день, пишет Дмитрий. В микрорайоне Восточном их полно. Угу. Мы читали про них. Яйца откладывают в воду. И если есть водоемы, это вообще благоприятное место для развития. Соответственно, возле всевозможных рек.
0: Да-да-да.
1: Их должно быть реально много.
0: Ну, а у нас Югра, в принципе, это сплошная, знаете, местность с водоемами, поэтому, естественно, у нас их в регионе предостаточно. Но, как выяснилось, вполне себе симпатичные, не внешне, но по смыслу, вполне себе симпатичные насекомые.
1: Видела же кадры, как кто-то... Или прошлый год был, или два года назад.

0: мужик снимал, стоя на каком-то судне, где-то на какой-то местной реке. Угу. Огромное, не то что огромное количество, слой, наверное, сантиметров 10 везде, вся палуба на этом судне. Все, он просто руками вот так загребает, да, в ладони. И оно там кишать горстями, начинает горстями.
1: Да. Ужас.
0: Ужас. И вот это бы я, даже если они не кусаются, но это все равно противно. Александр пишет: привет, свои люди, проезжаю мимо. Еду из Нягани в Когалым.
1: Круто! Когалыму привет, когда доберетесь. Кстати, Александр, вы тогда по-любому, раз едете в сторону Когалыма, по-любому встретите на пути у себя нашего ультрамарафонца Альберта. А мимо проезжаете, мимо нас, в смысле?
0: Ну да.
1: Мимо Ханты-Мансийска,
0: ну да?
1: Ну круто.
0: Ну да. О, нам скинул целую статью Сергей. Называется она «Насекомые, похожие на комаров».
1: Да.
0: Я вот здесь читаю: «Комары-долгоножки, это мои любимые, но Марина их терпеть не может, просто всегда визжит, пищит, кричит: убей его, убей». Я говорю: так он няшка, он добрый, он не кусается. Вообще, он, ну что, что он тебе?
1: Ну страшно.
0: Не пьет кровь, не кусается.
1: На самом деле, Сергей, у нас с вами очень похожая логика. Несмотря на то, что у вас мужская, у меня женская. Но я действовала по такому же плану. Я в Яндексе сейчас, когда вот музыка была в эфире, вбила просто «насекомые, похожие на комара». И вот таким вот методом поиска определила, что у нас в квартиру по вечерам залетают именно звонцы.
0: А вот эти, кстати, долгоножки, ну, с длинными ногами комары, они могут отбрасывать ноги свои. То есть у них их изначально, по-моему, 6, но я часто вижу с 4 лапами, значит, с 3, и сидят все спокойно. Ну, где потерял? А вон оно, оказывается, что. Москиты сюда же есть такое. Ну, не похоже на москиты, кстати. Москиты маленькие, а это огроменные. Что-то среднее между долгоножкой было.
1: Ну, тут Сергей спрашивает, есть ли у нас какое-то сейчас усиление.
0: Ну, не видели.
1: В городе. А, потому что вот патрули замечают наши слушатели. Я вот не знаю, честно говоря, с чем это связано.
0: О, я знаю, с чем
1: возможно,
0: это. У меня есть предположение.
1: С сильной большой аварийностью, нет?
0: У меня всегда есть предположение. У нас неделю назад под Тюменью задержали людей, которые хотели совершить теракт. И сегодня новость увидел о том, что в Тюмени ликвидировали еще одного человека, который хотел совершить теракт. То есть вот
1: ФСБ... Тоже на территории Югры?
0: Не, или на территории Тюмени. Просто... И то Тюмень был.
1: А, просто помнишь, мы же еще рассказывали
0: о
1: том...
0: Я только что сказал, что неделю назад был случай, когда под Тюменью задержали человека, который хотел совершить
1: теракт в Нягани.
0: Ну, это не важно где. Просто факт в том, что это наш УРФО. И вот сегодня ликвидировали, застрелили одного человека, который с бомбой шел взрывать кого-то, не знаю, вот. ФСБ так пишет, что я могу с этим поделать. Поэтому, скорее всего, это может быть вызвано вот этими вот ситуациями, которые уже превращаются в тенденцию некую, если там неделю назад один был, сейчас второй. Не факт, что нет третьего, правильно? И чтобы это предотвратить, пресечь и не допустить, возможно, идет усиление. Но это мои предположения.
1: Ну да, на самом деле, сейчас, в принципе, события таковы, что, вы помните, на прошлой неделе массовые проверки на дорогах были тоже в целях антитеррористических, поэтому все ради безопасности. Конкретные причины, конечно, мы не знаем, нам их никто не говорит, но постфактум, я уверена, мы узнаем. То есть обычно, когда уже что-то происходит, говорим: а, вот для чего все это было, оказывается. В любом случае, призываем отнестись к этому с пониманием, потому что если это делают, значит, так надо, чтобы наш регион оставался максимально безопасным. Услышимся с вами в новом часе. И вот новости экономики, которые Тимур уже пытался начать рассказывать, вот к ним и перейдем, чувствую.
2: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургутские правоохранители оценили соблюдение правопорядка в развлекательных центрах города. В Пытьяхе юный байкер спровоцировал ДТП. В Мегионе впервые прошел экстрим-забег «Стальной характер». Масштабный профилактический рейд провели правоохранители в Сургуте. Сотрудники городского УМВД при силовой поддержке Росгвардии побывали в развлекательных заведениях города с целью предупреждения и выявления правонарушений. Одно из ключевых достижений – пресечение попытки незаконного оборота запрещенных веществ. У 38-летнего местного жителя обнаружили сверток белого цвета с опасным содержимым и денежную купюру номиналом 100 рублей, внутри которой также находилось синтетическое средство. Общая масса изъятого превышает 3 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отдел по вопросам миграции доставили 15 человек для установления личности и проверки документов, включая подтверждение на право пребывания в России. Отмечу, югорские правоохранители регулярно организуют такие мероприятия, чтобы укреплять правовую дисциплину и повышать защищенность общества. Поездка подростка на мотоцикле в Пытьяхе закончилась аварией. 16-летний юноша за рулем отечественного байка не успел сбросить скорость и столкнулся с попутной иномаркой, которая поворачивала направо. В результате несовершеннолетний гонщик получил травмы. Как выяснили госавтоинспекторы, водительские права лихач никогда не получал. Теперь за действия парня придется отвечать родителям. В управлении ГИБДД по Югре напоминают, что передача руля ребенку обойдется семье в 30 тысяч рублей штрафа или привлечение к уголовной ответственности за создание угрозы жизни. Добавлю, всего за минувшие сутки на дорогах округа было зарегистрировано 2 автоаварии, в которых пострадали 2 человека. Задержано 15 водителей с признаками опьянения. Еще порядка 60 привлечено к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Югорчане на передовой рассказали, почему выбрали подразделение беспилотных летательных систем. Дело в том, что войска ВПЛА, официально созданные в конце прошлого года, стали одними из самых высокотехнологичных в зоне спецоперации. На запорожском направлении группы управления дронами под командованием офицера с позывным «Депутат» круглосуточно поражают цели противника на расстоянии до 45 километров. В первую очередь крупную технику. В отряд «Шаман», где служат многие бойцы из Югры, предприятие направляет на новейшие модели квадрокоптеров для тестирования. Недавно бойцы получили 15-дюймовый гексокоптер, разработанный под конкретные задачи. Сейчас устройство проходит проверку на дальность и грузоподъемность. Стоит отметить, что в войсках беспилотных авиасистем служат программисты, инженеры и другие специалисты. Например, бывший электрик готовит боезаряд для дронов, перерабатывая артиллерийские снаряды. По данным военкоматов, желающих служить в подразделении БПЛА стало значительно больше. Причина – относительная безопасность, работа с дистанционными комплексами и доступ к самой современной технике. И последнее. Мегион стал центром большого спортивного праздника. В городе впервые развернулся открытый экстремальный забег «Стальной характер». На старт вышли 11 команд. В их составе не только местные спортсмены, но и представители 8 населенных пунктов. Сразу из 3 регионов России. Участники преодолевали дистанции в 3, 5 и 7 километров. А на пути их ждали 28 препятствий. Грязевые траншеи, ледяная ванна, вертикальные стены и участки под колючей проволокой. Каждый метр трассы показывал не только физическую подготовку, но и умение держаться в связке и не сдаваться. Силу духа атлетов оценил и заместитель директора Департамента физкультуры и спорта Югры Александр Герунов. Он отметил вдохновляющую атмосферу, бойцовский настрой и азарт на дистанциях. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: про комаров поговорили, давайте теперь про пчел. Тем более новости, кстати, очень серьезные и тревожные. Два региона сразу фигурируют сегодня в федеральных СМИ. И в том, и в другом массовая гибель пчел. Причем больше, конечно, досталось Красноярскому краю. Но я, опять же, не знаю, как здесь сравнивать можно. 5 миллионов пчел, которые в Челябинске, это тоже ого-го.
4: Ну, короче, а как вы их посчитали вообще?
3: Красноярске, ну, люди же знают, сколько у них примерно пчел.
4: Просто на глаз?
3: Ну, вот смотри, если у тебя своя пасека, ты же примерно понимаешь, какое количество пчел у тебя. Вот так. Там же целые хозяйства, целые фермеры, фермерские хозяйства жалуются, понимаешь? Короче, начнем с Красноярского края, потому что там прям, ну, извините меня, уже 30 миллионов пчел, как минимум, по предварительным минимальным оценкам погибли в Красноярском крае. Написали заявление почти 25 фермеров, которые, собственно, эти пчелиные семьи содержали. Вот. И как считает прокуратура, понятно, что сейчас будет экспертиза, проверка, но по предварительным данным, скорее всего, это сложилась такая ситуация из-за обработки полей какими-то сильнодействующими пестицидами, из-за которых пчелы погибают. Эксперты сейчас, кстати, бьют тревогу и говорят, что такая ситуация вообще отражает общемировой кризис, ну, то есть по всему миру используют какие-то пестициды, от которых гибнут пчелы, и надо срочно пересматривать практику применения этих пестицидов, либо ужесточать контроль за их использованием, потому что это, ну, массовая такая гибель пчел по всему миру наблюдается. Вот у нас сейчас в России сразу два эпизода, и вот они оба свежие, сегодняшние, можно сказать. Второй случай как раз вот у нас на Урале произошел, в Челябинской области, Аргояжский район. Может быть, кто-то был в Челябинской области, знает, где это примерно. Там более 5 миллионов пчел погибло. И также, как считают в местной прокуратуре природоохранной, скорее всего, пчелы попали под обработку какой-то сильнодействующей химии, да, да, о которой пасечников просто не предупредили. То есть местные там сельхозпроизводители.
4: Есть у меня две теории.
3: Ну, давай.
4: Первое. Нет, три даже. Первое.
3: Сразу говори, что это твои вообще.
4: Ну, теории, знаешь, что такое? Когда я что-то придумал, это на практике не подтверждено и не доказано. Теория.
3: Да.
4: Первая теория — это правда. Действительно, кто-то просто начал использовать какую-то непонятную химию, заливать все поля. Номер один. Вторая — это диверсия. Имеет право на жизнь такая теория?
3: Ну, если это так, то это...
4: Определенные люди, зная, что они делают, что-то, например, разбрызгали где-то или распылили, пчелы умирают. Умирают пчелы, снижается урожайность тех растений, которые нужно опылять. Соответственно, это продовольственная безопасность России под угрозой. И третье — это борщевик, с которым в этом году по закону нужно бороться.
3: Угу.
4: Тем, кто ответственен за эти территории.
3: Думаешь, с помощью...
4: То есть хозяева полей, там, дорог, ну, кто отвечает за эти территории, они вынуждены бороться с борщевиком. И если ты обрабатываешь, например, поле с пшеницей от сорняка гербицидом, ну, это всегда же было. Всю жизнь так делали, пчелы не умирали. Борщевик, как и одуванчик, практически, имеет свою отраву. Возможно, просто неправильно что-то нахимичили в попытке избавиться от него. Вот такие три теории.
3: Ну, я просто не знаю. У нас, я понимаю, что закон принят о борщевике, но как от него избавляться? Только ли с помощью химии? Я вообще думаю, что если его окончательно не вырвать с корнями просто и не утилизировать, то это бесполезная история. Да? Химозой можно всякое
4: выводить. На бытовом уровне даже рекомендовали просто набирать вот эту отраву в шприц и вкалывать прямо в середину стебля.
3: Да. Интересно. Ну, может быть, вот такие три теории у Тимура. Какие будут официальные версии, мы узнаем, я думаю, чуть позже, потому что сейчас как раз идет экспертиза, и проверку проводят прокуроры. Посмотрим. Я думаю, что уже сегодня, может, к вечеру появится более-менее какая-то внятная информация. Ну, либо уже завтра, послезавтра будем ждать. Ну, конечно, это грустная история. Вот так вот по факту уже как минимум 35 миллионов пчел.
4: Начали расследование, естественно, да. Это вот, например, Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что зафиксирована массовая гибель, будут сейчас изучать. И отмечают, что мы будем принимать всевозможные там меры в случае обнаружения остаточного количества пестицидов по результатам лабораторных исследований. Но когда это нам ответ дадут?
3: Угу.
4: Через месяц?
3: Да нет, я думаю, раньше гораздо. Ладно, у нас тут россияне, кстати, тоже увлеклись выращиванием всевозможных вещей, ну, незапрещенных, естественно. Я просто была шокирована сегодня этими цифрами. Не знаю, насколько это исследование объективно и справедливо. Но давайте можем между собой эту статистику как-то либо опровергнуть, либо, наоборот, подтвердить. Как показало последнее исследование, каждый пятый житель нашей страны выращивает у себя на подоконнике или балконе мини-огород. Ну, это не обязательно прям мини-огород. Это может быть какая-нибудь зеленушечка. Лучок, кто-то даже овощи умудряется, я таких людей лично знаю. Ну, проще всего, как будто зелень, да? Вот, и оказывается, каждый пятый этим балуется. Ну, или хотя бы за последние там годы пытался этим заниматься. Но это что касается домашних вот этих мини-огородов. А если говорить про выращивание растений на даче или рядом с домом, то здесь вообще чуть ли не 80% россиян.
4: Вот если у тебя есть дача, если у тебя есть дом с территорией, с какой-то страны, там ничего не пытаться.
3: Речь еще идет еще и о комнатных цветах. То есть 8 из 10 россиян что-нибудь выращивают обязательно. Может быть, даже дома просто обычные цветочки.
4: Ладно, а серьезно, цены на красную икру достигли 15 тысяч рублей за килограмм. Вот такая вот история. К Новому году обещают вообще будет чуть ли не все 20. Будем ли мы покупать маленькую баночку икры за 2000 рублей? На новогодний стол.
3: За 2000 не будешь.
4: Или, может быть, сейчас это сделать и отложить на потом. Но доживет ли она? Не пропадет ли она? Не покушусь ли я на нее?
3: Ой, на самом деле, каждый год нам обещают, что сильно-сильно подорожает икра, а потом ты каким-то неведомым образом в сетевом магазине находишь нормальную, адекватную стоимость у икры. Ну, покупаешь не такую, какую обещали. Правильно? Ведь последние...
4: Ну, она и не такая вкусная, и там и не так уж и чтобы много. 80 граммов баночка, 500 рублей. И ты думаешь, ну ладно, ну что, один раз живем. Ну, тем более Новый год. Угу. Тем более это тот символ, без которого вроде как и не представляешь новогодний стол.
3: Угу. Ну, поэтому посмотрим. Странно, что, конечно, начали уже об этом в июле предупреждать, но это лишь говорит о том, что действительно все сбудется, скорее всего. Потому что обычно такие новости появляются в октябре, а не в июле. Ну, кстати, вообще в этом году я уже говорила много раз. Еще раз вот сегодня мне пришло на почту письмо от одного маркетплейса нашего, кстати, уральского. Вы, наверное, поняли сразу, про кого я. Мне там уже предлагают подборку украшений новогодних. Новиночку они завезли. Говорят, Марина, покупайте. Я тут еще, извините, и как-то к осени-то не готова. Не то, что к зиме и к Новому году. Но говорят, если купите сейчас, самые привлекательные цены будут. Так что как будто бы раньше и раньше нас готовят к этим праздникам. Уже отвлекают, может быть, чтобы мы о приятном думали, а не о том, что сейчас у нас пишут в СМИ. Ладно, про цены и про продовольствие, если заговорила, то я хотела вам рассказать, как у нас сейчас меняется вообще фарм-рынок. В частности, ты знал, что у нас на нашу фармацевтику большой спрос сейчас у заграницы? Пока мы... Что?
4: Первый раз слышу.
3: Первый раз. Я вот сегодня тоже была удивлена. РИА Новости пишут, что поставки лекарств и закупка лекарств из России в Южную Корею взлетели в 40 раз за последний год. То есть Южная Корея распробовала вообще наши фармацевтические какие-то...
4: Таблетки, понятно.
3: Нет, кстати, таблетки — это не самое массовое, что требуется, что у них пользуется спросом. Вообще Южная Корея у нас в первую очередь закупает отечественные наши вакцины и антибиотики. Вот это то, что они особо ценят. И за последний год в 40 раз нарастили покупку наших как раз вакцин и антибиотиков. Вот так. Это к разговору о том, что, помнишь, не так давно проходил опрос, если будет выбор между отечественным препаратом и зарубежным, какой вы выберете? Ну, там, кстати, примерно 50 на 50 разделилось мнение россиян, но чуть-чуть больше было за отечественную. А вот, пожалуйста, на международном рынке наши препараты очень даже ценятся. Ну, 40 раз, извините меня. Ничего себе.
4: Понятненько. Я не знаю, что сказать. Ну, хорошо, молодцы или что. Ну, давайте не будем им продавать. Мы с ними дружим. Ну, с Южной Кореей мы дружим с ними?
3: Да мы в торговом плане дружим чуть ли не со всеми.
4: Почему? Вот против нас весь Запад воюет, мы им продаем все, что можно. И рыбу, и нефть, и газ, и все поставляем. Пожалуйста, берите.
3: Ты очень часто задаешь этот вопрос, но на него нет ответа. Хотя ты сам на него отвечал.
4: Мне нужен экономист в эфир, реально. Ну, я не понимаю, почему у нас икра красная 15 тысяч рублей, мы ее продаем за границу, ну, явно дешевле. Вообще, хотелось бы закон какой-то увидеть, который бы запрещал на экспорт отправлять дешевле, чем на внутреннем рынке мы это продаем. Потому что меня это раздражает и бесит дико. Почему у меня хлеб 100 рублей, мы продаем там пшеницу за 3 копейки? Ну, это условно, опять-таки, сейчас вы можете прикопаться к моим словам, но сколько у нас стоит килограмм пшеницы на внешний рынок отправить?
3: Не знаю.
4: Почему-то хлеб у нас 100 рублей.
3: Ну вот, если ты говоришь, тебе нужен экономист, пожалуйста, позови. У нас же есть даже контакты каких-то федеральных экспертов на эту тему. Можешь позвать и пообщаться с ними на эту тему. А вообще, ты говоришь, дружим мы с ними или нет, еще раз говорю, в экономическом и в торговом плане, мы дружим, ну, практически со всеми. Мы, например, вот я уже говорила, да, что Америка у нас в этом году закупила рекордное количество нашей газировки, как ни странно, хотя они являются мировыми лидерами по выпуску газированных напитков и родоначальниками. А сегодня еще читала РИА Новости, опять же, пишут в своем разделе экономики, что Америка распробовала и наш российский сыр, они в этом году закупили рекордное количество сыра, при том, что только полгода прошло. Поэтому с Европой вообще мы тоже активно торгуем всем, чем можно и нельзя. Ну, про Китай я уж вообще молчу, и про рынок Азии в целом у нас эти страны всегда
4: да нет,
3: закупали.
4: Китай вот. Вопроса нет. Китай — наши стратегические друзья и партнеры. Северная Корея тоже, Беларусь, Казахстан. Вот убей, не могу понять. Ну, типа, мы с Южной Кореей, если у нас такие натянутые отношения довольно-таки, да, с Японией у нас там нерешенные вопросы по Курилам. У нас с Евросоюзом, ну, не то, что у нас нет открытой войны, например, да, но все как один, вот кого слышишь, он против нас, Запад развернул войну, это настоящая, там, гибридная, и так, и всякое, пятое, десятое. Так о чем мы с ними торгуем? Давайте прекратим отношения.
3: Я боюсь, что ты не найдешь эксперта, который тебе ответит на этот вопрос. Только если министерство Минпромторг, например, позвать в гости. Но Минпромторг вряд ли тебе на эти вопросы ответит. Скажут, ты... Миленький, в политику-то не лезь. Мы знаем лучше, кому и что продавать.
4: Да я и не лезу, просто потом слышишь новости, ну, увеличили, ну и дальше что? Зачем мне это знать вообще? Ну, не рассказывайте мне об этом, увеличили, чтобы меня побесился.
3: Слушай, я
4: или
3: не знаю.
4: Или там они в Евросоюзе сидят, мы, значит, санкции, 48-й пакет придумали, но мы рыбу уберем. Ладно, так уж и быть, дадим возможность России продавать нам рыбу, потом заморозим снова их активы и не расплатимся. Пусть они нам рыбу поставляют, деньги им не видать. Что за бред вообще?
3: Ну, это клоунада меня тоже, конечно, из Евросоюза раздражает. Но в целом, почему тебя так Южная Корея с фармацевтический рынок зацепили? Мне кажется, это наоборот очень круто, что наши фармацевтические продукты пользуются на мировом рынке спросом и популярностью. Вот, например, закупили маленькую партию антибиотиков, поняли, что они лучше вообще. И в этом году в 40 раз увеличили поставки. Покупки. Мне кажется, здесь сплошные плюсы.
4: Хорошо, у нас музыка сейчас по плану.
3: Да, музыка и реклама, мы в середине часа вернемся. Не все экономические новости, кстати, обсудили, так что и к ним тоже вернемся сегодня.
0: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Кстати, неожиданная вообще история получилась. У нас тут в ЦИОМ, во-первых, спасибо им большое за то, что они никак не устают спрашивать нас практически ежедневно о чем-нибудь. И мне иногда кажется, что они уже не знают, что еще у нас спросить. Вот на этот раз они взялись за игрушки, в прямом смысле этого слова, и начали расспрашивать нас, в какие игры мы с вами играем. Самое для меня, по крайней мере, удивительное...
2: Конкретно что? Настольные, компьютерные, физические, уличные, активные игры, пляжные игры, вот ты, водные.
1: Вот ты прав совершенно, потому что, ну нет, компьютерный, кстати...
2: Как вопрос был сформулирован? Во что вы играете?
1: Да, про компьютерные игры речи здесь не идет, а вот все остальное, все остальные игры, которые можно вне компьютера сыграть здесь, да, в принципе, упоминаются.
2: Ни во что. В игру под названием «Проживи до завтра». Пойдет такая игра?
1: Нет, такие здесь даже не фигурируют наименования. Но в целом россияне очень любят играть, вот что показал этот опрос. И, как ни странно, вот что меня лично удивило, чаще всего играют во всевозможные игры россияне, которые не имеют детей. Хотя мне казалось, что наоборот, если дети в семье, то как будто бы игры там...
2: Уместнее поиграть на столке с ними, в что-нибудь активное.
1: Ну да, ежедневная такая история, как будто бы. Но при этом, когда спрашивают, в какие игры вы любите играть, надо отметить, что большинство игр, которые мы выбираем, они интеллектуальной все-таки направленности. И это, мне кажется, тоже говорит о многом среди нас. То есть если мы не просто тратим свое время на игры, да, ну, убиваем время, мы еще это делаем с каким-то умом, развивая мозг.
2: Я очень хочу поиграть в одну игру, D&D называется, или D&D.
1: Что это?
2: Это формат «Подземелья и драконы», когда ты собираешься с компанией, ну, единомышленников, когда у вас есть, ну, типа на стол, когда у вас есть ведущий, и он вам рассказывает какую-то историю. А вы представляете, что вы в этой истории один из, как бы, персонажей главных. Ну, то есть герой в некотором плане. Вот ты можешь играть там за какого-нибудь эльфа-мага. Я буду там условно орк-мечник. И мы с тобой путешествуем по описанию нашего вида. Вот есть у нас ведущий, он нам расскажет, что вы оказались там в лесу, к примеру. Вы пробираетесь сквозь заросли, слышите крик о помощи. Что вы будете делать? И мы с тобой предполагаем, что мы будем делать. Там пойдем посмотрим, кто нас там зовет, так или кто просит.
1: Ты знаешь, что это даже в фантомасиске можешь
2: я
1: играть?
2: Я просто не знаю, где.
1: Ой, так это за 5 минут найти информацию в интернете не проблема. Если
2: так
1: реально
2: сказать,
1: хочешь...
2: ролевые игры, но не в нормальном плане.
1: Да, в классическом их понимании.
2: Ну, да, в таком.
1: Но это, если хочешь реально, я тебе в ближайшие выходные организую.
2: Давай.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Все, договорились.
2: Только вместе пойдем. Будешь приобщаться.
1: А что я? Я обожаю игры. Обожаю. Кстати, вот, например, когда мы собираемся с друзьями
2: может, кто-то
1: или
2: знает,
1: семьей...
2: Вот в Ханты-Мансийске у нас есть такой кружок по интересам, где можно поиграть в эту историю? За деньги там без проблем. Ну, то есть, просто кто знает, может, собираются вот эти вот... Ну, их назвать не надо сумасшедшими людьми, хотя я так не считаю.
1: Это увлеченные люди, а не сумасшедшие.
2: Увлеченные, но они могут целый год собираться каждые выходные.
1: Напишите нам, да, дорогие жители Ханты-Мансийска, если вы знаете где. Но мне кажется, вот если взять любое модный сейчас такой формат антикафе, там в первую очередь люди собираются как раз поиграть в подобные вещи. Поэтому ищешь антикафе, звонишь, спрашиваешь, когда ближайшая игра. Ладно, я хотела про игры, в которые россияне все-таки играют. Самую популярную, угадаешь?
2: Ну, понятно, что карты, дурачка играют.
1: Карты не самые популярные.
2: Ну, монополию, значит, сказать. Да?
1: Нет.
2: Как футбол?
1: У нас, кстати, в Югре очень...
2: Шахматы?
1: Да, да. Самый популярный ответ — это шахматы. 40% мужчин так в России говорят, 20% женщин.
2: У меня очень странное тогда получается окружение. Я не знаю реально ни одного человека, который в шахматы играет. Вот, ну, ни одного человека, который играет в шахматы.
1: Но у меня...
2: Последний раз мы собирались в компании, причем Марининой двоюродной сестрой, вот у нее жених играл в шахматы, и он говорит, давай. Я говорю, ладно.
1: Я
2: ему по-быстрому проиграл, мы один раз там, и все.
1: Я как раз хотел сказать, что вот у меня у двоюродной сестры дома шахматы, они играют.
2: Вот это первый и последний раз, когда я в шахматы играл с кем-то.
1: Но видишь, все-таки в твоем окружении есть такие люди.
2: В моем окружении больше людей, у которых нарды, знаешь?
1: Вот, ну ты, кстати, близок, потому что нарды идут тоже в
2: числе
1: самых популярных.
2: И когда я слышу, что у нас в Югре 100 тысяч человек увлекается, причем не просто там дома сидят, играют, какие-то секции ходят, разряды у них есть. Ну где они все?
1: Короче, ты ищешь шахматистов, чтобы стать их друзьями.
2: Я не умею играть в шахматы, я их не ищу. В нарды я поиграю, но мне интересно. В шахматы я не умею.
1: Вот именно потому, что у тебя среди окружения нет шахматистов, ты подвергаешь это сомнению. Но у нас, в принципе, очень шахматная страна. И люди играют даже ради развлечения. Не для того, чтобы там какой-то разряд получить и спортсменом профессиональным стать. Да, шахматисты тоже спортсмены. Но для развлечения и при этом как бы умного досуга, да, выбирают шахматные. Шахматы. Нарды ты назвала тоже, причем чаще выбирают нарды мужчины. Женщины очень редко отвечали так. Но помимо шахмат и нард есть еще шашки. Здесь примерно 50 на 50 разделилось между женщинами и мужчинами. При этом есть чисто женские виды досуга.
2: В шашках знаешь, что мне нравится?
1: Что?
2: Вышибалы. Это когда вот эти вот шашки ставятся с двух сторон в ровную линеечку. Вот 8 штук там, 8 штук здесь. И ты шелбанами пытаешься своей шашкой выбить шашки противника. Mm-hmm. Вот такая игра мне нравится. То есть сами шашки я даже не умею играть.
1: Понятно.
2: Кошмар вообще, да?
1: Надо тебе срочно...
2: Меня в элитарный клуб «Что, где, когда» не возьмут.
1: Ой, кстати, про «Что, где, когда»...
2: Там такое... же они все и шашки, и шахматы, и все
1: такой
2: умеют.
1: Такой ответ тоже есть. Но давай назови сначала самые женские виды досуга, которые именно девчонки российские называли. Ты можешь даже меня вспомнить.
2: Игры.
1: Да. Есть такая одна. Но это даже не то, чтобы игра.
2: Ты играешь в игры?
1: Ну, я не знаю, почему ВЦИОМ отнес вот этот вид досуга к играм.
2: Типа три шарика собери цветных.
1: Нет, судоку. Женщины российские очень любят судоку, в отличие от мужчин. Я это могу подтвердить, потому что обожаю судоку. У меня в телефоне есть судоку, который работает с интернетом, без интернета. У меня дома целая книжка с этими японскими кроссвордами. И как только она заканчивается, я сразу покупаю другую. Судоку — это вообще моя большая любовь.
2: Напоминает Александр из Югорска, говорит, это Чапаев называется, когда их стреляют шашками.
1: А, ну вот.
2: Или Чапай. Ну, у нас в моем детстве называлась эта игра по-другому. Ну, не, она тоже прикольная, потом, может быть, когда-нибудь расскажу. Это не эфирная тема, но смешная. Вот как тебе? Вот теперь я хочу рассказать. Может, запишем подкаст, где ругаться можно матом?
1: Ну, его ты даже в интернете не опубликуешь.
2: Почему?
1: Но если большая аудитория, больше 10 тысяч, то это приравнено к СМИ.
2: Подождите, вот, например, что было дальше, да?
1: Да.
2: Проект... который уже, по-моему, закрылся или вот-вот это сделает из-за проблем у целого ряда ведущих. И там прям ругаются спокойно. Никто даже не вуалирует, не пытается запикивать.
1: Ну, они, может быть, только на Ютьюбе ругались, потому что эта площадка у нас вообще в России как бы не подлежит, скажем так, мониторингу. А вот в ВК, когда они выходили, тоже, да, спокойно? По идее, потому что в ВК, если у них аудитория больше 10 тысяч подписчиков, то они приравнены тоже.
2: Я их в ВК из принципа не смотрел.
1: Угу.
2: Я все ждал, когда вернуться на YouTube, тогда и посмотрю. В ВК мне было неинтересно за ними ходить. Андрей пишет, жизнь вообще воспринимаю как компьютерную графику, сюжет отстой, графика офигенная. Есть такая фраза. Мемная.
1: Ну, хоть что-то
2: это графика,
1: отменное.
2: Знаете, графика хорошая, покуда зрение хорошее.
1: Но вы знаете...
2: Вот у Марины графика не очень.
1: Да, у меня
2: что-то...
1: очки, причем очки такие, что я в них уже начинаю щуриться, значит, надо менять очки, ну, диоптрии как минимум. Слушайте, по поводу графики, это окей, хорошо, что она у вас офигенная, как вы сказали, но вы не забывайте, что это компьютерная игра по названием «Жизнь», мы же там не как бы сами вроде авторы. Ну, на что-то да можем повлиять.
2: Нет,
1: давайте влиять.
2: Ощущение, как будто мной на хардкоре играют, реально. И не... без доната причем.
1: Я понимаю, что очень многие вещи от нас совершенно не зависят, но есть определенно у каждого из нас какое-то поле, где мы на что-то можем влиять. На свои решения, на свое настроение, на свое окружение. Вот на все это мы можем влиять. Давайте здесь вот как раз использовать эту игру по максимуму. И настройки такие делать, которые нам самим хотелось бы. Вот здесь мы подвластны нам все, пожалуйста.
2: Вообще нет. Ну, не согласен я с тобой. Есть куча зависимостей, которые человек не может побороть. Например, игромания, да? Лудомания.
1: Я тебе сказала про настроение. Настроение
2: зависимость
1: каждый...
2: от веществ определенных, от алкоголя зависимость.
1: Ты говоришь то, что не за...
2: А это все является частью жизни. Если человек не может бросить играть на деньги в казино, соответственно, его окружение, оно рано или поздно вот сужается до уровня таких же, как он, которые просто в долг нечего ему
1: если
2: дать.
1: Если ты захочешь, ты поменяешь окружение. Если ты захочешь.
2: Вот если, а если ты захочешь?
1: Такая...
2: А вот те наркоманы, которые миллионами умирают, они почему-то не хотят, да? Значит, у них нет возможности, может быть, такой. Может быть, их зависимость сильнее, чем их желание, Марин.
1: Ну, может хорошо, быть, а если взять человека, если независимого от наркотиков?
2: Да, естественно. А тогда ему что хотеть?
1: Ну, вот ты, например,
2: у него нет зависимости.
1: Же,
2: объясняю еще
1: раз. У тебя же нет зависимости. Ты можешь себе окружение взять, какое захочешь? Да. Можешь. Настроение можешь свое изменить? Можешь.
2: Ты подменяешь понятие сейчас. Я тебе назвал 3 пункта. Это зависимость от азартных игр, это зависимость от веществ, это зависимость алкогольная. Если бы каждый из этих людей, из миллионов, покончивших жизнь самоубийством, дошедших до ручки, спившихся, умерших в алкогольной коме, если бы каждый из них мог, как ты говоришь, взять и изменить все, они бы не закончили жизнь так, как они закончили.
1: А тебе обязательно брать эти категории? Вот ты ни к одной из них не относишься. Ты же можешь в своей жизни что-то менять, так же, как и любой из нас. Вот и все. Ты тоже как-то узкую категорию выбрал. А вообще, думаю, мысль моя была понятна.
2: Слушай, ну интересно, если бы я мог, я бы давно стал миллиардером и жил бы на островах каких-нибудь.
1: Я же тебе говорю, если...
2: Если бы я мог.
1: Так я тебе
2: возможно,
1: говорю,
2: я не могу.
1: Я тебе говорю про те вещи, на которыми ты властен.
2: Например?
1: Настроение твое. Не позволяй никому над ним влиять. Включи себе классную музыку, выпей кофе. Ты же знаешь способы поднятия настроения.
2: Если бы я так мог, я бы снимал бы короткие видео в YouTube в очках и с белоснежной улыбкой ехал бы
1: в
2: Майбахе и говорил, какое солнышко замечательное
1: сегодня. Ты все можешь. Ты можешь снимать не такие ролики, а другие.
2: Получается, не могу.
1: Есть вещи, над которыми... Ну, что прям... Ты такое ощущение, что прям вот все, над тобой полностью все управляют. Тобой полностью управляют. У тебя ничего в жизни сам ты не делаешь. Зачем ты такие вещи сейчас
2: честно,
1: говоришь?
2: Честно, да. Я не верю в то, что можно усилием воли поменять настроение с плохого на хорошее.
1: Я это делаю каждый день по 100 раз.
2: Я считаю, что это лицемерие.
1: Нет, а я считаю, это
2: Я считаю, что ты сама себя просто убеждаешь в том, что у тебя хорошее настроение.
1: Ты знаешь, начни хотя бы с этого. Если ты себя в этом убедишь, настроение поменяется.
2: Зато я честен перед собой. Если у меня плохое настроение, я буду наслаждаться этим настроением.
1: Но это плохо для здоровья, как минимум.
2: Откуда
1: нельзя
2: быть
1: так часто. Ну, господи, тебе любовь. Тебе врача позвать в эфир?
2: Есть ли игра «Мафия» в этом списке?
1: Есть, знаете, «Мафия», «Монополия», они все вошли в общую категорию на столах.
2: Георгий.
1: Георгий, есть «Мафия», но это выбрали... Есть такая, знаете, категория, те, которые набрали меньше 5%. Вот «Мафия» как раз сюда вошла. Сюда же вошла игра «Что, где, когда», которую мы с Тимуром очень любим. Сюда же вошла «Монополия». Кстати, «Пазлы» тоже почему-то пользуются не большой популярностью. Вот все они набрали около 5%. Вот. И, кстати, настолки типа «Мафии» и «Монополии» женщин чуть-чуть больше, чем мужчин, но в целом там 50-50.
2: Евгений пишет, у моей супруги есть мечта хоть раз обыграть меня в шахматы. Читает много книг по шахматам, самоучители всяческие, а все равно не помогает. Я бы ей подсказал, как можно это сделать, в легкую причем.
1: Ну так подскажи, Евгений.
2: Ну, если она сейчас слышит нас, смотрите, можете схитрить, запустите на телефоне...
1: Тебя слышит Евгений, точно.
2: Запустите на телефоне игру в шахматы, поставьте самый ужасный, там, мощный уровень сложности и ходите сами так, как ходит Евгений, а отвечайте на его ходы так, как вам отвечает компьютер на эти ходы.
1: Ну, Евгений тоже это услышал. Скорее всего, вот супруга-то его...
2: При этом важно...
1: Нет, а Евгений все теперь знает.
2: Белый же первый ходит, если я правильно помню, в шахматах. Важно, чтобы Евгений начинал первый, а и вы, соответственно, в вашей игре на телефоне запущенной тоже начинали первым. Просто зеркальте ходы и все.
1: Меня, честно говоря, вообще во всем этом умиляет тот факт, что ваша супруга даже книги покупает специальные, читает, вот настолько хочет вас выиграть.
2: А вы не можете поддаться?
1: Да, хотя бы разочек. Но представляете, мечта сбудется. Это ж какое счастье будет у нее.
2: Это тоже как бы нечестно, на самом деле.
1: А можно ли в шахматах поддаться? А, ну можно, да. В принципе,
2: просто.
1: Ты же там можешь не тот ход совершить, который хочешь, и все.
2: Олег написал,
1: интересная
2: что мысли
1: мечта.
2: Материальны. Главное думать об этом.
1: Да, я с вами согласна абсолютно.
2: Как Марина.
1: А почему?
2: Она
1: как...
2: тоже так стоит. Мысли материальны.
1: А кто спорит? Ты споришь? Ты считаешь, что мысли не материальны? Я думаю, что ты же сам знаешь, что если одну и ту же мысль...
2: Ну, честно сказать?
1: Вот если ты одну... Вот выбери себе любую мысль. Начни... Вот давай ради эксперимента какую-нибудь плохую мысль и хорошую. И ты будешь сутки жить, прокручивая плохую мысль, а потом сутки прокручивая хорошую. Просто посмотри, как мир подстраивается. Посмотри, что происходит. Посмотри на свое состояние в этот момент. И ты поймешь, что в зависимости от того, какие у тебя мысли транслируются в голове, вообще все меняется. Я это тебе не говорю, потому что книжек поначиталась, потому что я это на практике знаю. Поэтому, когда у меня плохое настроение или какие-то плохие мысли, я мы вот прям усилием воли просто говорю, так, мне это не надо, и перехожу на новую, скажем так, волну. Самый быстрый способ, кстати, знаете, с плохого на хороший переключиться, ну, лично у меня, не знаю, как у вас, это просто включить какую-нибудь любимую музыку. Вот 1-2 трека, все, ты уже совершенно на другой волне.
2: Я правда считаю, что жизнь — это бесконечная череда случайных событий. И никакие мысли не материальны. И никакой кармы не существует. И справедливости в этом мире, в этой жизни нет. И все. Это просто удобная отмазка, чтобы успокоиться. Вот, типа, ну, там, его, он будет наказан судьбой.
1: Это теория и мировоззрение Тимура. Я придерживаюсь совершенно иных взглядов.
2: Легкий уровень фатализма.
1: Ну, наверное, хорошо, что все мы разные, смотрим на мир по-разному. Но вот если рядом с такими, как Тимур, не будет более оптимистичного партнера, мне кажется, как бы до психушки недалеко, как будто бы. Или до чего-нибудь не очень хорошего. Поэтому, если в вашем окружении есть такие люди, ну, вытягивайте их как-то на светлую сторону, я не знаю. Что, их бросать, что ли, теперь вот этих?
2: Вот этих вот.
1: Да, вот этих вечно негативящих.
2: Надежда нам написала комментарий по поводу того, что Южная Корея там нарастила закупки лекарств.
1: Да.
2: Мы тоже ведь вынуждены закупать за рубежом лекарства, несмотря на международную обстановку.
1: Да.
2: И дальше.
1: Все правильно. У нас, кстати, если...
2: Ну, кстати, тебе сейчас следующее сообщение. Марина, всецело тебя поддерживаю. Музыка действительно меняет настроение.
1: Да, Марина. да. Поэтому вот я просто для себя, я над этим целенаправленно работала много лет, и у меня целый список того, что мне поднимает настроение. Я знаю все рецепты, я вот себя как проект изучаю всю жизнь. Я знаю, как в любой ситуации поступить, чтобы вот сейчас перейти на другую волну настроения. И я для себя вывела, ну, такие выводы сделала, что музыка — это самый простой. Вот это когда даже нет ничего, но как минимум плеер с наушниками у меня всегда в сумке. Вот в любой ситуации жизненной включи просто музыку, которая прям по кайфу, и у тебя через 5 минут от плохого настроения уже ничего не остается, правда. А вообще способов поднять себе настроение, их миллионы. Просто надо понимать, какие вам подходят. Но я себя изучала много лет.
2: Мне иногда хочется послушать музыку, когда у меня плохое настроение, но, как правило, знаешь, какой-то репертуар там, ну что-то типа ария какая-то условная.
1: Которая тебя что-то еще больше,
2: она,
1: да?
2: Она меня еще больше перевозбуждает. И мне вообще хочется психануть, встать и убежать в деревню. Понимаешь?
1: Значит,
2: вот
1: тебе
2: так
1: надо найти другой плейлист, который тебя на
2: позитив. А мне эта музыка не нравится. Тут конкретно твоя, ну, мне она не нравится.
1: Ну, у тебя что, репертуар ни одной позитивной в жизни такой, не поверю.
2: Не припомню.
1: Ну, все, придется мне прошерстить твой репертуар, посмотреть вообще, что там... Что к чему? Может быть, порекомендовать тебе какие-нибудь треки. Так, у нас реклама, музыка дали в конце. Сейчас вернемся.
0: Свои люди. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в «Дрин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: У нас, кстати, вот появилась статистика свежая, РИА Новости публикуют ее со ссылкой.
0: «Люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: У нас, кстати, вот появилась статистика свежая, РИА Новости публикуют ее со ссылкой на аналитиков финансов.

0: рублей? Сколько тысяч? Какая сейчас ставка?
1: А я расскажу, потому что россияне рассказали, какие суммы дают детям в качестве карманных.
0: Они нас сейчас напугают, да? Сейчас будут говорить прям такие суммы, что у нас зарплаты меньше, да, чем...
1: Нет, нормальные суммы, адекватные для детей, как мне кажется. Но я сейчас просто вот про бабушек подумала. Раньше действительно в моем детстве не было такого, чтобы деньги подарить, да? Всегда были подарки.
0: Было такое, что деньги подарить? Было такое. Сколько детей обжигалось на этом?
1: В плане?
0: Дают деньги... подарили на день рождения, там, на Новый год, бабушка, ты их копишь, собираешь, у тебя какая-то уже сумма появляется, ты уже строишь планы на эту сумму, потом приходят родители и говорят, ты же их потеряешь или проныкаешь.
1: А мы тебе сейчас купим джинсы.
0: Отдай нам на сохранение. Ты говоришь, ладно.
1: У тебя такой травматичный опыт из детства. Я просто думал, ты свою историю рассказываешь.
0: Не, у меня, знаешь, какой травматичный опыт из детства? Значит, едешь с утра пораньше на поле, воруешь кукурузу, привозишь ее домой, мама ее варит, ты собираешь ведро пластиковое и солонку. И идешь на рынок продавать по одному сому.
1: Поняла, о карманных деньгах речи не было в твоем детстве.
0: Чтобы купить хлеб, принести домой.
1: Понятно.
0: Вот такой у меня травматичный опыт.
1: А у меня, кстати, вот еще раз говорю, в детстве никто деньги не дарил, и друзья приходили на день рождения, и родственники, все дарили подарки. Это было такой нормой, именно подарки. Поэтому, и когда вот весь мир начал массово переходить на дарение денег, я, честно говоря, расстраивалась. Я одна из тех, кто до последнего пытается сначала придумать, если есть возможность человеку подарок придумать, и ты точно знаешь, что его обрадует, я лучше куплю подарок. Деньги это прям в крайнем варианте. Ну, это в моем случае. И сама обожаю, когда люди до сих пор дарят какие-то подарки. Но когда реально говорят, ой, мне вот, например, не так давно писала сестра, я такую штуку увидела, я прям сразу про тебя вспомнила. Куплю тебе ее и подарю при возможности. Вот меня такие сообщения очень радуют. То есть какой-то предмет напоминает человеку о тебе, и ты такой, о, что там, интересно. Вот, а так, конечно, все чаще, кстати, вот не так давно, на Новый год, вот на последний Новый год, мне подарили Элиас игру. Мы обычно в нее играем по телефону в электронном виде, а мне подарили вот такую в картонном, в бумажном виде, в физическом, да. Это тоже очень круто, что ассоциируется с человеком на столке и вот дарят. Поэтому я за живые подарки, но, тем не менее, тренд у нас сейчас на то, что все дарят деньги.
0: А ты знаешь, что Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд начали записывать совместные песни?
1: Ой, так подожди.
0: Да?
1: Подожди.
0: Знаешь?
1: Я тебе больше скажу, я включу тебе один трек сейчас за эфиром. Ты его миллион раз слышал даже у нас в эфире, в том числе радио «Игра». Этот, знаешь, весной был популярен очень трек, в хитах был.
0: «Силуэт»?
1: Да. Например. Так вот там.
0: Нет, просто сейчас смотрю, эта песня играет кое-где там. Ну, да.
1: Вот ты не знал, что там.
0: Я не знал, что они вместе еще поют.
1: Да, так и, собственно.
0: Прикольно.
1: Они, в принципе, и по жизни вместе, ну, то есть пара, и уже творчество у них совместно.
0: Интересно, а вот глава семейства, ну, мать Ани, как ее зовут, Юля?
1: Юля Пересиль, да.
0: Она ходит по дому, напевает песню вот эту. «Если очень захотеть, можно в космос полететь».
1: Мне кажется, не то, что она напевает, она эту фразу даже говорила, когда Первый канал снимал документальный фильм про то, как они снимали вот это кино «Вызов» в космосе. Она сидела и говорила вот эту фразу. Она говорит так, что если сильно захотеть, можно в космос полететь, и улыбалась при этом. Она это точно напевает и говорит, и вообще это про нее сейчас фраза.
0: Вот Семен пишет, дарили деньги, а их забирали родители на тетрадки в школу.
1: Ну
0: и
1: вот
0: такой смайлик, он как бы и не грустный, но он такой, знаешь, ну как
1: досадный.
0: Будто вот-вот и заплатит.
1: Ну, жаль мне, что у вас такой опыт травматичный. Опять же,
0: да,
1: детская травма.
0: Я вообще, честно, вот с пониманием, и у меня же до сих пор вот эта проблема, потому что детство пришлось на прям сильно супер не очень хорошие годы. А я не знаю, как в России у вас было, Марина.
1: У всех по-разному.
0: У всех по-разному. У нас огород был, да, у вас?
1: Конечно.
0: У нас
1: деревня-то как без него?
0: В Киргизии тяжковато было. И я всегда родителям говорил, даже когда супер маленький был, типа там мне было 5 лет условно, да, я говорил, не надо, пожалуйста, мне на день рождения что дарить, понимая ситуацию в моей семье. Пожалуйста, ну, умоляю, не надо ничего дарить. А они не могли ничего не дарить.
1: Ну, конечно.
0: Они всегда что-то придумывали, какие-то последние деньги, что-то пытались там купить. И меня это супер всегда расстраивало. Я думаю, вот вы потратили на фигню какую-то. Вот не, ну, может, даже, ну, как бы, нет, спасибо. Ну, я понимаю, что вы таким образом высказываете ко мне свою любовь. Там, это. Но мне было так обидно за то, что вот маме с папой приходилось тратить последнее, чтобы...

0: мне там на день рождения какой-то подарок сделать. И я сейчас понимаю, что, может быть, психологи правы, потому что как у меня день рождения, и как мне начинают там поздравлять, что-то дарить, мне это супер некомфортно, мне супер грустно от этого, и у меня портится настроение очень сильно.
1: Психологи правы, ты имеешь в виду в том, что все травмы из детства?
0: Да, что все травмы, потому что как будто бы это вот осталось непроработанное, непрожитое с детства.
1: Конечно. Все, вся сформированная взрослая личность, вот начало тебя берет все в детстве. Ну, это факт.
0: И даже сейчас, ну, то есть
1: это
0: у меня...
1: Это не мем, это реально факт.
0: У меня родители как бы, ну, тьфу-тьфу-тьфу, не бедствуют, они пенсионеры, государство, слава богу, их там социально в этом плане поддерживает
1: и обеспечивает. Папа еще работает у
0: тебя. Папа еще и работать умудряется, хотя больше на больничных, с проблемами со здоровьем. Но вот они мне там, ты нам скажи, нам куда тебе отправить подарок, там, денежки на день рождения? Я говорю, вот, пожалуйста, по-братски, купите себе торт.
1: Короче, спустя много лет ничего не поменялось, да? Ты их по-прежнему умоляешь ничего тебе не дарить.
0: Да, я не могу, мне супер, ну, грустно, неприятно от них что-то вообще принимать.
1: Вот, поэтому, смотрите, в том числе отношение к подаркам тоже формируется в детстве. Поэтому как все это у вас пойдет в семье, да, вот как дети будут к этому относиться в раннем возрасте, так оно потом по жизни. Ну, хотя любые вещи прорабатываются, если хороший попадется специалист, психолог, все, можно любые детские травмы отработать. Но здесь важен специалист хороший. Так вот, что касается сумм, назову все-таки их быстренько. В основном большинство россиян, почти 70%, говорят, что выделяют ребенку в месяц вообще незначительную сумму, 1000-1500. Ну, хотя, смотря какой возраст, на какие-нибудь жвачки, чипсы, шоколадки, наверное, пойдет. Вот, и те, кто дают ребенку от 3 до 5 тысяч, это каждый 10-й родитель у нас в стране, а 5% россиян, которые... Но, видимо, имеют возможность, и у детей запросы повыше, говорят, что от 5 до 10 тысяч выделяют ребенку. Ну, это, наверное, уже дети постарше просто.
0: Самый большой чек есть там?
1: Нет, это усредненные
0: типа
1: данные.
0: Типа один безработный москвич признался, что по 150 тысяч скидывает ребенку на карту.
1: Я думаю, ну, такие тоже есть у нас.
0: Какую-нибудь Боню, да, спросить, сколько вот она своим там дочерям дает денег.
1: Ой, Боня, вообще-то, я не подписана на нее, но ее часто тиражирую телеграм-каналы, всевозможные шоу-бизные. Она вот в прошлом году, у нее было видео, как она ругается со своей дочкой и везет ее в аэропорт, а так просто сидит, откровенно орет на нее, ноет, говорит, я никуда не полечу. А почему? А потому что ей купили билет в эконом-класс. Она говорит, я не полечу. Она привыкла только к бизнесам. Она говорит, я не сяду туда. Даже не вези меня, я не зайду в этот самолет. И, короче, знаешь, что в итоге происходит? В конце Боня сдается и меняет ей билеты на бизнес-класс. То есть ребенок выиграл своим вот этим не нытьем да катанием.
0: Это наши соотечественники,
1: которые проживают в Монако и живут совершенно свою какую-то жизнь. Не то, что мы с тобой, как будто бы. Но в целом, да, соотечественники. Гражданство у них российское, никуда. И, как говорит Бонни, единственное, никаких больше не имеется. Ладно, не про нее сейчас. Мы про себя, про вас хотим говорить. И займемся этим уже в новом часе.
2: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре подвели итоги конкурса на гранд-губернатора на развитие гражданского общества. Прокурорская проверка предприятия в Радужном помогла восстановить трудовые права 35 сотрудников. В Мегионе впервые прошел экстрим-забег «Стальной характер». 98 социальных проектов некоммерческих организаций Югры получат финансовую поддержку на общую сумму 177,5 миллионов рублей. Таковы итоги окружного конкурса на предоставление гранта губернатора на развитие гражданского общества. Так, среди 227 поступивших заявок экспертная комиссия высоко оценила идеи в сфере поддержки материнства, отцовства и детства. Данное направление стало абсолютным лидером, как прямой отклик на запрос людей. Из 20 проектов победили 12. В их числе родительский компас в Нижневартовске, предусматривающий интенсивы по теме подростковых кризисов. Еще один пример – Мегион, где запустят мероприятие по реабилитации детей с ограничениями по здоровью. Важной задачей остается и системная помощь участникам СВО и их семьям. Здесь одобрили 9 из 18 инициатив на сумму более 20 миллионов рублей. В их числе – секция слэдж-хоккея в Ханты-Мансийске, центр реабилитации для 120 бойцов в Сургутском районе и онлайн-школа «Опора» для ветеранов в Ура. Отмечу, среди наиболее популярных также предложения по укреплению межнационального согласия, историческому просвещению и общественной безопасности. В Радужном прокуратура добилась восстановления трудовых прав 35 работников общества «Лифт Ойл». В ходе проверки выяснилось, что предприятие задолжало им свыше 2,5 миллионов рублей зарплаты. Руководители обязали устранить нарушения. Кроме того, в отношении компании возбуждено административное дело. Материалы сейчас на рассмотрении. Благодаря принятым мерам задолженность перед сотрудниками полностью погасили. Югорчане на передовой рассказали, почему выбрали подразделение беспилотных летательных систем. Дело в том, что войска ВПЛА, официально созданные в конце прошлого года, стали одними из самых высокотехнологичных в зоне спецоперации. На запорожском направлении группы управления дронами под командованием офицера с позывным «Депутат» круглосуточно поражают цели противника на расстоянии до 45 километров. В первую очередь крупную технику. В отряд «Шаман», где служат многие бойцы из Югры, предприятие направляет новейшие модели квадрокоптеров для тестирования. Недавно бойцы получили 15-дюймовый гексокоптер, разработанный под конкретные задачи. Сейчас устройство проходит проверку на дальность и грузоподъемность. Стоит отметить, что в войсках беспилотных авиасистем служат программисты, инженеры и другие специалисты. Например, бывший электрик готовит боезаряд для дронов, перерабатывая артиллерийские снаряды. По данным военкоматов, желающих служить в подразделении БПЛА стало значительно больше. Причина – относительная безопасность, работа с дистанционными комплексами и доступ к самой современной технике. И последнее. Мегион стал центром большого спортивного праздника. В городе впервые развернулся открытый экстремальный забег «Стальной характер». На старт вышли 11 команд. В их составе не только местные спортсмены, но и представители 8 населенных пунктов. Сразу из 3 регионов России. Участники преодолевали дистанции в 3, 5 и 7 километров. А на пути их ждали 28 препятствий. Грязевые траншеи, ледяная ванна, вертикальные стены и участки под колючей проволокой. Каждый метр трассы показывал не только физическую подготовку, но и умение держаться в связке и не сдаваться. Силу духа атлетов оценил и заместитель директора Департамента физкультуры и спорта Югры Александр Герунов. Он отметил вдохновляющую атмосферу, бойцовский настрой и азарт на дистанциях. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Еще раз здравствуйте, уже 5 вечера в Югре. Я вот хотела объединить сразу несколько поводов и рассказать о том, как у нас люди пенсионного возраста, то ли от скуки, то ли от чего, вообще решают поменять свою жизнь. под старость лет и идут на всякие мошеннические истории. Начну я, наверное, со случая, который произошел в Нефтеюганске. Там в местную полицию с заявлением о мошенничестве обратилась женщина и 88 лет, скоро 89. Ну, то есть до 90-летнего юбилея вот рукой подать буквально. И вот это почти 90-летняя бабулечка.
4: Божий одуванчик.
3: Божий одуванчик, реально. Когда полицейские ее спросили, зачем оно ей все это надо было, она говорит, что вот на старости лет захотела пожить красиво и решила стать инвестором. А предложение от инвесторов сейчас преогромное количество на просторах интернета. Они сами, вот эти мошенники, находят жертв, предлагают им там вложиться куда-то во что-то и обещают красивую жизнь. Вот как раз этой красивой жизни и захотелось бабулечке, понимаете? Ну и что? Она почти год переводила этим аферистам свои деньги. 10 месяцев они ее держали, скажем так, в этом ажиотаже, типа, давай еще чуть-чуть вложись, обещали там золотые горы и все такое. Ну и, кстати, когда она уже перевела им определенную сумму, больше полумиллиона, она захотела эти деньги вывести. Ну, как бы, все-таки 10 месяцев, ничего себе, там всевозможные операции совершала. А когда они говорят, да, давай без проблем, единственное, что нужно еще налог на прибыль оплатить, там штраф за большое количество переводов, потому что сумма большая, короче, наплелись 3 короба. Ну и в итоге она еще и за это им заплатила. И в общей сложности 650 тысяч им отдала. Но самое здесь еще обидное, что мало того, что своих денег почти всю эту сумму, но часть еще и в долг у знакомых взяла, который сейчас должна вернуть. И вот так вот, пожалуйста, за 10 месяцев 650 тысяч. И только потом уже пошла в полицию, когда поняла, что все это обман. Будут сейчас искать. Ну, найдут или нет, вопрос, конечно, сложный, потому что, как нам говорит наша окружная полиция, большинство этих преступлений, они совершаются, конечно, из-за границы. Тут концов не найти. Еще один случай. Но здесь, кстати, вот такая интересная история, потому что вроде все произошло законно, и никакого мошенничества по факту и не было. Короче, на этот раз пенсионерка из Советского, женщина из Советского, она купила крипту, причем на 4 миллиона рублей. И ей написал также в мессенджере какой-то неизвестный парень.
4: Марин, можно спросить?
3: Да.
4: Ты знаешь, как крипту купить?
3: Нет.
4: Вот я в целом примерно знаю, да, но я узнавал это специально.
3: Так.
4: Вот мои родители иногда звонят мне, говорят, ты не знаешь, почему у нас пульт как-то странно себя ведет?
3: Ага.
4: Вот телевизор вот здесь вот нажимаю, включается, да, а звука нет. Или, например, ты не знаешь, как нам мессенджер Макс установить, допустим?
3: Ну.
4: Я им подсказываю, причем долго, минут 15 могу.
3: Так.
4: А здесь про кого речь идет?
3: Пенсионерка из Советского.
4: Пенсионерка из Советского купила крипты на 4 миллиона.
3: Да, ну
4: типа... Это как будто бы на рынок сходить, по-вашему, типа за черешней. Примерно по уровню сложности то же самое.
3: Нет, смотри, там в чем была история. Ей написал неизвестный, я тебе сейчас больше скажу в конце. Выяснилось, что там реально была куплена крипта.
4: Угу.
3: Суть-то в чем? Ей написал парень, сказал, что давай мы там крипты закупим, это сейчас модно, там, ну, короче, деньги пообещала, все такое. И когда она вот этот весь, я не буду всю схему рассказывать, когда она поняла, что ничего, как бы ей эта крипта не нужна, и она захотела вернуть деньги, ну, как бы она ничего в этом не понимает, она обратилась в полицию. И что в итоге? Когда состоялся суд, этот, кстати, парень из Уфы, выяснилось, житель Уфы, он в суд не явился, но предоставил все доказательства того, что вообще сделка была оформлена по всем правилам и по закону. Короче, там при совершении банковской операции пенсионерка видела имя получателя денег, перевела сбережения добровольно, сбережения свои добровольно. При этом были предоставлены документы, которые, по сути, доказывали, что деньги были переведены, а криптовалюту ей передали. Вот и все. То есть обязательства были выполнены обеими сторонами. И при этом получивший деньги вот этот мужчина из Уфы, он предоставил все доказательства о том, что эта пенсионерка у него приобрела таки криптовалюту. То есть сделка-то была совершена. Представляешь? И в итоге суд отклонил иск пенсионерки в полном объеме. Вот такая история.
4: Понятно.
3: Это суды Югры.
4: Очень интересно, Марина.
3: Да?
4: Да.
3: Тогда еще одну историю вам расскажу. Здесь уже фигурирует мужчина, 57 лет. Он из Нефтеюганска. И он зарегистрировался на сайте знакомств. Тоже такая схема, на самом деле, уже очень распространенная, но на нее до сих пор ведутся. Мужики, пожалуйста, не ведитесь.
4: Ну, вот это, на самом деле, забавная история.
3: Забавная? Мужик вообще не забавный ни разу.
4: Ну, он там и немного потерял, поэтому можно сказать, что забавная.
3: Хорошо, я просто для чего ее рассказываю, чтобы, может быть, кто еще будет регистрироваться на сайте знакомств, не велся на подобные вещи. Короче, познакомился с симпатичной женщиной, они там общались какое-то время, а потом она попросила его скинуть фотографии. его. Но не лица.
4: Не всего его, да. А определенных частей тела.
3: Ну, какие-то вот определенные ее интересовали. Да. Она попросила. Мужчина вот таки понравилось же дама сердце. Не раздумывая, взял и отправил. А потом началось. Ему начали приходить слова с угрозами.
4: Шантажировать его начали. Говорят, если не хочешь, чтобы вот фотография с твоим ухом стала достоянием общественности.
3: Или не только ухом, как вы понимаете.
4: Пришли денег.
3: Да, они говорят.
4: 5 тысяч. Ни больше, ни меньше. Он говорит, ладно, пожалуйста, только никому не показывай. Вот,
3: при потому том, что
4: мне форма уха не очень нравится, я всегда его стеснялся. И при он том, отправил, что... а ему говорят, спасибо большое, но на самом деле это просто как аванс, еще с тебя десятка.
3: Да.
4: Он отправил, потом говорят, не, мало, 25. И он такой, ах, вы так, негодяй, и пошел в полицию.
3: Да, после того, как 25 начали требовать, он уже обратился в полицию, не выдержал. Естественно, возбудили уголовное дело по статье вымогательства, и сейчас ищут полиция эту девушку, сообщников. Вообще не факт, что там девушка-то есть какая-то. Потому
4: мне
3: что...
4: Мне кажется, 100%
3: потому что, да, как правило, эти люди, мошенники на сайтах знакомств, в основном это мужчины, которые прикрываются женщинами, хотя, наверное, женщин в этом мире преступным тоже хватает. Поэтому, во-первых, будьте аккуратнее с этими сайтами знакомств, неизвестно, реальный человек там или нет, а во-вторых, ну уж ну не присылайте, уж все попало, что попало-то.
4: Вы не Дзюба.
3: Во-первых. Ну, а во-вторых, я не знаю, ну, вот вы же даже вживую не встречались ни разу. Как можно отправлять такие вещи женщине, которую вы не знаете, существует она или нет? Вы хоть встретитесь, познакомьтесь, я не знаю.
4: Согласен с Сергеем. Он говорит, наверное, он лысину свою отправил, а все время ходил в парике. Так сказать, оголил самое сокровенное.
3: Знаете, что самое забавное? Дело в том, что эту информацию несколько у нас СМИ опубликовали.
4: Не надо.
3: Я не собираюсь ничего говорить. Я просто хотела сказать, как самое вот мне, как со стороны забавно было, смотреть, как коллеги из разных изданий пытаются написать, какие-то слова подбирают под это дело. И там иногда такие интересные подбирают словечки. Я сегодня читала Тимуру одну статью. Ну, прям дико смеялась. Я думаю, как вообще можно додуматься до этого слова?
4: Типа патиссончик.
3: Ну, там немного другое, но примерно. Причем серьезные издания, очень серьезные издания такие вещи пишут. Но, видимо, знаешь, журналисты тоже уже устали от всех этих негативных поводов. Вот это решили оторваться на этой новости и хоть там просмеяться. Но еще раз говорю, ничего смешного, по крайней мере, для вот жертвы, для этого мужчины, ничего смешного в этой истории, конечно, нет. С другой стороны, я вот думаю, условно в интернете, ну, фотографий подобных, ну, очень много. Ну, типа, вот если даже кто-то куда-то выложит, как докажут они, что это принадлежит конкретному человеку? Вот разве
4: помнишь,
3: можно этого бояться?
4: Однажды в России, где Стогниенко и Валера. Валера играет сына, Стогниенко играет отца. И он говорит, сына, иди-ка сюда, у меня к тебе вот вопрос. Вот такая вот ситуация, в общем, как-то можно фотографию мою голую удалить из интернета? И тот говорит, ты что, отправил свои вот эти фотки к неизвестным людям, женщине какой-то непонятной? Uh-huh. Он говорит, да. Он говорит, ну, блин, а что и что? Он говорит, теперь деньги требуют. Я первые 50 тысяч отправил, они говорят, давай еще. Ну, вот, а у меня уже нету даже. Как бы. Тот говорит, ну, давай, я не знаю, типа, никому ничего не отправляй, давай всем скажем, что это искусственный интеллект. То есть нейросеть нарисовал, фотошоп. Он говорит, блин, классная идея, давай, а с видео что делать будем?
3: Ну, видео другая история.
4: Поэтому, возможно, Марина там не только...
3: Не только фотки. Ну, может быть. Может быть.
4: Не только лысины. Может быть, там целиком.
3: Ладно. И еще один случай. Тут уже не про мошенничество, а просто, как у нас, знаете, иногда вот читаешь тоже сводки полицейских, инциденты всякие, думаешь, вот у полиции тоже работа веселая, в кавычках, конечно. В Когалыме, короче, женщина при задержании, там, получается, патрулировали один из микрорайонов Когалыма полицейские и обратили внимание на парочку одну. Они, во-первых, находились в состоянии опьянения в общественном месте, ну и вели себя очень подозрительно. Когда полицейские проходили мимо, женщина начала нервничать сильно. Это очень насторожило полицейских, и ее доставили в отдел для выяснения обстоятельств. И уже в отделе она попыталась... У нее был небольшой сверток в руке, пакетик, и она прям при них его пыталась проглотить. Угу. Вот так вот. Такие иногда вещи наблюдают полицейские.
4: Понятно.
3: Вообще, вы знаете, мы вам редко рассказываем сводки полицейские в эфире. Вот если бы мы каждый день, а у нас полиция Югры каждый день публикует, что за сутки произошло, там такое количество таких совершено преступлений, это, пятое, десятое. Там иногда очень любопытные вещи публикуют, но мы фокусируемся в основном на других новостях. Так, ладно, что еще хотела рассказать из мира...
4: Из мира преступности?
3: Нет, и вообще это из мира финансов у меня почему-то новости.
4: Ой, хорошо. Мир финансов. Вот это важная тема вообще. Разрыв между зарплатами в регионах наших, российских, рекордно вырос и составляет больше 200 тысяч рублей. То есть где-то на северах зарабатывает на 200 тысяч больше, чем где-то на югах.
3: Я могу даже сказать, где и как. Вот эксперты, которые проводили это исследование, говорят, что сейчас средняя, самая большая средняя зарплата на Чукотке больше 250 тысяч в месяц, а самая низкая в Ингушетии.
4: Меньше 50 тысяч в месяц.
3: Там 47. Вот
4: и
3: сравнивайте.
4: Забавно то, как эти зарплаты растут и индексируются. Например, если на 10% зарплату поднимут, и жителям Ингушетии, и жителям Чукотки, то для Ингушетии это будет плюс 5 тысяч рублей.
3: Даже
4: для
3: меньше.
4: Чукотки плюс 25 тысяч рублей.
3: Да.
4: То есть никогда Ингушетия таким образом не догонит Чукотку по доходам.
3: Хотя, казалось бы, и там, да, прибавили одинаковый процент. Но какая колоссальная разница. Да, это правда. Ну а с чем это эксперты связывают? Есть у них оправдание?
4: Говорят, что это связано с разницей в изначальном размере зарплат. Вот, то есть, как это исторически сложилось. На севере зарплаты побольше были, на юге, типа, а зачем вам, у вас вон солнышко, огород, можете выращивать картошку и кушать ее. Из-за этого. Но на самом деле, какая-то, как будто... Не, я не говорю, что это прям несправедливо. Наверное, жителям Чукотки надо больше денег из-за логистических проблем, пока до них там огурец доедет, он сколько денег приплюсует к своей конечной стоимости?
3: Он прилетит. Да, машины ты не доставишь, ничего.
4: Это все ясно. Но, честно, как вот, например, выживают в Ингушетии, допустим, там люди с зарплатой 20 тысяч.
3: Ой, слушайте, про выживание.
4: Это...
3: Можно я скажу одну мысль? Это не моя мысль.
4: Может быть, там что-то не договаривают. Может быть, там официально вот так, неофициально вот так. Но тогда получается, что... Где-то, если вдруг, и не тыкаю сейчас ни в кого пальцем, и не говорю, что они умышленно, может быть, вот вся республика это делает, но если где-то предпочитают, например, часть зарплаты в конверте, а часть зарплаты официально, это какой недочет в плане налогов, налоговых поступлений?
3: А мне кажется, ты не умудряешься, как, ну, удивляешься, как люди выживают. Я могу привести в пример, опять же. Ты помнишь город? Мы с тобой были в небольшом городке в Пермском крае, где зашли в кафе и увидели, что пирожки там стоят 10, 12, 15 рублей. Самый дорогой был 25, и то это был чебурек с мясом. И вот ты смотрел и не понимал, откуда такие цены. А я говорю, ты посмотри, тут зарплаты-то у людей там не больше 30 тысяч, поэтому и цены соответствующие. Я думаю, что в Ингушетии просто если прийти условно в местный магазин или кафе, цены будут гораздо ниже. Мне так кажется, почему-то.
4: Прям сильно ниже?
3: Ну, а не может сильно, быть, но ниже.
4: Статистика такова, что если считать две лишь цифры, да, это официальная зарплата. Ну, а как выяснить, какая официальная зарплата? Ты берешь, смотришь количество налогов, вот этих НДФЛ, налог на доходы физических лиц, уплаченный какой-нибудь республикой, и тоже не будем говорить, прям, чтобы никто не обижался, да? Давайте вообще на примере Зимбабве. Это моя любимая страна, можно все туда скинуть, чтобы потом никто не предъявлял. Вот, например, в Зимбабве средняя зарплата 40 тысяч зимбабвийских рублей. Средняя. Ну, как посчитали, НДФЛ посмотрели уплаченные, умножили там на 12 месяцев, и количество людей, которые, например, проживают вот в Зимбабве. Если цифра чуть-чуть слегка завышена по каким-то причинам, ну, например, по причине того, что Зимбабве рассчитывает на поступление из федерального зимбабвийского бюджета денег, то, возможно, и средняя зарплата по республике Зимбабве будет чуть пониже.
3: Но при этом я хочу сказать, что Ингушетия, хоть и сейчас самые маленькие зарплаты имеет, но есть и ряд других регионов с такими же, и люди там тоже живут.
4: Где они?
3: Тимур, да, если честно, и на Урале, мне кажется. Я сейчас посмотрю, какая в Кургане средняя зарплата. Пожалуйста. Мне кажется, тоже будет не больше 50. Могу, конечно, ошибаться, но недалеко как будто от Ингушетии ушла Курганская область. Я проверю, по крайней мере, официальные данные. А по поводу выживания я хочу вам привести в пример фразу, которую буквально на днях сказал Григорий Лепс, всем известный артист. Я, причем, наверное, даже понимаю его удивление, потому что с его доходами, наверное, такие мысли действительно в голове крутятся. Короче, когда он узнал, при том, что он узнал совершенно необъективную статистику.
4: Ему он не узнал необъективную статистику. Он сидел и рассуждал на тему, кому на Руси жить хорошо. И говорит, представляете, ну, этому человеку, который его интервьюировал, представляете, есть ведь такие семьи в нашей стране, которые зарабатывают каких-то там жалких 300 тысяч рублей, и им еще на эти деньги нужно содержать семью.
3: Да, когда он...
4: Я такой думаю, ну да, представляете,
3: когда он узнал, что российские семьи живут на 200-300 тысяч в месяц, он сказал, он не понимает, как можно жить на такие деньги семье.
4: Да кого узнал? Он это рассуждал сам, он это сам сказал.
3: Окей, но при том, что он не понимает, что есть семьи, которые живут на 50 тысяч в месяц. Целая семья. Так что 300 тысяч, которые он назвал, это даже неплохой результат на самом деле. Это многие семьи мечтают даже о таком доходе ежемесячном. Но вот он реально не понимает, как можно на такие деньги выживать. Я скажу спокойно. 300 тысяч – это обалденный доход вообще ежемесячный для семьи. Приезжай, Григорий Лепс, мы тебя научим.
4: Как тебя на 100 научим.
3: Я вообще, я и на 50 тебя тысяч научу выживать. Вообще не проблема. Так что ты просто, у тебя не тот круг общения, Григорий.
4: Ну что ты на ты-то? Человек в возрасте.
3: Действительно, Григорий, у вас...
4: И не по статусу.
3: У вас не тот круг общения, просто все богатые вокруг. Вы пообщаетесь с простыми людьми, они вам все расскажут, научат. Может, даже поймете, что можно на многом экономить. Ладно, не об этом сейчас. А, что я хотела сказать?
4: Да, ты хотел сказать, что у нас сейчас
3: обязательно музыка, обязательно. А вообще, про Верховный суд, и который он вынес за последние несколько дней решение постановления, хочу рассказать сразу после музыки. Сразу, как мне кажется, несколько фактов, которые дошли до Верховного суда, и есть по ним разъяснения. Они на разные вообще сферы и темы, но про это поговорим чуть позже.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: И объясните мне, зачем мне Марина пыталась, я что-то не понимаю. В общем, зумеры — это те люди, которые молодежь, да, себя именуют. Начали скупать гаджеты, которые были популярны у нас в 90-е годы. В начале 2000-х это всевозможные тетрисы, фотоаппараты Polaroid, это MP3-плееры, это виниловые пластинки. И при этом, при всем, это же не их ностальгия. То есть они даже не жили в это время. Угу. Вопрос, для чего, почему? Так же странно, как если бы мы сейчас начали, ну, те, кто постарше, условно, скупать черно-белые телевизоры старого советского формата.
2: Да мне кажется, это просто интерес к тому, что они никогда не пробовали. То есть это формат пока... Они пытаются понять тот мир, в котором живут их родители, скажем так, жили, когда были в их возрасте. Освоить вот эту технику, ну, как минимум из любопытства. И все. А вообще-то у них, ты же знаешь, все волнами идет. Вот мода началась на какие-то MP3-плееры, все их захотели. Это как любая молодежь, мы в свое время такими же волнами тоже
1: скупали что-либо. Я вот недавно чуть себя тоже не уговорил на покупку Денди. Но единственное, что меня остановило, что Марина сказала, я не буду с тобой в нее играть.
2: При том, что я в детстве не играла в Денди. У меня у братьев двоюродных было Денди. Я приходила к ним в гости, они играли, я смотрела, как они играют. Ну, то есть у меня даже не было желания взять вот это, джойстик в руки и самой поиграть. Я просто смотрела, знаете, как телевизор. Сидела и смотрела, как они играют. Как сейчас это у вас называется? Стрим?
1: А, летсплей.
2: Летсплей, когда смотришь, как играют другие. Вот у меня этот летсплей был в детстве, в 90-х. А вообще, я тоже задаюсь вопросом. Если вот мы покупаем, например, какие-то вещи из прошлого, потому что это наша ностальгия, да. Мы с ними жили,
1: ну,
2: там,
1: например,
2: определенное время.
1: Марина вот любит иногда, вернее, я люблю ходить на барахолки, потому что можно найти всякое разное прикольное, иногда прям не за, ну, за какие-то копейки, например. Условно, там, статуэтка, каслинское литье, там, 65-й год, 200 рублей. Естественно, я куплю. Угу. Естественно, я куплю, потому что это, ну, то, что для меня представляет определенную ценность. У меня вот как бы семья это коллекционирует, собирает. А Марина со мной хвостиком. И очень часто залипает на развалы, где продают кассеты всевозможные.
2: Да.
1: Говорит, о, это же моя любимая группа.
2: Я даже некоторые обложки альбомов узнаю, потому что у меня точно такие же были в детстве. И вот когда я задаюсь вопросом, ладно, мы, для нас это ностальгия, а зумеры-то вообще не соприкасались с этой техникой. Почему они ее покупают? Мне кажется, потому что вот как раз хотят посмотреть, в каком мире жили родители. Ну, мне почему-то так кажется. Потому что как раз на их родителей приходит вся эта эпоха. А других объяснений не могу понять.
1: Часто видят. Для них сейчас выпускают полароиды, ну, такие красивые. Не как у нас раньше, вот эта черная коробка квадратная, кирпичная была. Все такие симпатичные, розовенькие там какие-то. Это и в качестве фоток. И прикол в том, что ты сфотографировал сразу.
2: Моментальное фото.
1: Моментально подарил там.
2: И это сейчас очень модная тема на свадьбах. Их берут в аренду, вот эти полароиды современные. Их берут в аренду на свадьбы. Я просто уже вот на нескольких видела. Я на них сама не гуляла, я просто фотки смотрю в соцсетях. Люди, получается, берут в аренду за определенную сумму, кладут их там где-нибудь вот на свадьбе и в течение вечера просят гостей просто случайные моменты веселые фоткать. И у них в конце вечера просто огромное количество классных фоток, и потом они эти фотоаппараты обратно отдают. Вот так сейчас в крупных городах есть даже аренда такая.
1: Георгий написал, Тимур, я по поколению считаю зумером, и вот эти все вещи выше перечисленные, это мое детство, поэтому и ностальгический момент присутствует.
2: Но у нас вообще зумер это до 25?
1: Может быть, подходит.
2: Или уже чуть больше. Но я знаю, что Георгий чуть старше 25.
1: В моем понимании зумер это типа 20.
2: Вообще, школьники нынешние, и даже студенты, которые там первый-второй курс, это уже поколение альфа. Так что зумеры уже тоже подросли, знаете ли. Потому что зумеры, мы сколько про них уже несколько лет говорим. Сейчас уже растет поколение альфа.
1: Зумерам скоро уже детей вон в университет пристраивать, да? Своих.
2: Ну, пока еще не пристраивать.
1: У зумеров уже скоро свои зумеры появятся.
2: Ну, в детский сад уже скоро поведут, это правда. По поводу, кстати, молодежи. Вот у нас тут появилась статистика по Пушкинской карте. И как наглядно меняется картина у нас, по крайней мере, в Югре. Вот если бы у тебя была Пушкинская карта, ты бы на какие культурные
1: события
2: ходил?
1: Марина, ну это супер очевидно. Это не меняется картина. Я сегодня видел вот эти заголовки, они, конечно, очень ура, какие патриотичные. Ну, мне кажется, это все-таки не объективная картина. Сегодня писали наши окружные, в том числе СМИ, о том, что наша молодежь, она перестала вообще, променяли они, короче, кинотеатры на театры и выставки.
2: Ну, не променяли, но чуть меньше стали
1: типа,
2: туда ходить.
1: Типа, все,
2: да.
1: разлюбили ходить в кино, и мы такие все правильные ходим по там театрам. Ну, на самом деле, просто объективно, ну, мало куда сейчас можно на фильм сходить. Да вот даже Марина меня не зовет, хотя она меня раньше дербанила каждую неделю, говорит, в новый фильм, а пойдем на это, а пойдем, а давай в этот четверг.
2: А хоть на один фильм мы сходили? Нет, поэтому уже не зовут.
1: И сейчас открываешь, ну, какая-то, честно говоря, подборка фильмов новых, которые выходят, ерунда. Я даже пойду посмотрю, пойду гляну.
2: Ну, вообще-то нет, в этом году было много крутых новинок. Я уж молчу про зимние, где был самый чёс, да, вот весь январь, самые просто шикарные новинки были. Плюс вот. В мае были громкие тоже,
1: и я к этому,
2: в том числе
1: кстати,
2: и заграничные новинки.
1: К этому, кстати, тоже хотел перейти. Вот Ларис из Лентора пишет, а у нас в Ленторе вообще закрылся кинотеатр. В чем суть? То, что по официальной статистике есть такая пушкинская карта, которая позволяет, там, лимит сколько сейчас, увеличили его? Или
2: еще пока
1: 5
2: не увеличили, но увеличат.
1: В общем,
2: до 7 тысяч.
1: 5 тысяч рублей на ней лежит в год, и ты можешь ходить по выставкам, по театрам, культурно-массовые мероприятия посещать. Там есть максимальный какой-то лимит на кинотеатр, по-моему, если я правильно помню. По крайней мере, хотели это вводить.
2: Есть-есть, там и больше нельзя на определенной сумме.
1: За год минувший количество потраченных денег на кино на примерно 25% снизил, 24, если быть точнее, на четверть будем так считать.
2: Да.
1: Вот, а количество денег, потраченных на другие мероприятия культурные, наоборот, выросло. Ну, и да. У нас некоторые журналисты сделали вывод,
2: это
1: что там, молодежь наша разлюбила кино, полюбила театр.
2: Это прокомментировали не журналисты, это прокомментировали в банке, который, собственно, эти денежки школьникам на карты-то и закидывает.
1: Вообще, если говорить о чистой сумме, то примерно лимит 500 000 000 рублей на Югру.
2: Угу.
1: Только на Югру выделен для того, чтобы функционировали эти карты.
2: Вот, а уже потратили по пушкинским картам в этом году наша молодежь 85 миллионов. И вот из этих 85 миллионов на кино потратили только 25.
1: Вот расскажи.
2: Все остальное как раз на другие мероприятия, а именно проснулся интерес к театрам. То есть в театры наша молодежь в этом году стала ходить чаще. Это ж круто-круто. Музеи образовательные. Да, что?
1: Что? Вот расскажи, пожалуйста, в прокате на сегодняшний, вот сегодня мы можем с тобой сходить на фильм, легендарное продолжение, наверняка, хотя я не слышал, «На деревню дедушки 2».
2: Угу. Ну, там актерский состав шикарный, кстати.
1: Актерский состав шикарный, Юрий Стоянов,
2: Добронравов,
1: все.
2: Виктор, да? Добронравов, насколько я помню.
1: Добронравов и, ну, Федор Добронравов,
2: Федор, сын,
1: и он...
2: Сын.
1: И он не на первых, как бы, ролях, я, если правильно понимаю.
2: Ну, в любом случае.
1: Чего это такое? «Зловещие мертвецы пекла». О.
2: Дальше.
1: Хочешь сходить? Причем это такое...
2: Я ужастики не люблю.
1: Очень нишевое кино. Даже актеров, как будто бы, ну, как по мне, прям суперизвестных нет. «Котята учатся летать».
2: Угу.
1: Что это такое? Это, знаешь, на что похоже? Помнишь, раньше были на Paramount Comedy вот эти вот игроделы?
2: Да.
1: Это тоже такая подростковая тема, какая-то даже американская, потому что, ну, повестка присутствует, тут и разные, в общем, детишки. Выглядят они весьма по-разному. Дальше «Папа, купи песика». Полумультик, полуфильм, непонятно, что это такое. «Кодекс Данте». Я не, ну,
2: Данте
1: «Колючая и ушастый». «Отпуск на всю голову»,
2: Данте.
1: «Капитан Крюк», «Тарлан», «Сокровище партизанского леса», «Папа может», ну, естественно, куда же без Александра Ревы. И куда идти-то? Ну,
2: на ты... Майкла. Майкл же еще идет.
1: Я не вижу его.
2: А ты смотришь Ханты-Мансийский кинотеатр? Или
1: да.
2: Какой?
1: Да.
2: Я тоже смотрю. Мы с тобой два разных, значит, смотрим. Но Майкл еще идет. Майкл — это тот самый фильм про Майкла Джексона, тот самый байопик, или, проще говоря, фильм-биография, который собрал максимальную кассу за всю историю биографии в мире.
1: Правда, может, я опять душню, я не знаю. Но вот мне кажется, что раньше, когда, ну, типа раньше, 15 лет назад, каждый фильм, который выходил в прокат, а выходили они раз в месяц стабильно, это была какая-то легендарная вообще эпопея, да, это такие мощные были картины, что вот все прям гремело, а там продолжение «Пираты Карибского моря», новая часть. Там «Властелин колец» продолжение, там третья часть, условно, «Хоббиты», этот, «Гарри Поттер». Ну, много куда можно было сходить. Сейчас, что вообще, мешок картошки.
2: Ну, во-первых, от нас...
1: Фильм Марты Котовой. Мешок картошки.
2: Ушли заграничные компании, при этом все равно
1: самое смешное, я не понимаю, написано в кино с 27 февраля.
2: Угу. Не, ну у нас сейчас есть фильмы даже, которые показывают несколько лет, то есть их показывали в прокат несколько лет назад, их вернули просто, чтобы был досуг у людей.
1: А я вижу, например, «Детки», инструкция не прилагается, в кино с 16 октября.
2: Ой... Да, у нас сейчас реклама и музыка, но все-таки то, что ребята, молодежь стали реже ходить в кино, а чаще в театр, на выставки, я не вижу в этом ничего плохого. И не потому, что в кино нечего посмотреть, но даже если нечего. В любом случае, это толкает молодежь в театры и в музей. А это же такой положительный эффект получается. Круто? Круто. И, кстати, активнее всего карты, по крайней мере, в Югре пользуются школьники 16 лет. Вот это самые активные у нас оккультуренные люди сейчас. А молодежь, которым 20-22, у них интерес по сравнению с 16-летними ребятами в 3 раза ниже. Ну, студенты. У них там уже свои, видимо, интересы не до культуры. Но, кстати, у нас всего на руках в Югре сейчас 97 тысяч таких карт. И я напоминаю, что с 1 сентября, по крайней мере, в Минкультуре про это говорили, планируют увеличить лимит на этих картах не 5 тысяч сделать рублей уже, а 7 тысяч с 1 сентября. А раз в Минкульте об этом говорили, наверняка так и будет. Хотя железно пока еще об этом не сообщали.
1: Степан написал, мы это сделали. И фотографию с бегуном.
2: Ой, фотку сделали? Классно. А где сейчас, Степан, расскажите, где, в какой части нашего региона сейчас бежит Альберт?
1: Ну, я вижу, там за ухом выглядывает табличка, где написано «не». В Тиюганск, скорее всего,
2: положили. А, то есть все. Ну, кстати, вот, когда Альберт был у нас в гостях, он как раз говорил, что во вторник планируют быть в Нефтеюганске. Сегодня вторник, и Нефтеюганск таки достигнут. Цель достигнута.
1: Я просто смотрю на фотки, он с каждой новой фотографией все более и более такой замученный. Он думает, зачем мне на это радио сходило сейчас? Вот это каждые 5 минут останавливается.
2: Да нет, он говорил, что ему наоборот все это очень нравится. Я напомню, наше интервью закончилось словами Альберта о том, что он благодарил всех, кто останавливается на трассе, общается с ним, фотографируется, ему это очень придает сил, так что не стесняйтесь. Наоборот, он говорил, что это такие, знаете, самые вдохновляющие, мотивирующие моменты на протяжении всей дистанции, потому что если бы не люди, которые проявляют интерес к этому, он бы давно уже, может, там сдался. Поэтому останавливайтесь, фоткайтесь, если есть что сказать, пожалуйста, он будет только рад. У нас еще есть комментарии в Телеграме. Сергей, кстати, из Сургута написал, а мы знаем, что Сергей связан с театром непосредственно. Поэтому пишет, молодежь в театр стала ходить больше, и не только по пушкинской карте. И это хорошо. Видишь, Сергей на личном опыте видит и знает, что молодежи стало много среди зрителей.
1: Да, я спору нет, но... При всем уважении, не потому, что они разрубили кино, и не потому, что они какие-то другие ментально. А? Это все-таки не Петербург, правильно? Где модно, ты туда едешь жить для того, чтобы ходить в театр, например, ходить на выставки и писать картины.
2: Еще раз говорю, если даже это побочный эффект, то это хороший эффект.
1: Это побочный эффект от отсутствия качественного контента в кинотеатре.
2: Сергей еще добавляет, граждане, ходите в театры, это очень интересно. И в скобках, в сургутский, музыкально-драматический.
1: Хорошо.
2: Мы, как зрители Сургутского музыкально-драматического, а мы ходили на постановку вашего театра, подтверждаем. Я была в диком восторге. Спасибо вам большое, Сергей. С удовольствием называю ваш театр в эфире. Искренние рекомендации не только сургутянам, но и всем, у кого получится побывать. Может быть, в рамках гастроли или мимо Сургута будете как-нибудь там проезжать по делам. Заезжайте, да? А еще написала нам Мария. Машенька. Машенька, причем из Ноябрьска. Но я напомню, что раньше Маша вместе со своим супругом, они как раз были югорчанами, а потом переехали на Юмал, потому что их пригласили по работе. И теперь они ямальцы, которые уехали из Югры. А мы с Тимуром...
1: С Ямала в Югру.
2: Югорчане, да, которые в свое время с Ямала уехали. И вот Маша нам пишет, у нас рецепт улучшения настроения переключиться на нас, на радио Югра. Едем в отпуск из Ноябрьска через ваши края. Очень рады слышать. Маш, а мы очень рады, во-первых, читать такое сообщение, а во-вторых, меня так забавляет, когда Маша пишет через ваши края.
1: Меня так забавляет, что у улучшать это же, настроение.
2: Это, да, вот особенно сегодня. Тимур, он весь, видите, настроен на обсуждение каких-то таких новостей, не очень позитивных, хотя вот про театр, кино вполне позитивно. Кстати, тему кино я обязательно продолжу. А вообще, Маша, хочу сказать, это и ваши, и наши края, в том числе, потому что вот так вот мы тут все
1: потому что
2: переплетены.
1: Россия многонациональная страна, и она все регионы...
2: Многорегиональная?
1: Доступны всем.
2: Сказать.
1: Многорегиональная в том числе.
2: Да. Ладно, вам прекрасной, безопасной, самое главное, комфортной дороги. Всем, кто сейчас за рулем, только безопасной, комфортной дороги. Ну и прекрасного отпуска. Мы вам по-доброму, по-хорошему завидуем. Заряжайтесь хорошим настроением. Привозите его к нам и делитесь им обязательно. Рекламу у нас дали, в конце часа вернемся. Я продолжу тему, связанную с кино, потому что... Тимур, ты же любишь загадки, пожалуйста.
1: Ну, очень.
2: Если ты не читал эту новость, подумай, пока будет у нас в эфире реклама. Давай. И музыка. В России хотят снять еще один байопик, ну, то есть фильм-биографию, давайте говорить по-русски. Какому человеку, ты в жизни не угадаешь, хотят посвятить этот фильм? Ты читал эту новость?
1: Нет.
2: Не читал, подумай.
1: А так подсказки будут? Политик, музыкант, спортсмен, деятель культуры, искусства.
2: Ну, вот из того, что ты назвал, ближе всего к культуре, и то не факт. Ну, хотя да, что-то ближе к культуре. Не спортсмен.
1: Актер?
2: Нет.
1: Певица?
2: Нет. Я говорю, это очень сложно.
1: Не Бузова, понятно.
2: Это очень сложно.
1: Ладно,
2: даже не знаю, как подсказать.
1: Не надо, подумай.
2: Подумай, пожалуйста. Ну, ты, конечно, в жизни не угадаешь. Ну, подумай.
0: Свои люди. Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Оверены по 34-662-533-101. 2026 год.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации.

0: биографию.
1: Давайте, Марин, поиграем в крокодила.
0: Да, я говорю, давай угадай человека. Он говорит, кто это? Спортсмен, политик, музыкант, вообще ни туда, ни сюда, никуда не угадал. Угу. Единственное, что он сказал, человек из сферы культуры. Я говорю, да, вот как бы культура, но это же широкое это же понятие, надо угадать.
1: Я подумал, что это может быть Гагарин, но на вопрос, имеет ли он отношение к политике, Марина сказала, нет.
0: Не
1: а
0: имеет.
1: Гагарин имеет прямое отношение
0: к политике. И, кстати, про Гагарина очень много снят фильмов, но, тем не менее...
1: Хорошо, давай я просто поступлю, как в этой игре, да, буду какие-то твои утверждения давать, пусть у меня будет там 5 попыток, а ты будешь говорить, да или нет. Это ныне живущий человек?
0: Да. Слава Богу, дай Бог им здоровья.
1: Это мужчина?
0: Да. Да.
1: Это деятель, известный на территории Российской Федерации?
0: Я думаю, все наши слушатели точно его знают. Вот прямо, когда скажу имя, фамилию, сразу скажут, о, да... Ничего себе, кого вспомнили.
1: Вам вот так?
0: Ну, этот человек, он редко мелькает где-то на, знаешь, новостной повестке, хотя его знают все. Но у него нет... у него даже деятельность очень необычная. Этим у нас в стране никто, по-моему, не занимается. По крайней мере, он яркий самый представитель вот этого, того, чего он занимается.
1: Такие глаза округленные.
0: Может быть, нет, последователи-то наверняка у него есть, но самая известная фамилия вот именно из этой сферы, только его, конечно. Исключительно.
1: Ё-моё. Ну, если ты сферу назовешь, я сразу пойму, да, кто это?
0: Конечно. Но я могу приблизиться.
1: Давай.
0: Давай. Это артист цирка.
1: О, ничего себе.
0: Угу. Ну, я так сузила, но...
1: Понятно, я понял. В общем, последнее, пятое утверждение, он любит кошек.
0: Да, да, да. Угу. Короче, Тимур угадал, пускай с подсказками. У нас в России хотят снять фильм-биографию Юрия Куклачева. Все же знают этого человека.
1: Ну, а когда артист, я говорил, почему не артист? Например?
0: Ну, в целом артист. Просто артист тоже понятие широкое. Потому что и музыкант, и певец, и поэт все артисты, понимаешь? Все, кто выступают, так или иначе,
1: ты
0: артисты.
1: Ты не поверишь, но там Абрамов со стендапом, если
0: тоже
1: выйдет,
0: артист.
1: Он артист.
0: Вот я и говорю, это очень широкое понятие. Поэтому, да, это что-то из культуры, это артист, но надо было конкретнее. Ладно, в общем, подробнее если говорить, у нас всем известный Юрий Куклачев является основателем театра «Кошек». Ему, кстати, уже, если он 49-го года, это получается, ему уже...
1: О, много 70, лет.
0: Ему уже 77, получается, обалдеть. И за, как, кстати, говорит его сын, вот если ему 77, занимается он кошками почти 70 лет. То есть, получается, с детства у него любовь не только к этим животным, но и он понял, что с ними можно
1: взаимодействовать
0: так, что они его слушают и понимают.
1: Причем мы же с ним когда общались...
0: Общались мы с ним. Было такое у нас удовольствие.
1: Да, утверждает, что дрессировать кошек бессмысленно и вообще не вариант.
0: Да.
1: То есть у него ни одна кошка не дрессированная, но попробовать договориться с ними.
0: Вот может. Именно. Он подтверждает вот эту всем известную теорию о том, что кошки абсолютно не дрессируемые животные. В отличие от собак, кошки живут сами по себе. Это такие существа свободолюбивые, сами себе на уме. Ну, вы прекрасно знаете, если у вас есть котики дома. Он говорит, с ними может только договариваться. Вот он раскрыл секрет, как с ними договариваться, и вот уже 70 лет он, представляете, всю свою жизнь посвятил именно котам, дрессировке котов. И причем фильм этот будет не только про его биографию, а про огромное количество историй, которые были с ним за 70 лет, и про огромное количество животных, которые были в его жизни, прошли через его руки, потому что через него прошли тысячи животных. И есть такие уникальные истории, которые реально нужно рассказывать. Даже вот мы с ним минут 15 в свое время, да, у нас был эфир с ним, мы также общались по телефону, даже он нам успел какие-то такие короткие истории рассказать, когда он там подбирал кошек с улицы, и они просто становились звездами в его театре.
1: Он сам-то сниматься будет в этом?
0: Нет. Пока что есть предположение, что его роль мог бы сыграть, либо, причем такой, знаете...
1: Бурунов, да?
0: Да, как
1: серьезно?
0: Ты догадался, абсолютно.
1: Я просто вкинул первое, что в голову пришло. И причем это больше, знаешь, это больше сарказм был.
0: Вот, а между прочим, Сергей Бурунов один из претендентов на главную роль.
1: Ну, они, прикол, они похожи.
0: Похоже.
1: Похоже.
0: Если его загримировать правильно...
1: Сейчас, поймите правильно, никого не оскорбляю, они оба щекастенькие такие.
0: Ну да, у них типаж похожий.
1: Типаж похожий.
0: Поэтому, если правильно Бурунова загримировать,
1: улыбка,
0: вылитый Куклачев.
1: Улыбка широкая, да.
0: И вот усы еще фирменные наклеить Бурунову, и будет очень даже похоже.
1: Там да. У него разве усы есть?
0: Конечно.
1: У Куклачева есть усы?
0: Так, у меня сразу в голове образ его с усами. А как еще? А
1: ну,
0: кто?
1: Я пойду посмотрю.
0: Посмотри, пожалуйста. А у вас Куклачев без усов в голове сразу?
1: Так да. Как и Киус, у него никогда, вот я смотрю, никогда усов не было. Это у него просто помада так накрашена была.
0: А, да?

0: Какого?
1: А у меня почему-то он представляется в шапочке такой.
0: В шапочке, да, но без усов.
1: Рыжие волосы и рыжие усы почему-то.
0: А что нам мешает позвонить ему, попробовать?
1: Да без проблем. Он, кстати, когда мы в последний раз ему звонили, это было сколько лет? 5 назад. Он без проблем пообщался с нами. У него нет никаких ни помощников, ничего. Он просто открыт для журналистов, для общения. То есть до него дозвониться — это не проблема. Так же, как вот для меня было удивлением в свое время дозвониться до Анатолия Вассермана. Тоже никаких помощников, секретарей, ничего. Просто берет трубку сам Вассерман и говорит: «Алло, кто звонит? Че надо?» Вот так вот. Ну, можем, конечно, ему позвонить, но это не его идея, так что он вряд ли про нее что-то расскажет. Он, наверное, просто скажет: я пощен, что про меня хотят этот снять.
0: Не,
1: фильм.
0: Ну, самое-то интересное, если про тебя снимают фильм.
1: Какой-то пока еще не снимают, хотят.
0: Погоди, кэшбэк положен?
1: Наверняка положен.
0: Ну, то есть я вот пойду снимать фильм, скажу: вот это Куклачев, вот там кошки, вот играет Бурунов, а самому Куклачеву от этого ни горячо, ни холодно? Надо же ему процент
1: отстегнуть. Наверное, какой-то процент будет. Кстати, вот про фильмы биографии, если говорить, то фильм Майкла, который стал самой успешной биографией вообще за всю историю мировой киноиндустрии, ни один фильм биографии не собрал больше, чем Майкл сейчас. Он даже в России собрал уже 2 миллиарда. Чего, кстати, не скажешь про «Холоп». Третья часть «Холопа» собрала больше миллиарда в российском прокате. Это уже хорошо, да, потому что все части «Холопа» зарабатывали миллиард. Это нормально. Но вот видите, Майкл даже
0: Интересно, я пойду сейчас читать биографию этого человека, потому что написано амплуа у него.
1: Куклачева?
0: Клоун, артист цирка, дрессировщик, писатель, радиоведущий.
1: Тебе я стало интересно, на какой радиостанции он был ведущим?
0: На какой радиостанции был?
1: Ну и нам потом расскажешь. Услышимся в новом часе.
2: «Свои люди».

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре подвели итоги конкурса на гранд-губернатора на развитие гражданского общества. Прокурорская проверка предприятия в Радужном помогла восстановить трудовые права 35 сотрудников. Югорчане оценили передвижную экспозицию «Поезд Победы». 98 социальных проектов некоммерческих организаций Югры получат финансовую поддержку на общую сумму 177,5 миллионов рублей. Таковы итоги окружного конкурса на предоставление гранта губернатора на развитие гражданского общества. Так, среди 227 поступивших заявок экспертная комиссия высоко оценила идеи в сфере поддержки материнства, отцовства и детства. Данное направление стало абсолютным лидером, как прямой отклик на запрос людей. Из 20 проектов победили 12. В их числе родительский компас в Нижневартовске, предусматривающий интенсивы по теме подростковых кризисов. Еще один пример – Мегион, где запустят мероприятия по реабилитации детей с ограничениями по здоровью. Важной задачей остается и системная помощь участникам СВО и их семьям. Здесь одобрили 9 из 18 инициатив на сумму более 20 миллионов рублей. В их числе – секция слэдж-хоккея в Ханты-Мансийске, центр реабилитации для 120 бойцов в Сургутском районе и онлайн-школа «Опора» для ветеранов в Ура. Отмечу, среди наиболее популярных также предложения по укреплению межнационального согласия, историческому просвещению и общественной безопасности. Югра в тройке лидеров заявочной кампании на первый форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Наш регион стал третьим в списке, уступив Свердловской области. Лидирует Тюменская. Всего на форум поступило 1727 заявок из 71 субъекта России и Республики Беларусь. Значительная доля участников от Югры – это добровольцы, активисты, представители общественных объединений, которые каждый день делают важные дела. От помощи бойцам и их семьям до сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов. Всего в программе три образовательные площадки, посвященные творческим решениям, информационной политике и сохранению памяти о событиях на Донбассе. Подготовлена и отдельная площадка «Патриоты Урала. Дети». Также гостей ждет выставка народного ОПК и церемония вручения премии «Патриоты России». На нее претендует 251 проект. Напомню, само событие пройдет 25 августа в Тюмени по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в УРФО Артема Жоги. В Радужном прокуратура добилась восстановления трудовых прав 35 работников общества «Лифт Ойл». В ходе проверки выяснилось, что предприятие задолжало им свыше 2,5 миллионов рублей зарплаты. Руководители обязали устранить нарушения. Кроме того, в отношении компании возбуждено административное дело. Материалы сейчас на рассмотрении. Благодаря принятым мерам задолженность перед сотрудниками полностью погасили. И последнее. Югорчане встретили «Поезд Победы», ставший настоящим путешествием сквозь время. 10 вагонов передвижного музея за несколько дней побывали в Пытьяхе, Сургуте и Нижневартовске. Мобильная экспозиция погружает посетителей в события Великой Отечественной войны. В ней восковые фигуры и подлинные предметы тех лет. А еще мультимедиа и аудиорассказы, позволяющие пройти весь путь от начала военных действий в 41-м до Победы. Это помогает прочувствовать историю, а не просто узнать о ней из учебников. Над проектом работали более 400 художников и 100 натуралистов. Часть экспонатов нашли на местах боев и отреставрировали. Отмечу, специализированный состав запустили в 2020 году к 75-й годовщине Победы при поддержке Миноборнауки, РЖД, волонтеров Победы и медиагруппы «Красный квадрат». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Забавно. Я вот читаю прямо сейчас новость. Вот она только что прилетела, условно, только что она была опубликована. Пишут, россияне стали слишком умными. Конкурс на поступление на бюджет в университетах, в некоторых, начинается от 300 баллов ЕГЭ. В стране сейчас насчитывается 10 тысяч результатов 100-бальных. Это, ну, один, да, кто вот экзамен. А тех, у кого 300 баллов, ну, по пальцам можно пересчитать. И как быть, и как поступать, и что делать. Получается, что ЕГЭ, если ты хочешь поступить в какой-то университет, в котором от 300 баллов, ну, оно теряет смысл. На первый план выходит Олимпиада и победа в Олимпиаде.
4: Да.
3: Получается...
4: Олимпиада гораздо ценнее в этом плане.
3: Просто такая вот мысль появилась, что если вы планируете ребенка отдать какой-нибудь там... Какие есть? МФТИ, МГУ, МГИМО и так далее, то лучше его сейчас готовить не к успешной сдаче ЕГЭ, а как-то стараться пихать по мере возможности на Олимпиаду.
4: Одно другому не мешает. Я к тому, что если ты не сможешь Олимпиаду круто написать и стать призером, или даже вообще, может быть, лучшим в масштабах страны, если ты не будешь обладать знаниями, которые тебе на ЕГЭ также нужны.
3: Нет, ну ты смотри, тебе на ЕГЭ надо сдать 3 экзамена на 100 баллов. 3.
4: Ну, Олимпиада, конечно, это гораздо более широкое
3: еще
4: понятие.
3: ГТО, да, еще волонтерство, какие-то дополнительные баллы, красный диплом. Понятно, что все это будет учитываться. Но можно же просто зазубрить один предмет и успешно Олимпиаду решать по этому предмету.
4: Да, Олимпиада это и все-таки нас... очень широкое.
3: Опережая мою идею, что нужно целиться и бить постоянно в это олимпийское наше движение, да, школьное, и у нас депутаты Госдумы и Минпросвещения прорабатывают сейчас вопрос, уже практически его внедряют, если честно, чтобы на Олимпиаде можно было участвовать один раз в год учебный. Ну, тебе. Вот если ты заявился на Олимпиаду...
4: Только на одну, в смысле, имеется?
3: Вот смотри, заявился на Олимпиаду.
4: Ну.
3: Там какой уровень? Сначала идет школьный, городской, потом идет окружной, потом федеральный. И вот ты на школьной Олимпиаде занял там 15 место. То есть не прошел в лидеры, которые дальше выходят на Олимпиаду выше. Ну. То в следующей Олимпиаде, которая будет там через полгода, ты не имеешь права на нее идти. Потому что зачем? Ты будешь занимать чье-то место. Пусть другой попробует. Вот так. Такая логика.
4: В смысле, ну а это про один и тот же предмет речь идет?
3: Ну-ка, да. Mm-hmm. Про одну и ту же Олимпиаду. То есть у тебя не будет возможности 5 раз сходить на Олимпиаду.
4: Ну, это как бы справедливо, а если ты за полгода подготовился, если к следующему году вообще стал профи в этом предмете.
3: А если ты сын директора, например, и тебя постоянно будут на Олимпиаду пихать, а ты 15-е место занимаешь, зачем ты занимаешь чужое место?
4: Мы сейчас из-за одного сына директора всех остальных ребят лишаем этого.
3: Из-за двух сыновей директора. Да. У директора 2 сына и дочка еще, Марина.
4: А тех тысячи ребят, которые готовы и хотят
3: так
4: пробовать.
3: Так они же все хотят.
4: Ну.
3: Так вот, чтобы вот эти вот, ну, не было таких прецедентов, когда один и тот же ребенок ходит на все олимпиады, понимаешь, от школы. Не занимает там ничего, но занимает что-то место. Место того человека, который может эту олимпиаду выиграть.
4: Поняла.
3: Чтобы у всех были как бы больше шансов.
4: Стоп! Я поняла, почему у нас с тобой не клеится диалог здесь.
3: Да, я тоже
4: что...
3: не пойму.
4: А я поняла, кажется. Вот сейчас я, может быть, покажусь дурой, и я этот момент вообще не знаю. А разве на олимпиаду может не любой желающий заявиться?
3: Не знаю.
4: Потому что если любой желающий, то какой смысл в этом?
3: У нас приходили...
4: Ограничения.
3: Вот, приходили, там, завуч приходила в класс. И говорит, ребята, вот у нас будет олимпиада проходить, там три человека, например, от школы.
4: Если
3: кто
4: надо...
3: чувствует в себе уверенность,
4: да.
3: Вы,
4: вот
3: пожалуйста, ко мне подойдите, мы обсудим.
4: Если выбирают сильнейших из класса, из школы и так далее, то, конечно, да, это здесь актуально, то, что предлагают. А если для всех желающих, то это не актуально. Вот и все. В этот момент. Проясните, пожалуйста, кого дети участвуют в олимпиаде? А там не все желающие могут поучаствовать, да? Все-таки выбирают самых-самых. Я понимаю, что там, чем выше уровень, тем самые-самые проходят. Но вот на начальном-то, когда в школе выбирают лучших, любой желающий может заявиться или нет, я вот к чему. Так, смотрите, про образование, раз Тимур заговорил, я вам сейчас все про игру расскажу. У нас вот тут губернатор Руслан Кухарук написал у себя в соцсетях очень много интересных данных, связанных с вот этой как раз приемной кампанией, которая сейчас у нас в игре проходит. Во-первых, информация про 100-бальников. У нас в этом году 112 выпускников. Я, кстати, напомню, что когда мы говорили еще про это в начале месяца, было 99. Мы еще с тобой такие, одного человечка не хватило до 100.
3: А потом пошли на пересдачу, ребята.
4: Кто-то пересдал, да, потом еще окончательные результаты. В итоге, вот сейчас самая окончательная цифра уже после всех пересдач, 112 выпускников у нас в ЮГРе получили 100-бальные результаты, и среди них, кстати, даже есть те ребята, которые заработали по двум предметам, да, 100 баллов, то есть 200-бальники. Что касается вузов и среднепрофессионального образования, есть данные. Кстати, попробуешь угадать, сколько было заявлений подано в рамках поступления в высшее учебное заведение и в колледж.
3: А вообще сколько было всего выпускников есть?
4: Хорошо, да, я сейчас прибавлю две эти цифры, а ты попробуешь распределить их, да? Так, это значит 53 тысячи заявлений.
3: Ну, хорошо. Еще раз, тогда вопрос. 53 тысячи заявлений было подано. Кто-то часть в колледже после 9 класса.
4: Вообще, кстати, я напомню, часть, что приемная кампания еще идет, еще несколько дней до конца приемной кампании, но вот пока 53 тысячи заявлений. Сколько из них подано в вузы, а сколько...
3: Ну, кажется, 40 тысяч заявлений было подано в среднее учебное заведение, 13 тысяч в вузы.
4: Вот так ты думаешь?
3: Вот так я думаю.
4: Ты не прав.
3: Я думаю, что в три раза в среднем меньше ребят заканчивают 11 класс и поступают в высшее учебное заведение, чем тех, кто уходит после 9.
4: Ты оказался неправ. Вот, может быть, для тех, кто считает так же, как Тимур, говорю вам, на данный момент выпускники 9 классов подали 28 тысяч заявлений в учреждение специального среднепрофессионального образования. И 25 тысяч, как ты можешь математически догадаться, да, на данный момент подано заявление в высшее учебное заведение.
3: Интересная статистика. Вот. Получается, что только каждый второй уходит после 9.
4: Почти поровну, да. Почти поровну, я бы так сказала, да, если говорить про высшее и невысшее образование. В этом году у нас, кстати, для абитуриентов расширились направления, по которым можно получить образование. 75 специальностей предлагают сейчас вузы югорские, 75, и добавились 7 новых перспективных профилей обучения. Например, губернатор выделяет среди них особо мехатронику и робототехнику. Здесь студентов будут обучать, кстати, работе с беспилотниками, то есть как их проектировать, программировать, обслуживать, ну и внедрять, что тоже немаловажно, как бы создать-то одно, а вот внедрять в жизнь еще другая история. Плюс ко всему, как отмечает губернатор, вот 25 тысяч заявлений, которые были поданы в высшие учебные заведения, самый высокий конкурс отмечается среди технических направлений.
3: Угу.
4: Вот так, так что...
3: Ну вот, сейчас продолжим эту тему. Дэн пишет, нет, не любой, но вы же все понимаете. Это, мне кажется, сообщение, поправьте, пожалуйста,
4: про
3: касается
4: Олимпиады
3: про Олимпиады. Да, любой желающий может пойти или не любой желающий может пойти. Вот сложилась интересная ситуация. Можно рассказывать, да, про твоего племянника, который умный парень и достойно...
4: Что ты хочешь рассказать?
3: Достойно по итогу сдал ЕГЭ, там, 3 экзамена. У него по информатике вообще 98 баллов, угу. Хотя он там хотел пересдавать. Ну, короче, ну ему все равно не хватает на бюджет, потому что то, куда он поступает, на 306, что ли, короче, баллов.
4: 306 баллов. Да.
3: Вот, ну, ему то не есть, хватает. Даже если бы он сдал бы на все три предмета на 100, ему бы не хватило тупо баллов, потому что он не ГТОшник и он не волонтер. Да, у него красный диплом. И что получается?
4: А красный диплом только 3 балла дает.
3: Что он не попал бы никак туда. Да. Ну, вот никак не, на бюджет не попал.
4: А он даже
3: бери если... полмиллиона в семестр, иди плати.
4: Даже если бы он был.
3: Родителям привет, как говорится.
4: Даже если бы он был ГТОшником, как ты выразился, то есть сдал ГТО с золотым значком, да, и был волонтером, даже этого бы ему не хватило. Объясняю. Почему? Потому что, когда мы звонили в вуз, в который он хочет поступать, там сообщили, что все бюджетные места будут заняты олимпиадниками. Олимпиадников да. Каждый год поступает больше, чем бюджетных мест.
3: Да.
4: Вот и все. Поэтому олимпиады здесь всегда как будто бы в приоритете.
3: И
4: если ваши дети хотят поступить в классные вузы на бюджет, прям надо нацеленными быть на олимпиады. Но еще раз говорю...
3: Можно купить олимпиаду?
4: Я
3: вот грубо спрошу вопрос такой. Можно занести кому-нибудь денег, чтобы стать победителем Олимпиады?
4: Я надеюсь, что нет.
3: Я тоже надеюсь, что нет. Ну, теоретически.
4: И я думаю, что
3: есть
4: нет.
3: Есть ли такие регионы, например, в которых это можно провернуть? Вот такой вопрос.
4: Не знаю.
3: Вот и я не знаю. А было бы интересно узнать.
4: Но мне кажется, если у нас подобной практики не было в стране, а ведь наверняка за этим кто-то следит, думаю, что все-таки это недопустимо.
3: Ну, просто ЕГЭ-то проверить. Помнишь, когда у нас некоторые регионы, там сплошные стубальники по ЕГЭ были 10 лет назад. Вот, ну тогда это как бы, ну, были и были. А вот сейчас у нас почему-то упор делается даже не на ЕГЭ, а на Олимпиаду.
4: Слушай, мне кажется, в Олимпиаде...
3: Интересно.
4: Да, ну, это нереальная история. Олимпиада — это то, что на виду у всех. Все знают имена олимпиадников. Это все есть в интернете. Есть все задания. Рассказывают, как ребята через них проходили.
3: Еще раз.
4: Это настолько на виду,
3: ты
4: что там невозможно...
3: Ты про какой регион говоришь?
4: Про... Да, про...
3: Ну, я, например.
4: Я про уровень всероссийский
3: теперь
4: уже.
3: Теперь вопрос. Вот туда, куда поступает твой племянник, там требуется быть победителем или призером Олимпиады федерального значения или региональной достаточно?
4: Мне кажется, регионального, потому что
3: регионального.
4: Они не могут 200 найти олимпиадников.
3: Теперь вопрос
4: значения.
3: Чисто теоретически.
4: Наверное. Я опять же, я-то с моей точки зрения,
3: хорошо.
4: Я не уверена.
3: Чисто теоретически.
4: Надо
3: можно
4: позвонить, уточнить.
3: Можно ли в каком-нибудь регионе
4: Это что же все на виду? Я не понимаю, как это можно вообще организовать. Это все на виду. Олимпиада — это очень видимое событие. И все, что происходит в рамках Олимпиады, это не так, чтобы кто-то пришел, и, а потом его объявили победителем. Так не бывает. Ладно. Все соперники видят друг друга.
3: Видят, да. Олег пишет. Расскажу небольшую историю про визуализацию своих желаний.
4: Ой, пожалуйста, обожаю такие истории.
3: Учился в автошколе, и у нас были ЗИЛы и КАМАЗы. И вот попасть на КАМАЗ было за счастье, ну, чтобы проходить именно практику на вот этом КАМАЗе. И вот все, с кем я учился, все мечтали на КАМАЗе работать. А я не мечтал работать. Я задался целью купить свой КАМАЗ.
4: Классная мечта.
3: Жил с этой мыслью. И здесь написано, Господь подарил в 2008 году. А вот подарил, ну как это понять? Просто хочется...
4: Удалось купить.
3: Удалось купить.
4: Наверное.
3: Ну, хорошо. И у
4: Или
3: меня,
4: кто-то прям даром.
3: И у меня осуществилась мечта. А потом еще два появилось. Это сейчас получается у вас...
4: Три КАМАЗа в наличии?
3: КАМАЗный бизнес?
4: Классно. А вообще, мне кажется, человек, если говорит, что он долго визуализировал, то есть он просто представлял, как он на этом КАМАЗе ездит,
3: забавно,
4: как он им управляет.
3: На аватарке у Олега, если я правильно понимаю, вообще Вольво.
4: А что мешает иметь Вольво и КАМАЗ вместе в одном автопарке, не понимаю. Вообще-то это никак не связано как будто. Но вообще круто. И действительно, если сильно хотите себе, не знаю, дом, например, вы прям представляете его в деталях? Вот как вы встаете в этом доме утром, просыпаетесь, да, в какой спальне, потом идете на кухню, как она выглядит, какую кружку берете.
3: Мне нужно просто...
4: И вот почаще, знаете, этот слайд в голове сейчас... прокручиваете, больше шансов, что сбудется.
3: Олег, нужно пояснение. Вот эта фраза «Господь подарил в 2008 году». Это реально просто кто-то вам сказал, типа, Олег, не хочешь, подарю тебе машину? Через какого-то человека Господь подарил? Или вы... всеми правдами и неправдами все свои силы бросили на то, чтобы заработать на КАМАЗ. Потому что тогда получается, ну, тогда большая очень разница. Визуализировать свое желание и ничего для этого не делать, и ждать, когда там кто-то придет и скажет, что ты лежишь, сидишь, да? Хочешь, я тебе подарю КАМАЗ. Или вы трудились целенаправленно, поставили себе цели, задачи, и все свелось к тому, что вы хотите купить КАМАЗ, и вы там где-то кредитнулись, где-то заработали, где-то вообще, шабашка, и купили.
4: Вообще, как человек, который читал много изданий, связанных с визуализацией и другими приемами, я хочу сказать, что...
3: Что нужно подкреплять.
4: Что бездействие, да, если не подкрепляешь действиями, никакой инструмент не работает. Действие — основа всего. А визуализация — это как дополнительный, мощный, дополнительный
3: я,
4: инструмент.
3: Я, конечно же, пахал на этот.
4: Да,
3: так получается, что дело может быть не в визуализации, а в вашем бешеном желании быть владельцем КАМАЗа.
4: Понимаешь, одно другое подкрепляет. Визуализация делает твою мечту как бы такой, что ты идешь еще больше, трудишься и понимаешь, для чего ты встаешь утром и идешь вообще, понимаешь? Вот как бы мечта, она тебя подгоняет, и ты цель определенную задает.
3: Просто, Марин, когда я слышу из уст...
4: А не было бы этой визуализации, твоих, вот... может быть, и не заработал бы Олег, потому что у него не было бы этой цели.
3: Ну вот да. Из твоих уст, когда слышу, то, что надо мечтать, у тебя уже есть все деньги мира, надо только вот визуализировать, как ты...
4: Я не говорю только, я же только что сказала, действие важнее всего.
3: Мне всегда кажется, что это лохотрон какой-то, что меня просто хотят прогреть на деньги, чтобы я пришел и купил курсы, как стать успешным.
4: Кто? Я тебе никакие курсы не продаю.
3: Ну, вот, а ты когда мне это рассказываешь, почему у меня негатив идет в твой адрес обратный? Потому что все вот эти инфлюенсеры, которые впаривают в соцсетях вот эти курсы за там 10-15 тысяч рублей, как стать успешным, как заработать миллион. Но они же, просто их задача впарить что-нибудь.
4: Ну, ты не встретишь инфлюенсеров.
3: И у них мысли все примерно схожи, что вот надо визуализировать, надо верить, надо уже знать, что вот этот дом, это твой дом. Но если ты ничего делать не будешь, у тебя не будет этого дома.
4: Они тоже про это говорят.
3: И дело не в том, как да ты хоть завизуализируйся, но если ты пахать не будешь, как Олег, например, да, ты не купишь КАМАЗ.
4: Понимаешь, просто... Еще раз говорю, это дополнительный инструмент. Но без дела, конечно, ничего. Это основа.
3: Так получается, что? Лучше визуализировать или пахать?
4: Надо и то совмещать. Угу. Так быстрее сбудется, так приятнее сбудется.
3: Ясно, ясно.
4: Так сбудется в тех деталях, которые ты себе представляешь.
3: Дебатеры всегда найдете, как выкрутиться, Марина.
4: Короче, у нас уже 25 тысяч, как я... Давай я завершу историю.
3: Вот некоторые вузы, пишет Георгий, тоже устраивают свои олимпиады. И они тоже дают дополнительные баллы при поступлении.
4: Вот.
3: И еще раз тогда вопрос.
4: Это важный факт.
3: Такой душный очень вопрос, на который Марина мне пытается убить. Ну, это же все на виду. Ну, ты же не на виду потом, пока ты же не ходишь в свой бланк по олимпиаде там, или что-то там. Твое, я никогда никогда не был на Олимпиаде, честно. Угу. Но там, наверное, какое-то, может быть, тестовое задание, да, может быть, практическое задание.
4: Там все. Ты Олимпиада – это разноплановая учеба.
3: Ты же не показываешь всем, кто пришел на эту Олимпиаду, свой бланк с ответами.
4: Тимур, теперь...
3: Наверное, тот человек, который его проверяет, он же может подкорректировать немножечко.
4: А теперь аргумент против все того, что ты говоришь. Вот если брать конкретно тот вуз, про который мы сейчас говорим, куда хочет поступать мой племянник, даже если бы, вот предположи гипотетически, я отрицаю то, что ты говоришь, но даже если предположить, что кто-то кому-то нарисует победу в Олимпиаде, этот человек потом просто не сможет учиться в этом вузе. Там гиперсложная программа. Когда мы звонили вот человеку-специалисту, он говорит, вы настраиваетесь что учиться у нас титанически сложно.
3: И твой племянник поступает на не бюджет, а на коммерческое. С надеждой, что когда-нибудь он закончит первый семестр, второй семестр на сплошные четверки.
4: После первого можно уже перевестись, вот. Если будет... Да.
3: То есть он уверен в своих силах, что можно будет перевестись.
4: Он очень будет
3: и
4: стараться.
3: И теперь вопрос, еще раз спрашиваю. Если ты за первый семестр готов, или его семья готова 500 000 рублей заплатить за обучение, готова заплатить за семестр...
4: Это за год, Тим.
3: Хорошо, за год 500 000 готова заплатить, то, может быть, эти деньги можно... кому-нибудь другому вручить за помощь в победе в Олимпиаде, понимаешь? Но это коррупция, я понимаю, это вообще ужасное слово. Ну, теоретически
4: это
3: возможно
4: слово, это действие
3: такое.
4: Ужасное. Так ты теоретически можешь все что угодно.
3: Все, спасибо. Все, достаточно. Не надо больше мне ничего объяснять. Сейчас у нас музыка, реклама. Главное, что я услышал наконец-то вот это вот то, что пытался 15
4: минут добиться.
3: Нет, но
4: самое важное я не сказала. Но ты не сможешь учиться без знаний в этом вузе.
3: Хорошо.
4: Ты что угодно можешь купить, любые дипломы. Но ты завалишься первую сессию просто всю.
3: Да, а теоретически...
4: Потому что если у тебя нет знаний, ты ни черта там не можешь делать.
3: Сессию можно купить?
4: Хорошо, а зачем тебе диплом, купленный этого вуза, если ты потом с ним ничего не сможешь сделать, если знаний как таковых у тебя нет? Еще раз говорю, все упирается в то, тебе нужен просто диплом, как красивая бумажка, или все-таки знания? Что ты с этим дипломом будешь делать? Ты не устроишься ни в одну IT-компанию. Тебя не возьмет Сбер, тебя не возьмет Яндекс, ты ни черта не умеешь.
3: Понятно. Тогда вопрос тебе задам. Вот ты училась в вузе, не будем говорить, каком.
4: Я знаю,
3: у тебя,
4: училась.
3: У тебя были твои однокашники такие прям балбесы?
4: Да.
3: Да? А как-то они сдавали экзамены?
4: У нас после первой зимней сессии отчислили 7 человек.
3: Хорошо. Было ли у тебя когда-нибудь подозрение, что кто-то из твоей группы, возможно, дает взятки за то, чтобы ему закрыли хвосты?
4: Я давала, не взятку. У меня оставался один несданный норматив по физкультуре. Я договорилась с преподавателем, что я и еще трое девчонок, мы помоем ему машину. Вот. Признаюсь, был такой момент коррупционный.
3: Тогда что ты мне голову сидишь морочишь?
4: Но деньги здесь не фигурировали.
3: Хорошо.
4: И это был просто норматив, который уже...
3: Все, спасибо, мы поняли. Я понял.
4: Но в целом у нас никто никакие взятки не давал. У нас отчисляли каждую сессию, каждую. Мы когда поступали, у нас было 65.
3: А почему? Мне просто интересно.
4: Окончили этот журфак 40 с чем-то человек, я уже помню.
3: Мне любопытно, почему меня люди называют душнилой, хотя я пытаюсь 15 минут добиться от человека честного ответа. А он, я не знаю, как уж на сковородке, пытается выкрутиться вот так вот.
4: А в чем я выкручиваюсь?
3: Да, а в чем я
4: не
3: права?
4: Я тебе просто говорю, что...
3: А как ты будешь учиться, если ты купил? Да это уже второй вопрос, как я буду учиться. Не надо мне спрашивать вопросом на вопрос. А зачем ты это делаешь?
4: Нет, если ты задаешь вопрос, есть ли коррупция в сфере образования, есть. Нам прокуратура про это каждый год говорит.
3: Ну и все.
4: А нужен ли тебе диплом, если ты никуда не устроишься потом? Да нет. Как будто бы да нет.
3: Ладно, поехал я.
4: Куда? В закат?
3: Спрошу кого-нибудь другого.
4: Хорошо.
3: Может, кто-то более честный окажется на моем пути.
4: Да, я честнее всех честных вообще.
3: Отвечать на вопросы.
4: У нас рекламу дали, мы вернемся скоро.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Все-таки договорю я эту цифру, которую не успела сказать, потому что мы тут с Тимуром дискутировали.
2: Одно
1: из самых главных.
2: Пишет Евгений. Добрый вечер. Вот не обольщайтесь, у меня дочь с медалью закончила школу, когда поступала в университет. Угу. Не было бюджетных мест, мне сказали. И как только появится, сразу вас переведем. И что вы думаете, все 5 лет училась платно, причем хорошо училась. И поэтому, если вы можете платить, вас никто никогда никуда не переведет. И закончила она с красным дипломом. Все сдавала автоматом, а на бюджет так и не перевели. Потому что, еще раз возвращаясь к вопросу, есть ли теоретическая возможность хорошо, успешно Олимпиаду пройти? Слушайте, не обладая достаточными знаниями. Есть. Ну, ты опять не отвечаешь. Да, есть такая возможность, Марина. И, возможно, дешевле некоторым обойдется сдать Олимпиаду хорошо. И потом какие-то, может быть, там предметы, по которым ты не очень силен, так же как-нибудь закрывать. Тоже теоретическая возможность такая есть.
1: Мне
2: теоретическая.
1: Жаль, Евгений, что вот у вас так сложилось и не получилось у дочери перейти все-таки на бюджет. Я просто хочу привести пример из моей личной жизни. Одна из моих ближайших подруг, Тимур ее прекрасно знает, она сейчас в Беларуси живет. Она как раз, мы вместе учились на журфаке, она после 2 курса перевелась на бюджет. Просто потому что вот эти 2 курса,
2: А ты у нее уточни, какой ценой?
1: Так я лично знаю, какой ценой. Она при мне все это училась эти 2 года, пахала.
2: Хорошо.
1: Закончила на 1 пятерке.
2: Сергей.
1: Сессии сдала все на 5. И, собственно, освободилось 1 место на бюджете. Она его заняла. Все.
2: Сергей пишет анекдот про визуализацию. В общем-то, я его сокращу немножко. Еще у американца спросили, как вы стали миллионером. Он говорит, визуализировал, представлял, что я миллионер, но у меня было всего 2 цента. Я купил на эти деньги яблоко, помыл его, продал за 4 в нарезанном виде, потом 2 яблока, потом 6, потом 8. Потом тетя умерла и оставила мне наследство.
1: Смешно. Завершу все-таки мысли по поводу вузов. Мне кажется, еще зависит все от вузов. От людей, которые там работают, от специальности. Потому что есть специальности, где,
2: Марина, почему меня... Еще раз спрашиваю, почему меня душным называют человеком? Все же очень просто. Мы уже все выяснили. Вот Алена пишет.
1: Добрый вечер. Но я же тебе доказала, что есть обратные примеры, когда переходят на бюджет.
2: Есть. Вот как у вас дела? Видите, плохо. Мы не можем общий язык почему-то все
1: хорошо
2: найти.
1: Хорошо дела. Дел много, как обычно,
2: у меня почему-то плохо. Вот я не могу просто добиться обычного простого ответа. Мне начинается 800 тысяч всяких уточнений.
1: Подожди, ты слышишь то, что хочешь слышать, а мои ответы ты не слышишь. Я говорю, есть обратные примеры. Вот у меня, я их лично знаю, когда переводились люди. Все, наверное, зависит от вуза, от ситуации, от отношения в этом вузе. Может быть, действительно, где-то складываются обстоятельства так, что нет этих мест, не появляются. Все бюджетники держатся за них и учатся, да? А есть, где освобождается. Есть, где коррупция, а где нет коррупции. Всякое бывает. Поэтому ты почему исключаешь? Мир вообще дуальный. И такое есть.
2: Да.
1: Все примеры можно найти.
2: Все хорошо. Пишет нам Сергей. Вот попрошайка из Лемпина. Речь идет о Мишке. Причем видео скинул. Чистый гопник вообще среди животного мира. Ходит вальяжно поперек дороги, перегораживает автомобилем проезд. Просто своим телом выходит на полосу, где едет машина, перегораживает дорогу в наглую. Легковушке приходится останавливаться, и медведь таким образом намекает, а не найдется ли у вас пирожка или что-нибудь типа того.
1: А поскольку многие люди находят этот пирожок, потом медведи, собственно, уже и такие, схема рабочая.
2: Просто у нас биологи уже чуть-чуть, наверное, начинают нервничать по этому поводу. Они говорят, мало того, что мы меняем поведенческие привычки этого животного, если мы его подкармливаем, он еще больше, чаще и охотнее выходит к людям. А дальше это может стать проблемой. Ареал его обитания может смещаться ближе к людям, что может быть опасно для самих людей. И в случае, если людям, ответственным за то, чтобы медведи не гуляли по нашим городам, не удастся его вывести подальше и там оставить, и он вернется, тогда его придется ликвидировать. Поэтому люди, подкармливая диких животных, могут быть косвенно причастны потом в будущем к тому, что этого медведя придется
1: А вообще этим летом медведи прям
2: Отрегулировать численность животных. Плюс еще, так как у медведя, природой не заложено кушать пирожки и колбасу. Они, растительная пища там нужна, в рационе. То есть это может быть еще и для здоровья его неположительно сказаться.
1: Угу. Я вот сегодня опять очередной материал видел, как у нас на трассе заметили мишку, ну, недалеко от придорожного кафе, который из мусорного бака ел. Ну, это вот норма уже становится. Водители кидают фотки, как у них просто едут, едут посреди дороги, сидит медведь. Он даже не... Он сидит прям вот на попе ровно, простите за выражение. Он как бы такой сидит и только голову поворачивает вот так к ним, к водителям, типа, ну, что едете? Что я тут вообще-то сижу? Вот такие они уже просто посреди дороги рассаживаются и ничего их не волнует. Больше грузы тут ходят, ездят вообще по барабану. Вот слишком много медведей, какие-то не стали расслаблены. Ну, я понимаю, в принципе, они в лесу всю жизнь жили, мы тут дороги понастроили, они как бы... Для них-то ничего не меняется, у них орел обитания тот же остается. Но то, что мы их подкармливаем, это большая ошибка. Вот еще есть комментарий от Татьяны. Татьяна, спасибо.
2: Можно закончить, да? По поводу вот их рациона питания. Лошадки любят сахарок. Но если кормить лошадку только сахарком, она сдохнет через неделю. Дайте медведю спокойно жить. Пожалуйста.
1: Тему образования вот продолжают наши слушатели. Во-первых, пишет Татьяна. Добрый вечер. Тоже хочу сказать, что у меня сын поступил на платную основу, да, постарался очень, и через год его перевели на бюджет. Вот прямые примеры, доказательства того, что такое тоже бывает, существует. Поэтому я и говорю, мне очень жаль, что вот у Евгения в примере, вот, к сожалению, не получилось, да, хотя все шансы были, и дочка с красным дипломом, считайте, окончила. Где-то есть примеры обратные. Вот нам еще написала, кстати, Мария, комментарий, что разные вузы, это по поводу олимпиад, разные вузы дают добавочные баллы либо за региональный уровень, либо за общероссийский, все индивидуально. Все зависит от вуза. Спасибо большое, Маша, за комментарий.
2: Где-то дают добавочные, а где-то берут, получается, просто по факту того, что это
1: нет,
2: олимпиад.
1: Нет, я задавала вопрос. Ты, даже не я, это ты задавал вопрос. Ага. Типа, а какой уровень должен быть у Олимпиады, чтобы поступить? Ага. Федеральный или достаточно окружного? Вот тебе Мария отвечает.
2: Понятно. А вот в этом вузе, например, в который Марина интересовалась, сама лично звонила, там же вообще как будто бы ЕГЭ на второй план уходит. То есть, если ты победитель Олимпиады, тебя берут по факту того, что ты победитель Олимпиады. Не начисляют никаких дополнительных баллов. Просто ты олимпиадик, молодец, мы тебя берем на бюджет.
1: Да, ну,
2: а ЕГЭ, сколько ты там сдал, уже неинтересно.
1: Ну, у этих ребят не бывает низких результатов.
2: Пожалуйста, я заплачу.
1: Слушай, ну хочешь, позвони сам. Я тебе дам номер телефона.
2: Невозможно, просто уже тяжело.
1: Ладно.
2: В кукольном театре, пишет Сергей, так правдиво кукла играла Отелло, что каждый третий спектакль приходилось менять Дездемону, ну, куклу, естественно. И ребята, пускай у вас в споре будет не так, как в спектакле. Не поубивайте друг друга.
1: Да не, вы что, мы в этих дискуссиях больше 10 лет, нормально.
2: Да рукоприкладство не дай, я просто боюсь, что у меня инфаркт случится рано или поздно. На почве нервного срыва.
1: Ты вот это все пугаешь. К врачам же сейчас ходят. Вроде цитатфу говорят, все нормально.
2: У нас в Нижневартовске написала Алена: лось с огромной раной гулял по городу сегодня.
1: Ого.
2: По городу.
1: Ого.
2: А ну надо посмотреть, кстати, по нашим окружным СМИ.
1: Слушайте, а кто-то вообще вызвал? 112 позвонили, сказали?
2: 100%, Марина.
1: Мне просто интересна судьба этого животного. Куда дальше его определили? Но, по идее, если раненое животное, его же нельзя просто в лес выгнать. Его. С ним же надо что-то сделать для начала.
2: Парадоксально.
1: Что в этом случае делают? Какая схема действий? Можешь рассказать?
2: По поводу чего?
1: Ну вот, лось раненый в городе.
2: Ой, я не могу. Ну, скорее всего, привлекаются правоохранительные органы, привлекаются специальные там ветеринарные службы, которые пытаются понять вообще состояние этого лося, в случае чего, наверное, его усыпляют, ну, не навсегда, а на время, если ему необходима какая-то там медицинская помощь. И этого лося помещают в специальные карантинные зоны, ну, например, в питомнике и так далее,
1: вот
2: где их приводят
1: говорю.
2: В порядок и дальше выпускают в среду. Если это животное представляет угрозу, к примеру, там волк бегает или медведь ходит по городу и пытается съесть людей, естественно, его просто отстреливают и все. Как бы, ну, грубо это не звучало.
1: Вот надеюсь, что все-таки историю этого животного мы узнаем как-нибудь, может быть, поделятся с журналистами, те, кто его забрали себе.
2: Я говорю, существуют иногда парадоксальные ситуации, когда пожар какой-то, и люди собираются, зеваки, знаешь, вот это вот, смотрят на то, как все. Ну, кто-то помогает, понятно, эвакуироваться жильцам, кто-то там вещи помогает вынести. Вот парадокс этой ситуации заключается в том, что все люди уверены, что кто-то да вызвал уже пожарную. А бывает так, что никто не вызвал. И вот это осознание того, что а кто-то вообще, вы, а почему так долго едут? А ну я позвоню, спрошу. А звонит человек, говорит, что вы так долго едете? А он говорит, а мы вообще первый раз слышим, что у вас пожар какой-то.
1: Лучше,
2: сейчас
1: чтобы,
2: приедем.
1: Лучше, чтобы все, ну условно, все жильцы дома позвонили. Лучше пусть 10 звонков этих будет, чем все понадеются на соседей, да? Вот еще одна история. Георгий написал нам, меня перевели с платного обучения на бюджетное. Перевели, когда просто закрыл семестр без единой тройки. Просто было доброе отношение в институте. Я еще и выбивался из общего плана института. Был один единственный такой среди всех направлений в нашем институте.
2: Какой такой? КВНчик?
1: Вот, ну да, не совсем понимаю. Ну, наверное, какой-то активист в любом случае. Еще один пример. Тут даже, видишь, не только одни пятерки решали, да, без тройки человек, с четверками даже перевели. Еще раз говорю, все индивидуально, все зависит от вуза, от направления,
2: все
1: от отношений, от людей.
2: Я же согласен уже. Все, ладно, все зависит от чего-то там. Я понял.
1: Ничего ты не согласился, ничего ты не понял.
2: Все,
1: ладно,
2: все будет хорошо,
1: при том, что примеров...
2: Спасибо.
1: Примеров, когда людей переводили на бюджетное, сегодня пришло больше от наших слушателей. А ты все равно считаешь, что...
2: Ну, у меня был пример обратный. Я не то чтобы на бюджетное поступил, и меня перевели на платное, но после первого семестра меня лишили стипендии. Вот. Но так... я очень плохо учился.
1: Ну, так вот. То есть причины на это были... Я думаю, ты сейчас начнешь на несправедливость какую-то жаловаться. Ладно, давай договорю все-таки строчку.
2: Типа,
1: ты мне не даешь
2: на олимпиадников,
1: уже...
2: сплошные олимпиадники, да, остались.
1: Ты не даешь мне уже в который раз сказать. Я тут говорила про статистику поступающих в вузы или в СУЗы у нас в Югре, и еще не сказала один важный момент. Про бюджетные места. В этом году, в 26-м, у нас выделено почти 9 тысяч, ну без малого там, 9 тысяч бюджетных мест в колледжах региона. И это на 1150 мест больше, чем в прошлом. То есть вот это хорошая новость, что у нас...
2: Вузы?
1: Нет, речь про колледжи
2: СУЗы.
1: Идет.
2: СУЗы?
1: Да, да. Про колледжи.
2: А всего желающих?
1: Бюджетных мест стало больше.
2: 25 тысяч, ты нам говорила.
1: А, которые в колледже? 28 тысяч заявлений.
2: 28 тысяч.
1: Да, 2 человека на место.
2: И сейчас
1: конкурс.
2: Сколько? 11.
1: Что 11?
2: Бюджетных?
1: 9 тысяч.
2: Тогда не 2 человека, а 3 получается. Ну, 28 на 9, если разделить.
1: Нет, 2 человека на место в целом конкурс.
2: А, еще не все даже заплатно пойдут учиться. А что им делать тогда? Ну, вот все, не попал. Что делать? Работать? А если у меня нет специальности, кем я работать буду? Как понять 2 человека на место?
1: Ну, вот так и понять.
2: Понятно, хорошо.
1: 28 тысяч заявлений подано, конкурс составляет 2 человека на место. Вот такая ситуация у нас сейчас.
2: Ну, тогда мне интересно, а если, допустим, я, ну, не получилось у меня, не попал я в колледж?
1: Ну, возможно, некоторые ребята подают заявление в колледже, например, в Югре, и, может быть, в другом еще регионе, как вариант.
2: Получается, ты хочешь сказать, что ребенку из Югры вынужденно придется уехать из региона после 9 класса в 15 лет в другой регион, чтобы там учиться?
1: Это хороший вопрос. Если получается у нас конкурс, ну, а конкурс всегда больше, чем количество мест.
2: Может быть, речь идет о том, что конкурс 2 человека на бюджетное место все-таки, Марина, а не просто на место. Если у нас 9 тысяч бюджетных мест, всего 28 тысяч заявлений подано, 28 делить на 2 будет 14.
1: Сейчас,
2: ты хочешь сказать, что у нас 9 тысяч бюджетных мест и всего 5 тысяч мест платных.
1: Такого
2: быть не может. Скорее всего, наверное, просто 2 человека на бюджетное место.
1: Сейчас, дай мне секундочку.
2: Давай, ты поковыряешься в своих источниках, но нам сейчас нужно и важно услышать.
1: Я дословно читаю сейчас, дословно читаю из поста, который опубликовал у нас губернатор. В этом году выделено, ну, почти 9 тысяч бюджетных мест, на 1150 больше, чем в прошлом. На обучение по программам СПО, среднее профессиональное образование, расшифровываю, да, подано уже более 28 тысяч заявлений. Конкурс составляет 2 человека на место. Вот, дословно. Поэтому, как бы, за что продали, то и отдаю. Как там это?
2: За что купил, за то продаю.
1: Вот, за что купил, за то и продаю. Понятно тебе? Понятно.
2: Понятно.
1: У нас реклама далее, музыка еще немножечко, там будет одна композиция. Потом вернемся в конце часа. Очень хочу с вами поделиться новостями из мира кино и телевидения. Тут один очень интересный, ну не то что интересный, хотя многие любят. Один очень популярный телевизионный продукт, все уходит в небытие, завершается, закругляется. Я думаю, многие слушатели даже расстроятся. Сидишь, думаешь, какой? Вот и думай, угадывай. А я расскажу через несколько минут.
0: Свои люди. Реклама.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. Уверены по 33-662-533-101-2026.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: А вот эта новость такая дня, можно сказать.
1: На Кубке Америки не выступит.
0: Ну, если это подразумевает игру сборной Аргентины, значит, не выступит.
1: А что будет со сборной Аргентины, просто интересно. Я напомню, что человек забил практически все голы за сборную. Вот сколько было у Аргентины голов до финала, да, там большая часть это Месси. Все голевые передачи Месси. Вся мотивация и желание бежать вперед Месси. Все отмененные в их сторону красные карточки и присуженные там их соперникам
0: тоже Месси.
1: Тоже Месси.
0: А теперь смотри.
1: Его фигура, просто его ореол.
0: Вокруг него строится.
1: Выходит, все, у судьи уже больше вообще никаких вопросов. Он уже стоит, Аргентина, вперед.
0: Вокруг него строится вся сборная. И вот очень трогательное послание, кстати, оставили его, можно сказать, коллеги?
1: Да, сокомандники.
0: Сокомандники, да. Они в официальном аккаунте сборной Аргентины опубликовали обращение к Лионелю Месси. Я сейчас дословно скажу то, что они транслируют. Они пишут, там же, помните, вот эти кадры, когда завершился финал чемпионата, Месси начал рыдать. Ну, потому что не выиграли, и все такое. Вот эти слезы растиражировали просто все СМИ по всему миру.
1: Там вообще много чего не видели. Там драки были, там налетели аргентинские футболисты на испанских, начали драться. Главный тренер Аргентины побежал тоже выяснять там со всеми отношения.
0: Ну, в общем, все запомнили слезы Месси. И вот они...
1: Там уже чуть ли не уголовные дела начали возбуждать на них просто, потому что вне рамок игры они начали там устраивать разборки.
0: Они публиковали обращение, дословно читаю. «Твои слезы — это наши слезы, капитан. Ты подарил нам самый счастливый момент в жизни. Спасибо за самоотдачу, за магию и за то, что бился до последней секунды. Мы будем любить тебя всегда, Лео».
1: Получается, какая боль, Испания, Аргентина 1-0.
0: Все правильно. Ну, в общем, как ты правильно заметил, вокруг его фигуры строится вся сборная, и они его боготворят реально. Вот вся его команда просто боготворит, и они пишут твои слезы, наши слезы. Вообще очень мило все, на самом деле.
1: До 2022 года я был главным хейтером этой фигуры вообще в футболе, потому что меня, в принципе, раздражало, что кроме Роналду и Месси никого не существует, кроме испанского футбола, когда они играли один за Реал, другой за Барселону. Ничего не существует, что самое интересное, это там Эль Классико, условно. Мне это раздражало. Ну, в принципе. И Месси мне всегда казался таким каким-то, ну, вот таким. Вот знаешь, он такой вот это, вот такой вот. Я даже не могу объяснить, какой. Просто почему-то неприязнь была. 22-й год, как-то я думаю, ну, ладно, Месси уже последний раз играет, надо проводить его достойно на пенсию, будет прикольно, если Аргентина победит. Аргентина побеждает, в начале 23-го в Катаре. И все, я как-то начал к нему лояльно относиться. В этом году я прям главный его фанат был. Я вот смотрел на него, сначала на Роналду проводили, мне было грустно, потом смотрел на Месси, каждый раз они проигрывали и Египту, там, и Англии, героически потом вот. Это преодолевали эти трудности, я радовался, что еще один матч с Месси вижу, и как-то сейчас я практически как будто бы фанат человека.
0: Твоя история лишний раз доказывает.
1: От любви до ненависти только наоборот, да?
0: Что все меняется, отношения наши меняются, и если сегодня вы кого-то не любите, завтра, может, будете боготворить. Да, это нормально. А про телевидение обещала рассказать, вообще про спорт, если честно. У меня еще несколько интересных поводов, реально интересных. Давай.
1: Короче,
0: я их завтра...
1: про телевидение, кого там отменяют, какую
0: расскажу.
1: Передачу. Я надеюсь, что давай поженимся.
0: Нет. Давай поженимся живее всех живых.
1: Жить здорово?
0: Ну нет, ты что, эта программа вообще уже лет 20, мне кажется, если
1: мужское,
0: не больше.
1: Мужское, женское, но я это люблю.
0: Нет, это вообще не на Первом канале выходит. Ты почему-то решился сразу за Первый канал взяться. Нет.
1: А не на Первом, а на каком?
0: На ТНТ.
1: Только не говори, что экстрасенсы.
0: Нет, это самая рейтинговая программа на отечественном ТВ. Ее не закроют пока.
1: Что, Камеди Клаб наконец-то?
0: Да.
1: Серьезно?
0: Абсолютно.
1: Он себя и жил, на самом деле. Они пытались его реформировать.
0: Ой, нет.
1: Че ты?
0: Я тебя обманул. Как ты сказал?
1: Камеди Клаб.
0: Да нет. Прости, пожалуйста. Не Камеди Клаб. Прости.
1: Ну это ошибка, знаешь, сопоставима с Джеки Чаном. Когда Марина объявила, что умер Джеки Чан.
0: Помните, да, эту ужасную историю?
1: Вместо Чака Норриса.
0: Я перепутала, да, мне что-то в голове Чак Норрис, Джеки Чан, меня, ну, перепутались, хотя... А я поняла, почему. Там Чан и Чак.
1: Да, понятно.
0: И все слушатели писали нам: Марина, как ты могла?
1: Говори, ну, да быстрее.
0: Не Comedy Club, но тоже юмористического формата программа «Стендап». Все, «Стендап» прекращает, не будет больше выходить в эфире ТНТ.
1: Это очень правильное решение.
0: Почему?
1: Да потому что вот сегодня ты выпустил их в эфир, завтра они иноагенты. И потом пойди знай, кто из них иноагент.
0: На самом деле, они говорят, что неплохие цифры с точки зрения рейтинга, но этого как бы... Они, короче, решили оставить его только в цифре. Стендап будет выходить, но только в интернете. На телек они его больше не будут
1: женский
0: транслировать.
1: Женский стендап

0: Ну, про женские очень, речи очень... не идет, но мне кажется, если закрывают стендап, может быть, и женский следом за ним закроют.
1: Да за что?
0: Хотя пока про него не говорят. И как объясняют, вот, по крайней мере, некоторые предполагают, это пока не точная информация, но некоторые каналы пишут, что, скорее всего, стендап закроют ради того, чтобы увеличить эфирное время сериала «Саша Таня».
1: Да. Ну, куда уже их пихать уже?
0: Кстати, я сегодня читала ФАС, у нас возбудило дело против ТНТ из-за Саши Тани. Я такая, ничего себе, ФАС против Саши Тани. Но там все, в сериале все нормально. Здесь, на самом деле, накосячил сам канал, потому что, согласно законодательству, у них, получается, в рамках, у них же сейчас эти двое близнецов, дети маленькие, да, по сюжету, и туда интегрировали рекламу. Они, получается, кормили младенцев каким-то детским питанием, и один известный рекламодатель, который выпускает детское питание, решил пропиариться в рамках этого сериала. И когда была сцена с детским питанием, внизу была плашечка с рекламой этого питания. Вот. А площадь этого, вот этой плашечки, она составила почти 15% от экрана. А по закону, если такая реклама интегрированная выходит, то она должна занимать не более 7% от кадра. Поэтому ФАС такая, говорит, ну что такое? Почему у вас такая крупная реклама? И завели, короче, на них дело, возбудили.
1: У меня сейчас грешная мысль в голову пришла.
0: Какая?
1: Ведь я реально так считаю. Вот я, помнишь, женские команды КВН? Раисы типа. Ну, их прям не очень долюбливаю.
0: Да.
1: Вернее, недолюбливаю. Мне никогда не казались супер смешными. И там их чемпионство, и вот эта история. Мне казалось, все это так
0: Comedy
1: очень предвзято.
0: Woman.
1: Comedy Woman туда же. Вот я все это так сильно... Ну, а вот женский стендап... Я сейчас скажу, может быть, страшную вещь, может, вы меня осудите. Мне кажется, смешнее, чем обычный стендап.
0: Ну, круто.
1: Почему?
0: Но они, девчонки, правда крутые?
1: По крайней мере, я смотрю обычный стендап. Ну, да, прикольно, наверное. Я был на стендапе. Ну, прикольно. Ну, там... А вот женский стендап прям в голос ржешь. Может, потому что они про отношения шутят? Про мужей своих?
0: Преимущественно,
1: я
0: да.
1: Я во всех историях себя узнаю. Да, это я носки разбрасываю. Да.
0: Может быть.
1: Смешно. Подловили.
0: Но в целом ты можешь согласиться, что женский юмор, это тоже смешно.
1: То есть мне не жалко, что стендап уйдет. А вот если женский стендап уйдет, это будет уже жалко.
0: Ну, круто, я думаю.
1: Тем более, если на их место Саша Таня, которая так уже там... 18 серий в день показывают.
0: Но у них рейтинги неизменно, кстати, высокие у Саши Тани. Но никто не перебьет рейтинги экстрасенсов. Никто!
1: Их фоном включают, потому что больше нечего смотреть.
0: Может быть. Ладненько, на самом деле, вот так незаметно мы с вами подобрались к 7 вечера.
1: Слава богу.
0: Почему?
1: Потому что...
0: Ну, ты же был рад последние 4 часа быть в эфире с нашими слушателями?
1: Очень рад, но до завтра, до 3 часов с тобой вообще не буду разговаривать, чтобы поберечь силы и нервы.
0: Ну-ка, я даже засеку время, насколько тебя хватит. Завтра вам скажу, насколько его хватило. Вот сейчас всем... Все, ты больше мне...
1: Как это называется?
0: Ни слова, да?
1: Как называется? Объявляйте бойкот, я с тобой не разговариваю. Ну ладно, шутка.
0: Молчанку будешь играть.
1: До завтра.
0: Тимур Павлов и Марина Штейникова были с вами. И завтра, все правильно, в 3 часа, как обычно, мы с вами здесь встретимся. Я надеюсь, ну мы-то точно будем здесь в 3 часа. Но надеюсь, и что у вас будет время и желание к нам заглянуть на огонек.
1: Пока.
0: Все, хорошего вечера вторника вам и до завтра.
2: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Выпускники егорских школ установили исторический рекорд. Сургутские правоохранители оценили соблюдение правопорядка в развлекательных центрах города. Культурный досуг юных югорчан становится более осознанным. Егорские выпускники ставят рекорды. Как рассказал в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, впервые в истории региона сразу 112 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Глава округа подчеркнул, что многим школьникам раскрыть свой потенциал помогла дополнительная возможность пересдачи, предложенная Владимиром Путиным. Но экзамены – это только начало. Сейчас у абитуриентов горячая пора. До конца приема документов в вузы осталось всего 5 дней. Югра делает ставку на востребованные профессии. В университетах открыто 75 направлений. В топе мехатроника и робототехника. Цифры говорят сами за себя. Более 25 тысяч заявлений в вузы и огромный интерес к техническим специальностям. Не отстают и егорские колледжи. Бюджетных мест стало на 1150 больше, а конкурс на программы СПО уже достиг 2 человек на место. Особое внимание уделяется инициативе «Профессионалитет», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это уникальный формат, где студентов ведут сами работодатели. В следующем следующем году будут запущены новые кластеры для будущих профи в энергетике и транспорте. Руслан Кухарук отметил, что Югра создает все условия, чтобы каждый выпускник нашел свое призвание в родном регионе. Масштабный профилактический рейд провели правоохранители в Сургуте. Сотрудники городского УМВД при силовой поддержке Росгвардии побывали в развлекательных заведениях города с целью предупреждения и выявления правонарушений. Одно из ключевых достижений – пресечение попытки незаконного оборота запрещенных веществ. У 38-летнего местного жителя обнаружили сверток белого цвета с опасным содержимым и денежную купюру номиналом 100 рублей, внутри которой также находилось синтетическое средство. Общая масса изъятого превышает 0,3 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отдел по вопросам миграции доставили 15 человек для установления личности и проверки документов, включая подтверждение на право пребывания в России. Югра в тройке лидеров заявочной кампании на первый форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Наш регион стал третьим в списке, уступив Свердловской области. Лидирует Тюменская область. Всего на форум поступило 1727 заявок из 71 субъекта России и Республики Беларусь. Значительная доля участников от Югры – это добровольцы, активисты, представители общественных объединений, которые каждый день делают важные дела. От помощи бойцам и их семьям до сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов. Всего в программе три образовательные площадки, посвященные творческим решениям, информационной политике и сохранению памяти о событиях на Донбассе. Подготовлена и отдельная площадка «Патриоты Урала. Дети». Также гостей ждет выставка народного ОПК и церемония вручения премии «Патриоты России». На нее претендует 251 проект. Напомню, само событие пройдет 25 августа в Тюмени по инициативе полномочного представителя президента РФ в УРФО Артема Жоги. И последнее. Югорская молодежь предпочитает театры и выставки вместо кино. За первые 6 месяцев текущего года жители округа потратили с пушкинских карт 84 миллиона рублей. При этом предпочтения молодых людей сильно изменились. Траты на кино упали почти на четверть и составили 26 миллионов рублей. Культурной поддержкой воспользовались уже более 97 тысяч юных югорчан. Самыми активными пользователями программы традиционно остаются 16-летние подростки. Интерес вырос и в период весенних каникул. Тогда учащиеся оформили более 7 тысяч новых пушкинских карт. Всего же в этом году молодежи Югры доступны билетов более чем на 485 миллионов рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама.
4: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Радио Югра.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на злове.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Проф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+. Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. Уверены по 33-662-533-101-2026.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Оферы на 534-662-533-101-2026.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 2055. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68. 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.